0: спас меня. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, рыженькая! Чего это ты по тропинке-то бегаешь? Туда-сюда, вперед-назад. Ты что, в спринтеры готовишься?
1: Привет, кабанчик. Ничего такого я не думала. Просто я тебя жду. Немного нервничаю. Переживаю, вдруг не придешь.
0: А что такое случилось? Куда это я опаздываю?
1: Да как куда? Эх, кабанчик, память у тебя короткая. Не зря я переживала. Разве ты забыл, что радиопередача «Зеленая закладка» вот-вот начнется?
0: Как? Неужели сегодня? А я-то про завтра подумал. И что?
1: Да как что? Надо же приглашать наших маленьких радиослушателей и начинать передачу.
0: Ой, а можно это я сделаю? Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается!
1: Напомню, друзья, что мы продолжаем чтение Библии для детей. 365 рассказов. В пересказе Мэри Бэтчелор.
0: Невеста для Исаака. Бытие, 24 глава. Прошли годы. Исаак вырос и возмужал. А его мать Сара умерла, дожив до глубокой старости. Авраам тоже был уже очень стар, но чувствовал себя счастливым, зная, что его сын Исаак унаследует чудесное Божье обетование и станет прародителем великого народа.
1: Однажды Авраам позвал своего раба, старшего над всеми слугами, и сказал ему: «Пришло время найти жену моему сыну. Я не желаю, чтобы он женился на Хананейке. Поклянись, что ты отправишься ко мне на родину и привезешь оттуда невесту для Исаака».
0: «Путь туда долог», — ответил слуга. «И может случиться, что девушка-то не захочет отправиться со мной в неведомые ей края. А не лучше ли самого Исаака отправить в Месопотамию?»
1: «Ни за что», — твердо сказал Авраам. «Господь привел меня в эту землю и обещал отдать ее моим потомкам. Исаак должен жить здесь. Ты же иди и найди для него невесту. Если же девушка, которую ты выберешь, откажется идти с тобой, считай себя свободным от клятвы».
0: И вот раб снарядил караван из 10 верблюдов и отправился в Месопотамию. Наконец, однажды вечером он остановился у колодца близ того города, где прежде жил Авраам. Раб не поспешил в город. Он преклонил колени и стал молиться:
1: «Господи, Боже господина моего Авраама, помоги найти мне хорошую жену для Исаака. Я знаю, что скоро девушки придут сюда за водой. Прошу тебя, пусть девушка, которая даст напиться мне и предложит воды для моих верблюдов, будет именно той девушкой, которую ты избрал в жены Исааку».
0: Раб Авраама все еще стоял у колодца и просил Бога помочь ему найти невесту для Исаака. И вдруг он услышал чьи-то шаги. Он поднял глаза и увидел прекрасную девушку, которая, неся кувшин на плече, спешила к колодцу. Едва она наполнила свой кувшин, как раб подошел к ней.
1: «Дай мне, пожалуйста, воды напиться», — попросил он. Девушка с готовностью наклонила кувшин и напоила раба Авраама. Тут она увидела верблюдов, стоявших неподалеку. «Хочешь, я и верблюдам твоим дам воды?» — предложила девушка и принялась черпать воду кувшином. она неутомимо черпала до тех пор, пока каменная поилка у колодца не наполнилась до краев.
0: Видя это, раб возликовал. Его молитва была услышана Богом. «Как твое имя?» – спросил он. «Меня зовут Ревека», – ответила девушка. «Я внучка Нахора». А раб знал, что Нахор – это имя родного брата Авраама. «Благословен Господь, который привел меня к дому родственников моего господина!» – воскликнул он.
1: Потом раб достал драгоценные дары и отдал их Ревеке. Ревека отвела его в свой дом, и там он рассказал ее родным, кто он и зачем прибыл в их края. Отец и брат Ревеки охотно согласились отдать ее в жены Исааку, так как всем было ясно, что такова воля Божья.
0: На следующее утро раб Авраама был готов пуститься в путь. Родным Ревеке так и не удалось уговорить его хоть ненадолго отложить отъезд. Вся семья провожала Ревеку в дорогу. Родные плакали и целовали ее на прощание. Эх, Ревеке тоже было грустно. Но ее утешало, что в далекое путешествие к будущему мужу, которого она никогда не видела, вместе с ней отправляется ее старая кормилица.
1: И вот долгое путешествие подошло к концу. Маленький караван приближался к местам, где разбил свои шатры Авраам. Ревека с любопытством разглядывала все вокруг и вдруг заметила идущего по полю человека. Тот, завидев караван, остановился. «Кто этот человек?» – спросила Ревека у раба. «Это господин мой, Исаак», – ответил он.
0: Исаак бросился навстречу каравану. Так встретились Исаак и Ревека. Встретились и полюбили друг друга с первого взгляда.

0: Жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: До свидания, ребята!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, Радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
0: Счастливо, друзья!
1: Белочка, а может, ты еще по тропинке побегаешь и хвостиком помашешь?

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих «Благое вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: в новом переводе сказано: «После того, как царь Давид пересчитал народ, он почувствовал угрызение совести и сказал Господу: „Я совершил великий грех. Господи, молю тебя, сними вину с твоего слуги. Я поступил очень безрассудно“».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». «Когда даже благочестивые ведут себя немудро» – это название передачи сегодня. Порой те, кто должен служить примером для других, своими поступками совершают обратное. Поэтому важно не забывать о своем хождении и служении перед Богом, а не только перед людьми. Это относится прежде всего к руководителям и тем, кто несет ответственность за других. Лидеры, особенно духовные, не должны забывать о своей ответственности и подотчетности Богу. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
0: Мир вам, дорогие друзья! Если мы хотя бы раз задумывались о том, почему Давид назван человеком по сердцу Божьему, то во второй книге Царств, в 24 главе, есть замечательный пример. Неоднократно в наших беседах мы видели, что Давид совершал ошибки. Он грешил, терпел провалы. Но он постоянно стремился к Господу. Поэтому невольно возникает вопрос, почему о Давиде написано, что он все-таки был человеком по сердцу Бога. Действительно, нет человека совершенного, и бывают времена, когда даже благочестивые и верующие люди ведут себя немудро, ошибаются. Но именно их ответ на немудрые поступки характеризует их не как людей, чье сердце непокорно и непослушно, но наоборот, оно бьется в унисон с Божьей волей, с Божьими путями. И в этом их основное отличие. Сегодняшняя история раскроет чуткость совести Давида и покажет, насколько его сердце было предано Богу. Его ответные действия на провалы и его желание быть послушным Богу – вот что позволило сказать, что он был человеком по сердцу Бога. Поэтому сегодня прочитаем эту трогательную историю из второй книги Царств, 24 главы. Этот отрывок будем читать из версии перевода Российского библейского общества. Итак, 24 глава 2 книги Царств. «Снова разгорелся на израильтян гнев Господа, и он возбудил против них Давида, говоря: „Иди и пересчитай народ Израиля и Иудей“. Царь сказал Иоаву и начальникам войска, которые были с ним: „Пройдите по всем родам Израиля от Дана до Версавии и произведите перепись народа, чтобы мне знать, сколько их“. Но Иоав ответил царю: „Пусть Господь, твой Бог, умножит количество народа стократно, и пусть глаза моего господина царя увидят это. Но зачем господин мой царь хочет сделать такое дело?“ Но царское слово оказалось сильнее слова Иоава и начальников войска, и они ушли от царя, чтобы пересчитать израильский народ. Переправившись через Иордан, они встали станом в Ароере, к югу от города, что посреди долины, к земле Гада и городу Иозеру. Они пошли в Галаад и землю Тахтим, Хаджи, и пришли в Дан-Яан окружным путем к Сидону. Затем они направились к Тирской крепости и ко всем городам Хивеев и Хананеев, и, наконец, они вышли к Версавии, что в южной части Иудеи. Пройдя через всю страну за 9 месяцев и 20 дней, они вернулись в Иерусалим. Иоав доложил царю о результатах переписи. 800 тысяч сильных мужчин, способных владеть мечом в Израиле, и 500 тысяч в Иудее. Однако после того, как Давид пересчитал народ, он почувствовал угрызение совести и сказал Господу: „Сделав это, я совершил великий грех. Теперь, о Господи, я молю тебя, сними вину с твоего слуги. Я поступил очень безрассудно“. Прежде чем Давид встал следующим утром, к пророку Гаду, провидцу Господа, было слово Господа. «Иди и скажи Давиду, так говорит Господь, я предлагаю тебе три наказания. Выбери одно из них, чтобы мне послать его тебе». И Гад пришел к Давиду и сказал ему: «Быть ли 3 годам голода в твоей стране, или ты 3 месяца будешь бегать от своих врагов, которые будут преследовать тебя, или 3 дня мора в твоей стране? Итак, обдумай это и реши, что же мне ответить пославшему меня». И Давид сказал Гаду: «Мне очень тяжело, но пусть мы впадем в руки Господа, ведь его милость велика, но не дай мне попасть в человеческие руки». И Господь послал на Израиль мор с того утра и до конца назначенного времени, и погибло 70 тысяч человек от Дана до Версавии. Когда ангел протянул руку, чтобы истреблять Иерусалим, Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, который разил народ: «Довольно, опусти свою руку». Ангел Господень был тогда над гумном и Евусянина, Орны. Когда Давид увидел ангела, который разил народ, он сказал Господу: «Это же я согрешил и сделал зло. А эти овцы, что они сделали? Пусть же твоя рука обратится на меня и на мою семью». В тот день пророк пришел к Давиду и сказал ему: «Иди и построй жертвенник Господу на гумне Иевусяина Орны». И Давид пошел, как повелел через пророка Господь. Когда Орна посмотрела, увидел царя и его людей, идущих к нему, он вышел и поклонился царю, коснувшись лицом земли. Орна сказал: «Зачем, господин мой царь, пожаловал к своему слуге?» «Купить твое гумно, — ответил Давид, — и построить Господу жертвенник, чтобы прекратился мор среди народа». Орна сказал Давиду: «Пусть господин мой царь возьмет все, что ему угодно, и принесет это в жертву. Вот волы для всесожжения, а вот и молотильная доска, и воловья упряжь на дрова. О, царь, Орна отдает все это царю». И еще Орна сказал ему: «Пусть Господь, твой Бог, отнесется к тебе благосклонно». Но царь ответил Орне: «Нет, я заплачу тебе. Я не стану приносить Господу моему Богу всесожжение, которое мне ничего не стоило». И Давид купил гумно и волов, заплатив за них 50 шекелей серебра. Давид построил там жертвенник Господу и принес всесожжение, жертвы примирения. Господь внял мольбам о стране, и мор в Израиле прекратился. Аминь. Вы прочитали Божье Слово. Ну вот теперь несколько размышлений. Когда духовный лидер отклоняется от путей Божьих, то последствия этого могут быть разрушительными. Когда мужчины и женщины, которые должны показывать пример Евангелия Христа, предают его своими поступками или словами, то возникает разрушительная волна в теле Христовом. Если бы это был единичный случай лицемерия, то мы бы не говорили об этом сегодня. Но подобное иногда происходит и в наших церквах, и по всему миру. Один известный английский пастор признается, что после ухода из церкви он впал в период разочарования, когда вел совершенно неподобающий христианину евангельскому учению образ жизни. В тот период времени он был несчастен вместе с другими людьми. Это ужасная, трагическая вещь, которая произошла с ним в прошлом. У моего друга его духовный наставник недавно развелся. Ему трудно передать в словах боль и страдания этого переживания. Он всегда смотрел на пример своего наставника. И было просто тяжело принять этот факт. Выступая на одной международной конференции, евангелист Луис Палау призывал всех присутствующих пасторов стоять твердо в вере. А затем в течение 20 минут приводил примеры падений и отступлений служителей. известных многим людям и в Шотландии, в Уэльсе, в Южной Америке, в Северной Америке, в Канаде, в Европе. К примеру, евангелист в Южной Америке живет в компромиссе с грехом. И когда это раскроется, то тысячи судеб будут затронуты лицемерием этого человека. В такие минуты я вспоминаю слова из третьей главы послания Иакова. Послушайте. «Братья, не стремитесь все стать учителями. Знайте, что нас, учителей, будут судить более строго». Вот как это звучит в новом русском переводе. «Братья мои, пусть немногие из вас становятся учителями в церкви, ведь вы знаете, что мы, учители, будем судимы более строго». Для всех духовных лидеров Богом установлен высокий стандарт. С нас многое спросится. К сожалению, некоторых завораживает мнимая привлекательность, сопровождающая духовное лидерство. Они считают это непременным условием жизни. Джон Сандерс, автор более 40 книг о христианской жизни, написал книгу под названием «Духовное лидерство». И в ней есть глава, названная «Цена лидерства», где он делает следующее утверждение. Никому не нужно стремиться к лидерству в Божьем деле, кто не готов заплатить цену большую, чем готовы заплатить его современники и коллеги. Истинное лидерство и служение всегда наносят тяжелый урон всему человеку. И чем эффективнее лидерство, тем больше цена. Было бы чудесно сказать, что чем старше христианин становится, тем более духовным, сильным он автоматически становится. Но нельзя перерасти грех. Идет постоянная духовная война. И хотелось бы сказать, что чем дольше мы ходим с Господом, тем больше нам гарантирован иммунитет от греха. Однако это не так. У нас никогда не будет иммунитета от греха. Мы всегда останемся восприимчивы и подвержены воздействию греха. Чаще всего те, кто сильнее других оступается и падает, это те, которые дольше всего ходили с Богом, но просто не бодрствовали. Во второй книге Царств, 24 главе, мы имеем прекрасный рассказ о трагедии. И он прекрасен своей красочной живостью, благодаря которой его будет трудно забыть. Как ни странно, сегодня мы будем читать отрывки из двух глав, время от времени обращаясь то к одной, то к другой. Поэтому стоит отметить вторую книгу Царств, 24 главу, и первую книгу Паралипоменон, 21 главу. Мы узнаем о трагичном грехе, совершенном Давидом в последние годы своей жизни, который оказал влияние на тысячи людей. Для начала мы хотим проанализировать решение, которое принял Давид. Важно учитывать, что, возможно, это событие произошло после войны. Израиль воевал с филистимлянами. И они были давними врагами Израиля. Это можно проследить даже в истории жизни Давида. Снова великаны были повержены. И в 20 главе 1 книги Паралипоменон можно почитать о братьях Голиафа, которые тоже были перебиты. Они были людьми со странной внешностью. Высокие, с большим количеством пальцев на руках и ногах. Все это необычная группа людей. Итак, одержана победа и наступает затишье. Но в этот уязвимый момент после победы, именно в такие моменты становится опасно. После победы мы не находимся в безопасности, но становимся уязвимыми. Поэтому, быть может, обдумывая великую победу, Давид оказался в умственной ловушке. Посмотрим на решение, принятое Давидом во второй книге Царств, 24 главе. «Гнев Господен опять разгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида». Давид был вне себя. Народ надоел ему, он раздражал его. Возможно, в последние годы своей жизни он стал более нетерпеливым человеком. И в своем нетерпении он сказал: «Нужно пойти и исчислить Израиль и Иудею. Читая дальше текст в 24 главе, мы увидим, что ему дают хороший совет, но Давид его не принимает. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». Иными словами, он говорит, я хочу знать, сколько людей проживает в нашей стране. Конечно, богословы предполагают, что мотивом такого решения Давида послужило его желание знать, сколько людей пригодны к войне. Он хотел узнать силу своей армии. Он находился под впечатлением, что безопасность кроется в цифрах. Более того, корнем проблемы была его гордость. Он хотел увидеть, насколько велика его земля, насколько распространяется его царство. И вот совет, данный Давиду, был записан в 3 стихе. «И сказал Иоав царю, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько. А очи господина моего царя да увидит это». Но это любезный способ сказать, Давид, я желаю, чтобы Бог умножил народ израильский во 100 раз, пока ты жив. А дальше звучит вопрос Иоава, на который он так и не получит ответ. Но для чего, господин мой, царь желает этого дела? Военачальник Иоав дает Давиду хороший совет. Но царь выше его по званию. И если у вас есть начальник, то властью он выше вас по званию. И, быть может, у вас есть свобода вести с ним диалог. Но в конечном итоге он решает, что и как будет происходить. Так и произошло в случае с Иоавом. Иоав сказал, я желаю, чтобы царство стало более величественным, чем когда-либо. И пока ты жив, я желаю, чтобы оно умножалось. Но Давид не делает этого. Хотя он спрашивает царя буквально, почему ты хочешь этого? Но в тексте нам не дается ответ Давида. И можно лишь предположить, что он сказал Иоаву, сделай, как я сказал. Если открыть первую книгу Паралипоменон, 21 главу, то начинаешь лучше понимать решение Давида. И восстал сатана на Израиле. И возбудил Давида сделать счисление израильтян. Это помрачительное и уму непостижимое заявление, что враг душ человеческих непосредственно ответственен за произведенное впечатление на разум Давида. Что и привело его к этой мысли. Стоит отметить, что битва нашей жизни происходит в наших умах. Когда апостол Павел пишет о работе сатаны, он говорит, «Что бы ни сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». В новом русском переводе этот текст звучит так, «Чтобы сатана не мог нас перехитрить, а намерения сатаны мы прекрасно знаем». Именно это и происходит в 21 главе 1 книги Паралипоменон. Он подталкивает Давида и говорит, «Почему бы тебе не посчитать количество людей?» Ну, посмотрим, насколько велико царство. Давай посмотрим, насколько обширна твоя земля. Те же мысли, что описаны в 24 главе 2 книги Царств, есть в первых 3 стихах 21 главы 1 книги Паралипоменон. Но в 4 стихе, заметьте, «Но царское слово превозмогло Иоава». Это наталкивает на предположение, что была дискуссия или некое обсуждение. Но Давид превозмог Иоава. Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав и обошел всего Израиля. И подал Иоав Давиду список народной переписи. Но в 6 тексте мы узнаем, что Иоав не тщательно выполнил порученную ему работу. Он независим.

Иав, который был военачальником его армии, Давид мог повернуть даже его кулак и сказать: «Делай, как я сказал», и тот делал. А жизнь без подотчетности – это опасная жизнь. В таком месте рискованно находиться, где ты не подотчетен кому-либо с неограниченной властью. Так и происходит случай с Давидом. Слово царя одержало верх, потому что он начальник. Поэтому сейчас хочется обратиться к мужчинам и женщинам, которые находятся в таком доверенном и рискованном месте, где вы наделены неоспоримой властью. Будьте весьма-весьма осторожны. Для вас чрезвычайно важно иметь группу людей, перед которыми вы были бы подотчетны. Вам это необходимо, поскольку этот карт-бланш, этот свободный, ничем не ограниченный стиль лидерства опасен. И мало людей, способных справиться с этим. Мы можем выделить два наблюдения, данные нам в двух текстах, относящиеся к данному решению. И первое. Давид не общается с Господом. Вы не прочитаете о молитве. Вы не прочитаете о поиске Божьего совета, о поиске Божьего слова, закона в жизни Давида для принятия этого решения. Он попросту сам принял решение провести перепись. Он ни с кем не советовался. Второе. Он не был подотчетен никому из своего окружения. В таком положении опасно находиться. Теперь давайте посмотрим на последствия. Приятное перейти от греховного решения к последствиям, поскольку в последствиях нам сообщается ограничение и сдерживающий фактор. И некоторым это очень необходимо. Продолжим чтение 10 стиха 24 главы 2 книги Царств. После исчисления, после того, как была сделана перепись, сердце Давида было встревожено. И благодарность Богу за это, потому что он был назван человеком по сердцу Бога. Но это не значит, что он был совершенным. Это значит, что у него было сердце, восприимчивое к Богу. И вздрогнуло сердце Давида. Он почувствовал сердце. Здесь используется еврейское слово «наках». Означает быть атакованным, быть подвержен нападкам. Иногда оно указывает на город, который был разрушен или уничтожен. И здесь заложена идея раненого или калеки. Другими словами, глубоко внутри у Давида было болезненное напоминание о недовольстве Бога тем, что он совершил. Хорошо бы иметь способность поощрять в людях чувствительность их сердца к Богу. Но ни один человек не способен этого сделать. Когда приходит осознание содеянного, только тогда мы находимся на пути восстановления. Однако есть много христиан, которые сознательно идут против воли Божией и бегут все быстрее и быстрее, отказываясь прислушаться к сердечной тревоге глубоко внутри. И люди, обладающие большой властью, это как раз те, кто реже всего слушает этот беспокойный голос. Совесть, сердце. Давид чувствительный человек, он начал испытывать угрызение совести, и его сердце было встревожено. Другими словами, он получил желаемый ответ от Иоава и посмотрел на подсчет населения. А когда он посмотрел отчет Иоава, быть может быть, слова его советника начали преследовать его. И он задумался, зачем я это сделал. Это всего лишь подстегивает мою гордость. Папа и мамы, самое большое, что ваши дети будут ценить в вашем духовном хождении, в вашем примере, это вашу тревогу, когда вы не правы в чем-либо. Они не ожидают, что вы будете совершенными. Но они ждут, чтобы вы проявили душевное беспокойство, когда вы совершили что-то неправильное. Они будут восхищаться вами до конца своих дней. И если будут уверены, что когда вы встревожены Богом, то признайтесь им, что содеянное было неправильно. И вы оставите им духовные ценности как наследие, которое они никогда не забудут. Как мало детей вырастает, которые слышали, чтобы их родители когда-либо сказали: «Я был неправ, я поступил неправильно, Бог вмешался в мою ситуацию, и позвольте мне рассказать вам, что Он желает, чтобы мы сделали теперь». Либо «Я не прав,

мне сначала нужно восстановить отношения с тобой или с семьей. Давида мучили угрызения совести после того, как он провел перепись населения. И Давид признает те трудные слова. «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Дорогой друг, если вы еще не знаете Господа, надо обратиться к Нему с молитвой, покаяться, и Он даст вам мир и покой в сердце. Благослови вас, Господь.

Дорогие друзья, вы слушали беседу «Когда даже благочестивые ведут себя немудро» в сегодняшней передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Мы говорили о том, что любому лидеру, в особенности духовному, необходимо быть подотчетным перед кем-либо, поскольку это будет служить сдерживающим фактором от неразумных поступков. Духовный лидер должен помнить о своей ответственности перед Богом. Мы увидели, что Давиду не хватало подотчетности на момент принятия решения о проведении переписи. Он не был подотчетен никому из своего окружения. Также Давид не искал воли Божией, не молился и не вопрошал Бога о своих планах. Но он осознает свою вину, свой грех и в раскаянии и сокрушении обращается к Богу. Поэтому он назвал человеком по сердцу Бога. Поскольку сердце Давида было настроено на чистоту Божьих радиоволн, то он был восприимчив к словам Бога. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Конец эпохи». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Когда даже благочестивые ведут себя немудро» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: В эфире библейское вещание BBN, радио на русском языке для всех любящих Господа. Я не вижу вас в этот момент, но верю, что вы имеете в сердце своем радость от Господа. Когда вы носите в себе источник радости и духовного удовлетворения, вы становитесь совершенно независимым от всех тех мнимых радостей, которые вам предлагает мир. Вас совершенно перестают интересовать мирские пошлые увлечения, какие-то вредные привычки. Зачем вам ходить к застоявшемуся земному болоту, если в вашем распоряжении имеется чудесный источник? Мир со всеми его соблазнами теряет всякую власть над людьми, имеющими внутри себя этот благословенный источник радости Господа Иисуса Христа. Продолжайте пребывать в этой радости. А если ее у вас нет, придите к тому, кто даст вам ее в эту минуту, Господу Иисусу Христу. Наш адрес russian@bbnradio.org.
1: Путь кончится, как сон, а что потом? Не думать, что потом, конечно, проще. Года как тройку исхлестал извозчик, и вот все ближе жизненный кордон. А за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единства.

В земле во тьме в себе копаться, что искать? Не над землей, хотя бы над собой. Не каждому дано душой взлететь. Использовать души хотя бы треть. Остальное все само собой. Ведь за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единственной отчизны душа моя себя найдет. И перестану упираться, тосковать. В себе, в земле, во тьме копаться, что искать? Душа она дана, как поводырь. Ей дважды два, возможно, даже пять. Врачам ее в тебе не отыскать. Она душа, не мочевой пузырь. А за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единственной отчизны душа моя себя найдет. И перестану упираться, тосковать. В себе, в земле, во тьме копаться, что искать? Но ты-то знаешь, в области души лежит такое, Богу лишь понять. Рыдай, кричи, успей ее понять. Зови на помощь Бога.

стану упираться, тосковать, в себе, в земле, во тьме копаться, что искать. И перестану упираться, тосковать, в себе, в земле, во тьме копаться.

Ну а сейчас давайте обратим внимание к книге «Потоки в степи» на сегодня 31 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в 77-м псалме, в 72-м стихе. Там есть такие слова: «И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил». Пребывая в сомнении при выборе пути, обратись своими мыслями к Духу Господнему и попроси Его закрыть пред тобой все двери, оставив открытой лишь ту, которую тебе следует избрать. Тем временем оставайся там, где стоишь, и почитай отсутствие ясных указаний за знак, что ты на угодном Ему пути. Когда ты пойдешь вперед, словно по длинному коридору, ты заметишь, что Он уже прошел впереди тебя и запер многие двери, в которые ты уже готов был войти. Но не сомневайся, что ты дойдешь до двери, которую Он оставил незапертой. Открой ее и войди, и перед тобой раскинется река возможностей, ширину и глубину которой ты не мог представить даже в самых светлых своих мечтаниях. Плыви по ней смело, она выведет тебя в открытое море. Господь ведет нас зачастую при помощи различных жизненных обстоятельств. В какой-то момент может показаться, что путь совершенно закрыт, но вскоре после этого происходит что-либо, кажущееся совсем ничтожным для других людей, но много говорящее зоркому оку верующего. Иногда все это различным образом повторяется в ответ на молитвы. Эти события не являются игрой чистого случая. Они через жизненные явления указывают дорогу, по которой нам нужно шагать. И они начинают множиться по мере того, как мы приближаемся к цели. Подобно огням большого города, когда мы подъезжаем к нему на ночном экспрессе. Если ты хочешь, чтобы Бог вел тебя и привел к нему, то Он поведет тебя. Но Он не станет потворствовать твоему неверию или полуверию, разложив перед тобой карту своих намерений относительно тебя. Он лишь укажет тебе путь, и если ты бодро и с верой двинешься по нему вперед, то Он и дальше будет указывать тебе дорогу.

В эфире библейское вещание BBN. Премудрость творит мудрецов, праведность – праведников, освящение – святых, жизнь – живых. Точно так же мир делает нас примиренными. Иоанна 14:27. Слова Иисуса Христа: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». А если Христос есть мир верующих, то, следовательно, кто живет без мира, тот живет без Иисуса Христа. Вопрос, который стоит пред нами: имеем ли мы мир Божий в нашем сердце? Ответим Господу в искренней нашей молитве. Будьте с нами.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава вторая. Однажды Виктор Бланк привез из Германии на большом грузовике, фуре, гуманитарную помощь для колледжа. Приехали в пятницу поздно вечером. Согласно закону, грузовик был опечатан и подлежал таможенному досмотру. В субботу и воскресенье таможня не работала. А грузовик был арендован, и время простоя очень увеличивало арендную плату. Что же делать? Ждать 2 дня до понедельника и еще сутки, пока грузовик пройдет таможню и пока его разгрузят в колледже? Более 3 суток простоя – это 1000 марок дополнительного расхода для Логоса. Бланк принимает решение – с раннего утра в субботу начать разгрузку, а Николай пойдет оформлять документы в таможню в понедельник после разгрузки. Так и сделали. С утра в субботу разгрузили фуру и отпустили. Николай сделал им отметки в путевом листе и выдал на официальном бланке Логоса с печатями справку о том, что гуманитарный груз принят христианским колледжем. Уже в воскресенье вечером в колледж позвонил водитель и сообщил, что границу проехали благополучно, никто к бумагам не придирался, и они направляются в Германию. А в понедельник утром Николай поехал в таможню «растамаживать» в кавычках груз. Когда подошла его очередь, 2 таможенников, взяв у Николая документы, пошли на улицу. «Где ваш грузовик?» – спросили они. «Уже, наверное, в Германии. Его отпустили еще в субботу днем», – отвечал Николай. Таможенники от удивления остановились, молча переглянулись и воззрились на Николая. «Как это? Ведь вы у нас уже бывали и знаете, что без таможни вы не имели права вскрывать пломбы, открывать фуру и разгружать ее. Как же вы посмели это сделать?» Они отправили Николая к начальнику таможни. Николай смело пошел, зная, что за него сейчас молятся студенты и весь персонал колледжа. Начальник таможни сначала выслушал своих инспекторов, затем объяснение директора колледжа, помолчал, а потом захохотал. И смеялся громко и долго, так что все испугались, не сошел ли он с ума. Отсмеявшись, он сказал: «Более 10 лет служу в таможне, но такое вижу впервые. А как же грузовик пересек границу без нашей отметки?» Николай пояснил, что он сам отметил путевой лист и приложил к нему фирменный бланк о получении груза колледжем, в чем и расписался. Грузовик с этими документами уже благополучно пересек границу, как сообщили с дороги водители. «Если вы так будете работать, то мы вообще скоро будем не нужны», – опять заговорил начальник и, обращаясь к своим коллегам, продолжал: «Идите, пока работайте, я с ним сам разберусь». Состоялась хорошая задушевная беседа о христианском колледже в Санкт-Петербурге, о душе и о Боге, о человеческих взаимоотношениях и о взаимоотношениях с Богом. Расстались друзьями. А весь колледж с нетерпением ожидал возвращения директора. Когда же Николай сообщил, что все прошло хорошо, тогда из стен колледжа понеслись потоки благодарственных молитв Богу за его чудеса и помощь. А Николай благодарил Бога за оказанную ему милость и за то, что благодаря этому событию он познакомился с начальником таможни. Да, все, что делает Господь, Он делает хорошо, и притом весьма хорошо, как написано в книге Бытие 1.31. Николай же всегда, перед трудностями или выезжая на встречи с видными людьми, имеющими власть, просил студентов молиться и конкретно говорил им, о чем молиться. По воскресным дням утром проходило студенческое служение в актовом зале с участием студентов, профессора Петра Пеннера, Николая и работников колледжа. Собрания проходили живо и разнообразно. Эти служения начали посещать и другие люди, часто неверующие. После обеда к вечеру студенты шли в другие церкви города. Постоянное недосыпание, перегрузки на работе и в служении сказались на здоровье Николая. Возникли серьезные проблемы с сердцем. Врачи советовали ему лечь в больницу, но Николай отказался, зная, что он нужен в колледже. Утром, после короткого ночного отдыха, директор шел на раннюю утреннюю молитву с работниками колледжа, затем неотложные дела, заключение договоров, составление графика дежурств, ответы на письма, звонки по телефону и прием посетителей, поездки по организациям и миссиям, а вечером встречи и беседы со студентами. Студенты доверяли директору и открывали ему, как наставнику и пресвитеру, свои сердечные тайны. Рассказывали о неразделенной любви, делились переживаниями, говорили об искушениях, посвящали в планы и намерения, исповедовались в согрешениях. Однажды вечером в дверь постучали две студентки и робко спросили: «Как вы думаете, можно ли нам, студентам, писать шпаргалки? Ведь скоро тесты?» «Я не только думаю, но и глубоко убежден, что писать шпаргалки можно, даже нужно, притом всем студентам», — отвечал им Николай. «Но только...» «Поняли, мы поняли вас!» — радостно закричали они и, довольные, убежали. «Подождите, стойте!» — закричал он, но их уже и след простыл. А на следующий день вечером у дверей Николая ожидала целая толпа студенток. «Вы ко мне все сразу или по отдельности?» – спросил он. «Можно все вместе!» – обрадовались девочки. Зашли в молитвенную комнату, помолились, и Николай спросил о причине их визита к нему. Они немного засмущались, но потом сказали: «Это правда, что вы вчера вечером сказали нашим девочкам, что можно писать шпаргалки?» «Да, это сущая правда. Я им сказал, что писать шпаргалки можно и даже нужно. Я и вам говорю и даже рекомендую. Пишите шпаргалки». «А вы сами писали шпаргалки?» – полюбопытствовала одна смелая девочка. «Да, писал. Писал перед сдачей государственных экзаменов в летном училище и во время своей учебы на заочных библейских курсах в Москве», – признался Николай. «Вот спасибо вам, а то мы сомневались», – отвечали они. «Только выслушайте до конца, а то вчера вечером сестрицы во Христе не стали слушать и убежали», – с печалью в голосе проговорил директор. «А что вы еще хотели бы нам сказать?» «Писать шпаргалки можно, и даже нужно, как я уже сказал вам, но пользоваться ими во время тестов нельзя». «Почему?» – удивленно спросили студентки. «А какая польза писать шпаргалки, если пользоваться ими нельзя?» «Пользоваться шпаргалками нельзя, потому что это обман преподавателей и самого себя, а обманывать запрещено Богом. Написать их полезно, потому что в вашей зрительной памяти встанут все слова и строки, которые вы написали на бумаге. И чем больше вы их перепишете, тем ярче они всплывут в вашей памяти во время теста», – наставлял девушек директор. Не очень радостными ушли они от Николая. Но, по их словам, шпаргалками во время теста они не пользовались. Однако шпаргалки помогли им вспомнить пройденный и переписанный материал. Другая интересная беседа состоялась с группой студентов, юношами и девушками. Беседа касалась любви. «Можно ли студентам влюбляться?» – задали вопрос те, кто был посмелее. «Можно и даже необходимо», – с готовностью отвечал директор. «Вот здорово! А мы боялись, что за это вы нас будете ругать», – заговорили чуть ли не хором. «Минуточку», – остужая дух влюбленности, сказал Николай: «Влюбляться можно и необходимо, только так, как советовал Христос своим ученикам». Николай открыл Библию и прочитал из Евангелия от Иоанна 13:34-35: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Для того, чтобы любить друг друга так, как Христос возлюбил нас, нужно крепко влюбиться. Вот вы и постарайтесь влюбиться друг в друга, это можно и даже необходимо для вас, как христиан, и для мира, чтобы ему засвидетельствовать о братской и Христовой любви. А можно ли студентам колледжа жениться, не дожидаясь окончания учебы? Можно, ведь у нас не монастырь, а духовный колледж. Но если тем, кто поступал в колледж, будучи женатым, колледж выделил комнаты, то те, кто женится во время учебы, должны искать себе квартиру за свой счет, так как свободных комнат в колледже нет. А можно ли студентам влюбляться в преподавателей? И если это уже случилось, как об этом им сказать? Можно, если хотите страдать. Но говорить им об этом не стоит, потому что это не приведет к ответной любви. У всех преподавателей уже есть семьи. И если кто-либо из них проявит ответную любовь, придется исключать из колледжа и вас, и их, потому что в глазах Божьих это грех. А греха в христианском колледже не должно быть. Молитесь Господу, чтобы в вашем сердце царствовала не греховная, а Божья любовь, и Бог благословит вас в вашей любви и поможет вам выбрать нужного и соответствующего друга жизни. «А как вы выбирали себе жену?» – допытывались студенты. Николай рассказал: «А какая разница в возрасте может быть между женихом и невестой?» – спрашивали девушки. В ответ Николай рассказал один случай из жизни. Когда он еще жил во Фрунзе, одна из местных газет дала материал. На первой странице два фото крупным планом. Одно фото ученого, получившего Нобелевскую премию, и второе девушки, удостоившейся звания «Мисс Красоты». Это 18-летняя девушка, увидев себя в газете рядом с Нобелевским лауреатом, быстро сообразила и послала ему письмо. «Сама судьба нашла нас друг для друга, поместив нас рядом и показав всему миру, что мы достойны друг друга. Не беда, если у вас есть жена. Сейчас разводы стоят недорого. А мы будем очень счастливы. Я молодая и красивая, ты уважаемый и богатый. А наши дети будут еще счастливее. Они будут очень красивы и очень богаты. С нетерпением жду приглашения. Я готова приехать к тебе. Я уже сейчас очень счастлив, что мы рядом только в газете, а не в жизни. И был бы несчастлив, если бы судьба свела нас под одной крышей. А наши дети были бы и того несчастнее, если бы красотой пошли в меня, а умом в тебя», был ответ 75-летнего профессора. Много еще было вопросов на подобную тему. Можно ли верующим ревновать? Как быть, если одного и того же парня полюбили две родные сестры? Есть ли границы дозволенного? И если есть, то какие они для тех, кто уже обручен и зарегистрирован в ЗАГСе? Можно ли влюбленным целоваться? В заключение все вместе помолились Господу о нуждах и потребностях молодых людей в надежде, что Господь подаст свою помощь всем тем, кто доверит свою судьбу Богу, как написано в книге Псалтырь 36:4-5. Разошлись студенты по своим комнатам далеко за полночь. пошел к себе и Николай. В другой раз студенты затеяли беседу с Николаем о радостных и пасмурных, в кавычках, христианах. Как говорит Библия о нашей обычной человеческой радости? Допустим ли в жизни верующих смех и юмор? И как относиться к христианам, позволяющим юмор в разговорах и в жизни? Можно ли допускать смех во время богослужений? Еще была тема о рождении детей и планировании семьи. Как в свете Христового учения решается этот вопрос? Помнится, как живо и интересно прошла беседа со студентами о создании крепкой и счастливой семьи, о паре замужества и о влиянии на семейную жизнь возраста молодоженов. Создавали они семью в молодые годы или когда уже встали, как говорят, на ноги? Много и других нужных и интересных тем обсуждали студенты с Николаем за время его служения в колледже. Так быстро и незаметно прошел год. Поскольку библейский колледж «Логос» начинал свою деятельность в городе Белореченске Краснодарского края, и два года обучения прошли там, то после окончания третьего учебного года, то есть после года учебы в Санкт-Петербурге, должен был состояться выпуск. Он и состоялся, и произошло это событие в 1993 году. Благодаря Богу и стараниям Петра Борисовича Коновальчика, который в то время был пресвитером церкви на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, этот выпуск состоялся в наполненном до отказа молитвенном доме церкви. На этом первом выпуске студентов Российского христианского колледжа, кроме студентов и сотрудников колледжа в Петербурге, присутствовали представители Логоса из-за границы, а также родители некоторых студентов. Выпускники сидели в первом ряду в традиционных одеждах-бакалаврах, плащах и беретах с кисточками, и под звуки оркестра выходили на возвышенную платформу у кафедры и принимали поздравления и дипломы об окончании колледжа с получением звания бакалавров. Много теплых слов и сердечных пожеланий было сказано в адрес выпускников. Это был настоящий праздник. Он останется светлым воспоминанием на всю жизнь для выпускников, преподавателей, представителей Логоса и всех присутствующих, и, конечно, для Николая. После первого выпуска колледж объявил новый набор студентов на первый курс. Прием документов и собеседование с кандидатами включились все преподаватели и профессора. Потрудились на этом поприще и студенты последнего курса. Вскоре первый курс был полностью укомплектован, и 1 сентября 1993 года продолжились регулярные занятия в христианском колледже «Логос». Но несмотря на прекрасные взаимоотношения со студентами

0: написанный руками студентов. Можно ли забыть тот прощальный вечер и лица друзей, пожелания и стихи, сказанные Николаю и записанные в памятном альбоме? Такое не забывается никогда.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, изучая жизнь и служение апостола Павла, мы закончили рассматривать повествование о его втором миссионерском путешествии. Несмотря на то, что Павел изъявил желание быть на празднике в Иерусалиме, нам не даны подробности о случившемся. Священное Писание повествует, что он приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Как вы помните, из Антиохии Павел и Сила отправились на второе миссионерское путешествие. Церковь предала его в руки Господа на это служение. Это путешествие, вероятно, продолжалось более 2 лет, так как в Коринфе он был 18 месяцев и еще добавочно путешествовал и основывал церкви в Филиппах, Фессалонике и Вирии. Итак, он отправился из Антиохии примерно в 51 году новой эры и прибыл в 44 году. Мы уже упомянули, Антиохия к этому времени стала главным центром по распространению Евангелия. Несмотря на то, что руководители церкви еще жили в Иерусалиме, центр церковного роста и благовествования был перенесен в Антиохию. Когда Варнава разыскивал Павла, который в тому времени находился в своем родном городе Тарсе, началось перемещение обязанностей в церкви из Иерусалима в Антиохию. На протяжении некоторого времени Иерусалимская церковь служила только людям иудейского происхождения, а в Антиохии язычники тоже стали посещать церковь Иисуса Христа. Иерусалимская церковь одобрила этот факт. Павел был рукоположен в Антиохии для распространения Евангелия как для евреев, так и для язычников, и его отправили в путь с радостью в Духе Святом. Несмотря на то, что апостол Павел горячо любил членов Антиохской церкви, он с нетерпением ждал отправления в путь для благовествования. В Священном Писании говорится: «И прибывший там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Так началось его третье миссионерское путешествие. Мы можем предположить, что оно началось в 54 году новой эры. Интересно заметить, что у нас нет сведений о том, что апостол когда-либо после этого вернулся в Антиохию, из которой отправился. На протяжении многих лет апостол должно бы часто думал о преданной церкви в Антиохии. Церковь его поддерживала, благословляла и молилась каждый раз, когда он отправлялся в путь на дальнейшее служение. Но, вероятно, у него не было возможности лично возобновить общение с ними. Распространение Евангелия апостолом Павлом уводило его все дальше и дальше на запад. Об этом мы еще подробнее поговорим, рассматривая повествование о служении апостола Павла. Предполагается, что произошел переломный момент в служении апостола. Он начал посещать места, где уже прошел раньше, посещая им ранее основанные общины. Заметная перемена произошла, когда Павел направился на запад через Галатию. Согласно 16 главе Деяний святых апостолов, Павел видел, что для него дверь в Азию в то время была закрытой. поэтому он направился в Троаду и оттуда в Европу. Во время этого третьего миссионерского путешествия дверь в Азию открылась, и Дух Божий побудил его пойти в Ефес. Вы, вероятно, помните, что он остановился в Ефесе по дороге из Коринфа в Иерусалим. Ефес был знаменит идолопоклонством, некоторые даже считают его главным центром идолослужения. Там был сооружен великолепный храм Артемиды или Дианы, богини, которая сошла с неба. Религиозная жизнь процветала рядом с коммерческой жизнью, и даже можно сказать, они были взаимосвязаны. Торговцы сделали храм Дианы или Артемиды своим банком. В этом городе преобладало суеверие, колдовство и магия. Апостолу Павлу был брошен вызов. Краткое посещение Ефеса и местной синагоги во время второго миссионерского путешествия должно было оставить большой след в его памяти. Он пообещал, что посетить и этих людей, если Господу будет угодно. Это записано в 18 главе Деяний святых апостолов, где мы читаем: «К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». Прежнее посещение синагоги было сделано в то время, когда корабль загружался товарами для Кесарии. Время Павла было очень ограничено этой остановкой. Акила и Прескила остались в Ефесе, вероятно, в связи со своим ремеслом, но они также использовали это время для распространения Евангелия. Когда Бог дал Павлу возможность пойти в Ефес, то он уже был приготовлен ко всяким неожиданностям. Он знал об идолослужении и о том, как отношение было у евреев в синагоге. Павел сознавал, что благовествованию, несомненно, будет оппозиция либо со стороны евреев, либо со стороны язычников. Вероятно, прошел целый год с тех пор, как Павел первый раз посетил Ефес. В его втором посещении, которое было полно духовных благословений. Нам нельзя оставить незамеченным тот факт, что в течение того интервала еще один ревностный, одаренный проповедник посетил Ефес, а именно Аполлос. Аполлос был либо последователем самого Иоанна Крестителя, либо одного из учеников Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель призывал евреев: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель был предтечей Господа Иисуса Христа, и он призывал израильский народ покаяться в своем грехе. Но Иоанн был казнен до того, как умер и воскрес Господь Иисус Христос. Аполлос пришел в Ефес с воззванием к иудеям покаяться. Но чудная весть о воскресении и Святом Духе не была частью проповеди апостола. Акила и Прескила заметили недостаток в проповеди, и они ознакомили Аполлоса с тем, что они узнали от апостола Павла. Аполлос видел духовный плод, евреи слушали проповедь. Затем он отправился в Коринф, и куда бы он ни шел, он сравнивал Писание с Писанием и тем самым утверждал и доказывал, что поистине Иисус Христос был Мессией, который должен был прийти. Прибыв и возобновив контакт в синагоге, Павел убедился, что многие поняли истину, что Господь Иисус Христос является Мессией. Но он был раздосадован тем, что они не знали о пришествии Святого Духа, которое произошло в день Пятидесятницы много лет тому назад. Люди ответили: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Это обнаруживает факт, что более чем 20 лет после того, как сошел Святой Дух, были еще важные города, которые не слыхали этой чудной вести. Это напоминает нам, что, несомненно, и сегодня есть места, важные города, где чудная весть о спасительной любви еще не преподавалась. И даже там, где уже есть община верующих, еще много работы, если мы хотим, чтобы те, которые без Христа, без надежды, следовательно, в мире сем, услышали Евангелие. Всегда будут и те, кто откажутся слушать проповедь Евангелия, потому что они предпочитают временное греховное наслаждение. Рассматривание этой темы также напоминает нам о привилегии, которые мы имеем в том, что можем молиться за пресвитеров, диаконов, о верующих, которые смело свидетельствуют о Господе Иисусе Христе. Мы должны молиться, чтобы те, кто возвещает Слово Божие, делали это искренне, верно и в силе Духа Святого. Интересно заметить, что апостол Павел позже в послании к Ефесянам наставляет их словами: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Апостол Павел пробыл в Ефесе немного более 2 лет. Начало, можно сказать, было незначительным. Было всего лишь 12 человек, но это было приготовлением для дальнейших обширных действий, которые были предприняты апостолом Павлом. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня для нашего молитвенного размышления напомнить один знакомый для нас текст из Евангелия от Луки. Знакомый, наверное, некоторым до боли. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Мы будем читать притчу мытаря и фарисея. Во время чтения нашего размышления хотелось бы привлечь нас к одному вопросу. На все ли молитвы отвечает Бог? Конечно же, ответ будет очевиден. Не на все. Но что из этого текста, из этой притчи, из этого рассказа, из этой, возможно, даже реальной истории мы можем почерпнуть для ответа на этот вопрос? Каким образом нам молиться перед Богом так, чтобы Он нас услышал? Об этом Христос и хочет сказать в этом повествовании. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также и некоторым, к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как вот этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом сей свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Дорогие друзья, чему же все-таки учит эта притча? Возможно, здесь Господь хочет нам сказать, что Он не благоволит к определенным видам профессии. Ну, например, то, что Он хорошего отношения к мытарям, это, наверное, эквивалент сегодняшних налоговых инспекторов. Ну, а плохого обо всех остальных особо посвященных религиозных лидерах. Разве об этом? Или, может быть, здесь говорится о том, что тогда, когда входит помолиться в святое место два человека, молитву только одного может услышать Бог. То есть, примерно молитвы половины из нас слышит Господь. Действительно ли об этом Он хочет нас научить? Конечно, очевидно, что вовсе нет. У Господа есть иная цель, которую Он хочет достичь здесь. Смысл притчи далеко не в этом. Господь хочет, чтобы мы уяснили для себя то, что Он слышит нас лишь тогда, когда мы, кем бы мы ни были, видим себя грешниками перед Ним. Даже если наш стаж, так сказать, следования за Христом уже измеряется не одним десятком лет, все равно Он желает, чтобы наше сердце перед Ним было открыто. То молитвенное состояние, о котором говорил передо мной первый брат, действительно, оно не зависит от того, какой духовный опыт мы имеем, хотя и он играет немаловажную роль. Он зависит прежде всего от расположения сердца и от нашего желания верить, доверяться полностью всем своим сердцем Господу. Давайте рассмотрим более подробно вот эти два человека, два персонажа, их всего лишь двое, не так много, мытаря и фарисея, которые мы находим в этой притче. Прежде всего, мы видим здесь фарисея. Фарисей весьма религиозен, как это обычно было в той культуре. Он любит почетные места, он любит, чтобы его приглашали на те события, где есть также и другие вельможи, как из религиозного, так и из светского мира. Однако мы знаем, что фарисеи в то же время не составляли большинство тогдашнего истеблишмента, ну, по-нашему, номенклатуры. Это были скорее саддукеи. И поэтому фарисеи, несмотря на то, что они были популярны в народе, они популярны были благодаря тому, что на виду исполняли те основные заповеди, которые видели для себя в законе. Несмотря на все это, все-таки они не имели основного политического влияния в то время. Тем не менее, для фарисея основным в его жизни остается точное и неукоснительное следование закону. Именно благодаря этому Христос нередко поощрял фарисеев за то, что они действительно могут научить хорошему, но вот только предупреждал людей, чтобы те не следовали за их шагами, то есть не наследовали их поведение. Считал, наверное, и этот фарисей себя достойным уважения, более того, это мы видим непосредственно из слов его молитвы. Наверное, не только в храме он молился. Может быть, его очень часто можно было увидеть молящимся на углу, привлекая внимание других, хотя он, правда, так не думал. Если бы у него спросить о мотивах, почему он останавливается на углу, почему он делает это на виду, на углах улиц имеется в виду, ну, наверное, сказал бы он нам, потому что я хочу быть хорошим примером для всех окружающих, хочу, чтобы и на улице также звучало Слово Божье, молитва к Нему, хочу, чтобы другие люди делали так, как и я. Наверное, демонстративно он ложил деньги в сокровищницу храма. Вновь-таки, его трудно было заподозрить, по его собственному мнению, что делал он это для, как мы бы сегодня сказали, показухи. Наверное, если бы у него спросили и об этом, ответ его не заставил бы себя ждать. Я делаю это для того, чтобы показать пример всем остальным, как по-настоящему нужно жертвовать для Бога, для того, чтобы они обратили на меня внимание и поступали таким же образом. Я считаю себя хорошим примером. Таким примером, наверное, он был и в одежде. Но вот, правда, одно «но». Вместо того, чтобы быть просто примером в одежде, его воскрилия были, по крайней мере, вдвое больше. Ну, так было всегда у тех фарисеев того времени, к которым обращался в то время Иисус Христос, по крайней мере, вдвое больше. Вот эти кисточки, воскрилия, которые по закону Моисееву должны быть у каждого израильтянина. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть вот этот праведный ореол, по его мнению, вокруг его личности. Он имел филактерии, какие имел их каждый израильтянин. Может быть, не каждый себя мог позволить их одеть. Это небольшие коробочки, которые располагались, которые сегодня носят ортодоксальные евреи на правой своей руке, зажимая их кожаными ремешками, а также на лбу, и затем покрывают специальным покрывалом. То же самое, наверное, имел и этот фарисей, но, будучи хорошим фарисеем, о чем он свидетельствует здесь в своей молитве, его филактерии, его вот этот сосуд, а там содержалась часть Слова Божьего, часть Торы, то есть закона Моисеева, был еще в два раза больше, чтобы на улице могли увидеть вот эту выпуклость на его одежде и понять, что это не простой человек, а человек особой праведности, потому что у него большие воскрилия, вдвое больше, и большие филактерии. Это фарисей. И вот сказано также: вошел мытарь. Мало сказать, конечно, о том, что мытарь был сборщиком податей. Недавно, углубляясь в историю того времени, я узнал, что настоящими сборщиками податей были люди довольно состоятельные в Палестине. Они закупали для себя у Рима, у оккупационных властей, право собирать налоги. Это давало им неплохой статус в обществе. Но они понимали, что, будучи людьми состоятельными или будучи сынами, детьми состоятельных людей, они не могли себе позволить разрушить свою репутацию, поэтому они не проявлялись в обществе как сборщики податей. И поэтому затем они продавали это право, или вернее сдавали его в аренду другим людям, которые не были столь состоятельны, и вот, скорее всего, этот мытарь как раз и принадлежит к их числу. Эти дети богачей и богачи сами никогда не ходили и не рылись в чужой поклаже, что обычно делает сборщик налогов. Они никогда не ходили по чужим домам для того, чтобы оценить, как человек живет, и с него, так сказать, собрать для себя барыши. Это было слишком грязно для них. Более того, они ценили то положение в обществе, прежде всего религиозное, которые они имели. Поэтому они передавали это право другим, передавали в аренду. Ну, а те, и теперь мы видим, почему именно такие, как вот этот мытарь, получивший это право в аренду, были ненавидимы народом. Он не только служил оккупационным властям, он еще огромные барыши брал себе, прикарманивал огромнейшие деньги. Я не думаю, что этот человек когда-то появлялся в храме. Само его приближение означало для других примерно то же, что идет прокаженный. В тогдашнем обществе люди, подобные ему, считались нечистыми. Наверное, все-таки он был сравнительно состоятелен. Он, я полагаю, смог, как и любой другой ловкий сборщик податей, под легкую руку набить себе необходимый капитал для того, чтобы считаться богатым в тогдашнем обществе. Но был ли он популярен? Конечно же, нет. По крайней мере, не настолько, насколько был популярен фарисей. Он заслужил в действительности для себя презрение народа и отлично это понимал. Он знал, что ему закрыты двери для тех вечеринок, когда собираются вельможи города, в котором он жил. Он знал, что ни один человек прилюдно не даст ему руку и не пожмет ее, и не назовет его своим другом. Я предполагаю также, что в своей жизни он осознавал себя грешником и нередко пренебрегал заповедями Господними, обирая других людей, ни в чем не повинных, зачастую бедных и несчастных людей того времени, обирая их в их небольшом существовании, которое они влачили в тогдашнее время. Это их личность. А теперь давайте вглянемся более подробно в их молитву. Вы знаете, мне кажется, что было бы правдиво, если бы мы сказали, что фарисей вовсе не молится. Фарисей просто, как здесь сказано в 11 стихе, говорит сам в себе. Написано, что он молился сам в себе. Я думаю, что эти слова можно понять буквально так, что его молитва, по сути дела, не достигла той цели, которую он хотел бы. Господь ее услышал в буквальном смысле слова. Он ее приводит здесь нам, он ее цитирует здесь. Но это была молитва, которая была неугодна Господу. Его молитва была сконцентрирована на одном лишь перечислении собственных достоинств и достижений. Давайте вместе с вами перечитаем внимательно 11 и 12 стихи для того, чтобы в этом убедиться. Вот фарисей говорит: «Я благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Я намеренно подчеркиваю это местоимение первого лица единственного числа. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как вот этот мытарь. «Я пощусь два раза в неделю. Я даю десятую часть из всего, что приобретаю». Я предполагаю, что это только начало его молитвы. Скорее всего, молитва была длинной и имела не менее помпезное продолжение. Мы видим, что в этой молитве звучит только его собственное «я». Видно только его «я», только его эго. Этот человек – настоящий эгоист. И вы знаете, Бог не отвечает на его молитву, потому что он эгоист просто-напросто. Не отвечает на эту молитву, потому что у этой молитвы просто неправильное содержание. Речь не в том, что эта молитва догматически неправильная. Потому что вполне возможно, что то, о чем здесь говорит фарисей, он действительно делает. Он исполняет все эти, так сказать, предписания закона. Вы знаете, друзья, здесь мне хочется остановиться и, обращаясь к каждому из нас, напомнить. Очень часто мы хотим молиться, что называется, выверенными или даже, давайте скажем так, вылизанными молитвами, чтобы каждое словечко было правильным. Такая правильная молитва будет хорошо звучать в собрании, никто никогда не подойдет, не обличит. Я бы даже сказал, что вот этот взгляд, который у нас порою господствует, он препятствует некоторым людям открыть свои уста в искренней молитве в собрании. А ведь молитва – это не просто догматически выверенная и правильная, стойко построенная речитатив некий перед Богом, где каждая фраза, так сказать, на счету, где каждое слово проверено и выверено и правильно. Молитва, прежде всего, это общение души с Богом. Прочитав Слово Божье и перечитав молитвы, в особенности мужей Божьих Ветхого Завета, мы найдем множество молитв, которые мы не повторили бы, потому что мы ужаснулись бы, если бы такое изошло из наших уст. Это молитвы Иова, например, это некоторые псалмы. Однако, несмотря на это, несмотря на то, что по нашим сегодняшним представлениям эти молитвы не являются догматически правильными, Господь все-таки их услышал. Возможно, человек позже и покаялся в этой молитве и сказал: «Господи, я не хотел этого сказать». Ну, помните, как сами мужи Божьи просили, чтобы Господь отнял у них жизнь. Просили об этом искренно, в минуту эмоционального напряжения. Задумывались ли они об этом тогда, что эта молитва не угодна Господу? Господь услышал эту молитву не в том смысле, что Он выполнил их просьбу, но в том смысле, что Он не погнушался ими и вошел с ними в диалог. Вы знаете, содержание этих молитв может насторожить нас, Однако важно не содержание молитвы, а содержание того, что находится в нашем сердце. Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам напоминает нам о том, что Дух Святой может нам помочь даже и тогда, когда слов нет у нас, чтобы выразить все духовное содержание, все напряжение, все переживание, которое накопилось в нашем сердце. А ведь бывают такие минуты. И сколько у нас этих таких минут? Когда настолько сложная ситуация, когда обстоятельства настолько прижимают нас, что даже не знаешь, о чем молиться. И только исходит из тебя какая-нибудь одна фраза: «Господи, да будет воля Твоя», а иногда и на это не хватает возможности. И вот эти воздыхания неизреченные, о которых Павел говорит в 8 главе послания к римлянам, только они имеют возможность изойти от нас. Но оказывается, у нас на небе есть великолепный переводчик, имя ему Дух Святой, и он способен быть нашим посредником, заступником нашим. Он передает нашу молитву, прекрасно зная, что по-настоящему происходит в нашем сердце, передает ее к престолу Божьему. Итак, содержание молитвы, конечно, важно. Я не хочу сказать, что оно не важно, но я хотел бы сказать, что оно второстепенно. В особенности, вглядываясь в эту историю, в эту притчу, мы видим, что оно второстепенно. Первостепенным является состояние сердца, из которого исходит эта молитва. И вот Господь отвергает молитву мытаря не потому, что он имел неправильное содержание, а потому что Господь видит именно вот это неверное состояние его сердца, гордого, эгоистичного, самонадеянного, не любящего других. Вы заметили, что он, этот человек, фарисей, даже практически ни о чем не просит. Его молитву скорее можно сравнить с неким отчетом или докладом о проделанной работе. Он практически даже не нуждается в Боге. Если бы я одним предложением выразил вот смысл этой молитвы, то, наверное, предложение было примерно таким: «Господи, как хорошо, что у Тебя есть я». Настоящая искренняя молитва – это: «Господи, как хорошо, что у меня есть Ты, что бы я делал без Тебя?» Совершенно иная молитва, мы слышим ее из уст мытаря. Фарисей говорит, что: «Господи, я не нуждаюсь в Тебе, но Ты, Господи, нуждаешься во мне, как бы Тебе было трудно без меня. Подумай, Господь, где Ты еще найдешь такого человека, как я? Да Ты должен гордиться, что у Тебя есть такой, как я». Конечно же, искренняя, истинная молитва имеет совсем другую направленность, другое содержание, другую мотивацию. Я прочту из 41-го псалма, для того, чтобы напомнить, какова должна быть истинная мотивация молитвы. Псалмопевец говорит, 41-й псалом, стих 2. Псалом 41, стих 2. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Может быть, эти потоки расположены на расстоянии нескольких километров, может быть, это длинный и утомительный путь, но лань желает утолить свою жажду, и она готова преодолеть этот путь. Готовы ли мы действительно к тому, чтобы все барьеры, все преграды преодолеть, только бы встретиться с нашим Господом? Действительно ли мы жаждем этой встречи? Иными словами, можно ли это самое сравнение применить и в нашей жизни? В послании филиппийцам апостол Павел вторит псалмопевцу и уже из новозаветной перспективы говорит следующие слова. Послание филиппийцам я читаю из 3 главы. 3 глава, 2 стиха, 13 и 14. «Братья, я не почитаю себя достигшим». Помните этого фарисея? Я полагаю, что эти слова можно было бы применить к нему, в том плане, что он почитал себя достигшим. Он говорит: «А мне ничего не надо, Господь, это Ты должен быть благодарен, что я у Тебя есть». Апостол Павел, муж Божий, незаурядной духовности, основавший не одну церковь, он говорит: «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Наша молитва по определению должна быть не просто выстроенными правильными фразами, которые мы заучили с детства, которые мы знаем, где совершил кто-то ошибку и так далее. Молитва по определению должна быть нашим приближением к Богу. Если нет этого в нашем сердце, нет этого намерения, нет этого мотива, то зачем же тогда молиться? Иными словами, на кого в действительности направлена наша молитва? Даже тогда, когда мы высказываем ее вслух. Является ли она, так сказать, широковещанием для сидящих здесь, в этой аудитории, в этом зале? Или же действительно мы осознаем, что в этот момент мы предстаем перед всемогущим Богом, и что Он нас слышит? Я помню пример о том мальчике, который однажды на Рождество хотел очень сильно получить подарок – велосипед. И вот он думал, каким же образом эту свою нужду донести до своих родных, чтобы они услышали меня. И вот он начал молиться очень громко: «Господи, я очень хочу, чтобы на Рождество кто-нибудь мне подарил велосипед. Пожалуйста, устрой это для меня». Мама, которая привыкла к тому, что мальчик очень тихо совершает молитву перед сном, так она его учила, зашла в комнату и говорит: «Послушай, почему ты так кричишь? Господь тебя услышит в любом случае. Молись ему просто искренно, в сердце своем». Он говорит: «Да, Господь меня, конечно, услышит, но бабушка у нас глуховата, и она в соседней

И в действительности верно. Я полагаю, что нет. Фарисей здесь грешит не только тем, что его состояние сердца неверно, что он горд, самонадеян, эгоистичен, он грешит еще и ложью, потому что он сравнивает себя в этой молитве не с правильным Божьим стандартом, он сравнивает себя с самыми худшими людьми, и поэтому приходит к совсем иным, к совсем ложным выводам. Вы знаете, я полагаю, что не раз вы встречались, и я тоже в своей жизни, с теми людьми, которые говорят: «А зачем мне каяться? Зачем мне каяться? Я не убийца, я не насильник, я никого не обокрал. Всю жизнь я жил по высоким моральным стандартам. Я не вижу себя грешником». И вы знаете, долгое время я думал, каким образом лучше всего показать неправоту этих людей. Да, вроде бы Слово Божье открывает, что каждый является грешником. Но как ответить на подобный аргумент? И мне кажется, что то, что записал Святой Дух здесь, на страницах Писания, прекрасно отвечает на этот аргумент. Молитва фарисея не была услышана по этой самой причине. Он сравнивал себя не с Божьим стандартом, а со стандартом человеческим. Более того, с самым худшим стандартом. Вы помните, Божий стандарт заключается в том, чтобы будьте святы, как я свят. Такого стандарта, и это правда, не достигнет никто на этой земле. Апостол Петр нам об этом напоминает, цитируя слова из Исхода. «Будьте святы, как я свят». Действительно ли найдется человек, который, прочитав эти слова, сможет поставить знак «равно» между своей жизнью и жизнью Божьей? Полагаю, что нет. Если бы каждый человек сравнивал себя с этим стандартом, то тогда бы легче ему было увидеть свои грехи, легче было бы ему признать себя грешником. Он же, как фарисей, сравнивает себя с самыми худшими людьми, видит себя в сравнении с самыми худшими образцами поведения в обществе. И вот на этом ложном сравнении была основана также и ложная уверенность фарисея. Он говорит здесь в 9 стихе, когда Христос представлял эту притчу, или вернее, когда Лука представляет эту притчу, в 9 стихе сказано о том, что Христос сказал ее к тем, которые уверены были в себе, что они праведны. Это один из признаков фарисеев, о котором нам указывается в этом тексте. Уверены были о себе, что они праведны. Знаете, сколько сегодня людей вокруг нас в действительности тешат себя ложной надеждой. Услышав проповедь о том, что, произнеся некоторые слова молитвы покаяния, может быть, она даже и не называлась так в их религиозной традиции, произнеся их вслух за пастором, они вдруг получают то, что они никогда больше не потеряют. Они называют это спасением, при этом жизнь их совершенно не меняется. И вот вокруг нас, по статистическим данным, в нашем обществе, в котором мы живем, около 75% людей, которые вам скажут, что они обязательно попадут на небо. Но при более детальном рассмотрении мы обнаружим, что только 2% из этих людей в действительности следуют или вообще знают об истинных библейских ценностях, о том, что в действительности Священное Писание говорит им и исповедует их в своей жизни. Вот Господь дает нам этот самый стандарт. Можем ли мы его выдержать? Потому что каждый из нас хочет видеть себя, наверное, на месте оправданного человека. Но чтобы выдержать этот стандарт, нам вновь и вновь необходимо представать перед ним в свете мытаря. Несмотря на то, что мы, возможно, спасены уже на протяжении многих лет. Возможно, мы имеем не ложную надежду, но надежду истинную, основанную на Слове Божьем. Я надеюсь, что это так для каждого, кто сидит здесь. Посмотрим также на второй признак фарисея, о котором здесь говорится тоже в 9 стихе. Второй признак заключается в том, что он не только был уверен в себе, но также уничижал других. Уверен в себе, возвышал себя и уничижал других. И вот Христос сказал эту притчу к людям, которые отвечали именно этим двум характеристикам. Это и есть два основных признака фарисейства, которые, кстати, необходимо было бы поискать и в себе, и попытаться искоренить их с Божьей помощью. Это говорит нам о том, что если мы смотрим на людей, окружающих нас, как на серую толпу, как на тех, кто не заслуживает нашего внимания, мы не видим в них личностей, а тем более не различаем в них образа Божьего, образа Творца, который вложен в них изначально,
который предназначен

0: предназначен для духовной жизни, для которых Господь имеет определенный особый замысел, то мы грешим тем же самым. Каким образом смотрим мы на окружающих нас людей? Уничижаем ли мы их? Или же наоборот, смотрим и видим в них в действительности Бога? Не в том смысле, чтобы поклоняться этим людям. Хотя мне помнится, вот толстовцы, например, мы не последователи этого учения, но там была такая интересная традиция, правило, как хотите, называйте. Перед каждым человеком эти люди снимали шапку и кланялись перед ним. И когда у них спрашивали, зачем вы это делаете, даже когда они посещали тюрьмы, общались с самыми развращенными преступниками, рецидивистами, они делали то же самое. Может быть, это у них традиция была просто такая? Да, но на чем она была основана? Когда у них спрашивали, на чем она основана, они отвечали, мы хотим подчеркнуть, что мы видим образ Божий в каждом человеке. И я вновь-таки хочу сказать, что для нас это может быть неприменимо. Может быть, этим самым жестом мы ничего и не скажем этому человеку, но проявить к нему настоящее участие, сочувствие, любовь, наконец, показать своими действиями, мы, несомненно, можем. Мы должны действительно просить у Бога, чтобы Он послал нам это сострадание к людям, в особенности к погибающим людям этого мира. Должны научиться увидеть в каждом творение Божье, а, соответственно, и образ Божий, вложенный туда, ценность, вложенную Творцом. Вот мытарь, который ведет себя совершенно по-другому, в корне отличается от фарисея. Написано, что он не смел даже поднять своих глаз к небу, он бил себя в грудь. О чем это говорит? Конечно же, о смирении, конечно же, о глубоком сокрушении, о глубоком переживании. Вы знаете, сегодняшняя наша культура пытается полностью предотвратить нас от того, чтобы изливать свои эмоции. Сегодня, в особенности молодежи, кажется, что на публике заплакать или засмеяться они не имеют проблем в этом. Но вот заплакать на публике или прилюдно, это для них какое-то страшное, неописуемое табу. Мы видим, что всякий раз, когда Евангелие касалось людей, оно пронизывало их настолько, что эмоции были также затронуты. Конечно же, эмоции могут быть на первом месте, может быть, уже пятое покаяние у человека, он плачет и кается, результатов никаких. Я не говорю сейчас об этих случаях. Я говорю о том, что я уверен, что в большинстве людей истинное покаяние также и вызовет некоторое эмоциональный выход. То ли будет это в слезах, то ли как здесь человек будет бить себя в грудь. Я напомню, что те, кто стояли при распятии Христа, мы читаем об этом в 23 главе Евангелия от Луки, они били себя в грудь, настолько умилено и уничижено было их сердце одним только взглядом на распятого. И мы не знаем, что в действительности побудило мытаря прийти в храм. Я не знаю, и вы не знаете, друзья, была ли у него некая духовная подготовка перед этим, как Господь его вел. Может быть, целые годы он пытался, знаете, как некоторые, подойду немножко поближе, испугаюсь, или какая-то мысль сердце придет, и обратно пойду. Еще потом поближе, и обратно, и так годами. А может быть, такое было побуждение, рвение в сердце, желание прийти в Дом Божий. Не знаем, но так или иначе, его взгляд, его отношение к Богу, даже если это было вот это сиюминутное побуждение от Духа Святого, которое он воспринял в своем сердце и благодаря ему подействовал, принял это решение, его взгляд и его отношение к Богу в корне отличаются от того, которое мы видим у фарисея. Он видит себя недостойным, он видит себя смиренным, он искренне оценивает себя и, соответственно, умоляет о прощении. Знаете, на нем, мне кажется, исполняется великолепный духовный закон Божьего Царства, в котором ценности совершенно отличаются от ценностей нашего мира. В этом законе мы видим, написано здесь же, в этой же притче, в 14 стихе, Иисус говорит, «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вторит евангелисту Луке, Евангелист Матфей в 20 главе в 16 стихе пишет, «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Действительно, в Царстве Божьем нас может ожидать множество сюрпризов. Каким образом нам быть такими, как был, соответственно, этот мытарь, чтобы нам иметь то же самое благословение, которое имел он? Некто Вот эту духовную сущность, прочитанной нами притчи, выразил такими словами: «Смирение и грешников возводит к совершенству, а гордость и совершенных доводит до порока. Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, если даже и праведен в основном, то очень легко делается грешным». В заключение мне хотелось бы обратиться к каждому из нас и к себе тоже и сказать, как хотелось бы нам здесь увидеть в себе мытаря. Но Господь-то как раз хочет, чтобы эту притчу мы воспринимали с точки зрения именно фарисея. Даже после вот этого огромного, казалось бы, нашего духовного опыта, сколько уже каждый из нас следует за Христом, в основном собравшиеся здесь уже не один, а может быть и не один десяток лет члены церкви, несмотря на все, на весь опыт, который у нас есть, на опыт жизни в церкви, все равно не хотите быть фарисеем, будьте им. Воспринимайте все упреки фарисея, как будто это упреки в ваш адрес, и только в ваш, только в свой, только в мой адрес. Если мы внимательно посмотрим на себя, то увидим, что у каждого из нас есть что-то, ну, как от мытаря, так и от фарисея. Господь не хочет, чтобы фарисей в нашей душе, Господь хочет, чтобы действительно вот это отношение, которое было у фарисея, в нашей душе умалялось, а отношение, которое было у мытаря, становилось все меньше, все больше, простите, и больше. В Псалме 80-м, Псалме 50-м, стихе 19-м, псалмопевец говорит, на этом стихе мы закончим наше рассуждение, Псалом 50, стих 19. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Сегодня в наших молитвах перед Богом, когда мы будем обращаться к Нему, будем помнить, что действительно отношение нашего сердца должно быть смиренным, сокрушенным. Не будем себя видеть больше других, не будем превозноситься над другими, не будем уничижать их в собственных глазах. Будем стараться делать так, чтобы молитва наша была услышана Богом, не подгоняя ее содержание, но прежде всего работая над своим сердцем, чтобы там было правильное состояние, состояние, подобное смиренному мытарю.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Разрешите мне дать вам небольшой совет, записанный в Евангелии от Матфея 5:25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу». Если мы хотим обрести счастье на земле и в вечности, никогда нельзя оставлять неулаженной ни одной ссоры с нашими ближними. Будем стараться устранять все, что сделали между нами гнев или наше себялюбие, высокомерие и гордость. Библия говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Будьте с нами.

0: Библейское радиовещание BBN – радио, основанное на Библии и провозглашающее библейские истины в эфире интернета. Однажды пассажир, путешествующий на корабле, заметил бесчисленное множество больших и небольших подводных скал, которыми было усеяно море. Обратившись к рулевому, он спросил: «Господин рулевой, как вам удается пройти среди множества скал? Вы, наверное, знаете здесь каждый камешек, чтобы миновать его». «Нет», — ответил рулевой, — «камней-то я не знаю, но я знаю самые глубокие места, где можно безопасно провести корабль». Действительно, зачем путешественнику знать все вокруг, если ему важно хорошо знать свой путь? Христиане не пострадают, а даже выиграют, если они о камешках вокруг себя знать не будут, но будут глубоко знать волю Божию, предназначенную Господом для исполнения. В Псалме 24 мы читаем такие слова: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Это наше пожелание для вас. Будьте с нами.
1: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес: russian@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Чтобы произвести электроэнергию, необходимы фаза и нулевой провод. Проще говоря, плюс и минус. Без этих двух противоположных полей электрический ток невозможен. Точно так и наша духовная жизнь. Она двухсторонняя. В нее входит положительная и отрицательная сторона. Например, мы спасены от чего-то и для чего-то. От мира греха и порока для святости Бога и Его славы. Отрицательная сторона нашей новой жизни во Христе, что мы больше не делаем того, что раньше делали. Мы отлучены от ветхого образа жизни. Мы умерли для греха и мира. А положительная сторона та, что мы воскресли со Христом для новой жизни с Ним. Итак, христианин с самого начала своего обращения обнаруживает, что его жизнь состоит из плюса и минуса, и что именно в этом его сила. Прочтем теперь наш текст, 4 глава 1 послания Фессалоникийцам, начиная с 3 стиха и по 8 включительно. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Заметьте, что тут апостол Павел приводит положительную сторону. Это плюс в жизни верующего. А следующее предложение, чтобы вы воздержались от блуда, это отрицательная сторона, то есть минус. Дальше в 4 стихе сказано, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Это положительный аспект нашей духовной жизни. А в 5 стихе отрицательный. А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Дальше читаем, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Нужно прочитать лишь несколько строк любого места Библии, чтобы обнаружить эту основную истину – двухсторонность духовной жизни, ее положительную и отрицательную стороны. Возьмем само слово «освящение», дважды встречающееся в нашем тексте. Слово «освящение» или «освящать» означает «отделить», «отстранить» для особой цели. Если вы отделяете какой-нибудь предмет, вы его отстраняете от доселе свойственного ему употребления. Это одна сторона, отрицательная. Вы удаляете этот предмет. Но у вас есть для него какое-то новое, вами усмотренное намерение. Вы этот предмет удалили с тем, чтобы его употребить для какой-либо новой цели. Это положительная сторона. Это и есть значение слова «освятить», отделить от старого и назначить для него нового святого употребления. Поэтому, дорогие мои, одно отделение от греха еще не есть освящение. Это только один его аспект. Он необходим. Освящение без него невозможно. Отделение есть отрицательное в освящении. Им мы отлучаемся от всего греховного, не Божьего. Но если на этом кончается наше освящение, тогда, как апостол Павел говорит, мы несчастнее всех человеков. Благодарение Богу есть и положительная сторона, а именно, что отстранивший нас от греха, мира и плоти, сам Бог взял нас в удел, и мы стали Его собственностью. И что это значит? То, возлюбленные, что сам Бог Духом Святым вселяется в нас. Это и есть значение освящения. Бог отделил нас для того, чтобы сделать нас своим храмом и самому жить в этом храме. Подумайте, возлюбленные, какая это благодать, какое чудо, чтобы сам Бог вселился в человеческое тело. Причина, дорогие мои, почему так много детей Божьих. переживает поражение своей жизни, та, что они знают только одну сторону освящения. Они знают, что они должны воздержаться от греха, что они не должны поступать, как некоторые поступали, будучи язычниками, или не следует того делать, или туда не ходить. И в этом они верно поступают, но, увы, они вскоре обнаруживают, что у них нет силы соблюдать эти правила новой жизни. Они не знают, что тот, который призвал их к святой жизни, что он в них живет, и что он один может произвести эту святую жизнь в них. Возьмем в пример верующих в Коринфе. Духовная жизнь этих верующих была полна противоречий. Павел им прямо говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Между ними были зависти, споры, разногласия и другие пороки. Они своим поведением не прославляли Бога, но позорили святое имя того, который их искупил. Что они имели Духа Святого, об этом вопроса не может быть. И тем не менее, они были духовные недоростки. И видно, что Павел обнаружил причину этому жалкому состоянию верующих в Коринфе. Это мы видим из 3 главы его первого послания им. Он пишет так: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Очевидно, они этого не знали. А то зачем этот вопрос? Именно это и было причиной их поражения. Они не знали, что Дух Божий живет в них. Возлюбленные, откровение этой дивной истины, что Бог дал нам Духа Святого и есть средство против всех наших неудач и поражений. Заметьте, как Павел молится за верующих в Ефесе: «Дабы Бог просветил очи сердца их, чтобы они познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых». И теперь слушайте дальше. «И как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Дорогие мои, это знание, что мы имеем это безмерное величие, могущество Его в нас, что Он сам живет в наших храмах и является ответом на все наши проблемы. О, как оно! Это знание необходимо для святой жизни, что всемогущий Бог живет в этих глиняных сосудах наших. Да, Бог должен просветить очи сердец наших, что в Духе Святом Бог присутствует не только с нами, но Он живет в нас. Если Дух Святой пребывает в наших сердцах, это значит, что пребывает в нас и Бог Отец, и Бог Сын. Это, дорогие мои, не теория или человеческая выдумка, или просто красивая догма, но блаженная реальность. Некоторые верующие по неведению своему думают, что Дух Святой – это просто божественное влияние, которое побуждает их к добрым подвигам. Но, возлюбленные, это ложное понятие. Подумайте, какая трагедия таких верующих, которые, несмотря на то, что все время в них пребывает Дух Святой, этого совершенно не знают. Притом они не знают, что Дух Святой – личность, а не какое-нибудь дуновение ветра или влияние. Беда с верующими в Коринфе была не в том, что они не имели Духа Святого, но что они не знали, что Он в них живет. Они пользовались Его дарами, а пренебрегали Его личностью. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Может быть, это как раз и есть твоя беда, мой дорогой друг. Ты чадо Божие, ты искуплен кровью Иисуса Христа. Ты не делаешь того, не делаешь другого, но ты поражен все же в твоей духовной жизни. О, проси, чтобы Господь тебе отверз очи, дабы ты познал, кто Он есть, который живет в тебе». И, мой друг, когда просветлеют очи сердца твоего, и ты познаешь, что тот, кто пребывает в тебе, есть никто иной, как всемогущий Бог, и ты в полном смысле этого слова, будучи чадом Его, являешься богоносцем, то скажи, что может быть невозможным для тебя? Тогда вместе с апостолом Павлом ты воскликнешь: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе! Слава и благодарение Ему!» Есть за что славить нашего Господа, не так ли? Посмотри, какое значение оно имеет для тебя, чадо Божье. Все твои заботы, беспокойства, тревоги и боязни должны кончиться. В твоем сердце живет Христос, а если Он в тебе пребывает, тогда возложи все твои заботы на Него. Он знает, как с ними справиться. В твоем немощном сосуде такая сила, которая может поразить любого врага, передвигать самые большие горы и переходить любые воды, и они не потопят тебя. В твоем распоряжении вся сила Божья, она твоя, потому что сам Бог живет в тебе. О, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Братья и сестры, я убежден, что в этом наша сущая нужда, чтобы Бог просветил очи сердца нашего, дабы мы познали, какое неисследимое богатство славы в тайне сей, который есть Христос в нас. Слава Ему! Но что следует после данного нам откровения? После того, как Господь вразумил нас в этом чудном познании, что Он пребывает в нас. Послушайте, что Павел говорит дальше в своем послании к Коринфянам, 6 главе. Опять он начинает с вопросом: «Не знаете ли?» Не знаете что? Слушайте. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» И дальше что? «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Тут он ведет нас одну ступень дальше. После того, как мы обнаружили, что в нас пребывает сам Бог, остается делать одно – отдаться всецело Ему. Если мы храм Божий, значит, мы уже не принадлежим себе, а Ему. После откровения следует полное подчинение и отдача. Помните, сперва Исаия видел Господа, сидящего на престоле. Потом последовала его полная отдача ему: «Вот я, пошли меня». Видите, возлюбленные, разница между теми верующими, которые имеют победу, и теми, которые ее не имеют, не в том, что первые якобы имеют Духа Святого, а последние нет. Не в этом причина, но в том, что первые знают, что Он в них живет, а другие не знают. И те, которые знают, они отдались Ему, а те, которые не знают, не знают, что должны отдаться Ему. Это, возлюбленные, и есть положительная сторона освящения – знать, что нам Бог дал Духа Святого, и, зная, отдать себя всецело Ему. В этом весь секрет, почему Павел и говорит фессалоникийцам: «И так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Возлюбленные, только когда Иисус Христос делается нашим властелином, полной отдачей самих себя Ему, только тогда Дух Святой может силой действовать в нас и через нас. Будем помнить, что мы куплены дорогою ценою, и потому мы теперь целиком принадлежим Ему и только Ему. Он нас искупил, Он нас отделил для чего? Чтобы жить в нас, чтобы через нас Он был прославлен. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Бог ожидает твою полную отдачу. Он должен быть властелином во всей целости и осветить нас во всей полноте. И наш дух, и душу, и тело. Прими верой то, что уже твое. Начни славить и благодарить Господа за этот неизреченный дар, за величие и могущество Его в тебе, что Он в тебе производит и хотение, и действие. Не смотри на свои чувства, не ищи чего-либо доброго в самом себе, но взирай только на Иисуса, начальника и совершителя веры. Да будет Он альфой и омегой, началом и концом, первым и последним в твоей жизни. Благодарение Ему вовек. А если ты еще не спасен, ты еще не приобрел мир с Богом через Сына Его, то приди к Нему сейчас и прими Его благодать. Он жаждет спасти тебя и дать тебе жребий со святыми. Слава и хвала нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Аминь.
0: На На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта программа подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Авдия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Авдия. Мы уже затронули в предыдущей беседе, что книга Авдия довольно ясно говорит о чувствах ненависти в сердцах потомков Исава по отношению к потомкам Иакова Израиля. В этой небольшой книге заметны эти чувства много более, нежели в других книгах Ветхого Завета. Это придает книге Авдия большое значение. Исав и Иаков, сыновья Исаака, проявили совершенно противоположные взгляды на жизнь. В сердце Исаава были сосредоточены чувства земного характера, без стремления познавать и служить Господу, чувство человека, который в центре своих стремлений имеет самого себя на первом месте. Иаков же, наоборот, обнаруживал в своей жизни не лишенный ошибок стремление к Богу, к небесным вещам, почтение к человеку в страхе Божьем. Конечно, Иаков был виновен в ряде своих жизненных поступков. Неоднократно Бог не был им доволен по этой причине, как повествует нам Священное Писание. Но несмотря на все проблемы в жизни, Иаков направлял свой взор к небу и часто молился Господу в нуждах своих. Тогда как Исав был равнодушен к духовной жизни и хождению с Богом, земные цели и стремления всецело руководили им в жизни. Когда он видел, что Иаков поступал богобоязненно и делал приятное своим родителям, то Исав делал вещи в угоду самому себе. Не наблюдается ли подобное явление между людьми и в наше время? Есть много людей, которые питают равнодушие к духовным ценностям жизни. Они заинтересованы только вещами, которые приносят им плотское удовольствие и мнимую пользу. Эти люди исключают Бога в своих мыслях, планах и поклонениях. Но с другой стороны, есть также большое множество людей, ищущих Бога со всей искренностью своих сердец. Они признают Его своим Господом и Спасителем, будучи прощены им и омыты Пресвятой кровью Господа Иисуса. Возможно, что они не являются богатыми материально, но зато благословение Божие пребывает на них. Их взоры направлены к небу, их планы и желания согласованы с планами Господними в этой жизни и на земле, и для вечности, и в общении с Богом. Зачастую богатые в этом мире являются весьма бедными в духовном отношении, не имея веры, ни надежды на святое будущее в вечности. Верующие же в Господа, хотя и состоятельные материально, делают много добра нуждающимся и не полагаются на богатство земное, которое иногда берет крылья и улетает. Их надежда на Господа Иисуса Христа и на богатство духовное, которое Он дает им. В послании апостола Павла к римлянам говорится особенно ясно об этой категории людей, отвергающих необходимость познания человеком своего Создателя. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Римлянам 1 глава 28 стих. Они ведут войну с Богом, который все это видит. Эти люди не признают над собой существование Бога и не желает творить Его святую волю. Противоположность этой категории людей апостол Павел утверждает, что есть иные люди, разумные и верующие, которые всю свою жизнь вручили в руки Божьи и служат Ему с радостью. эти люди соделались по милости Его сынами и дочерями Божьими, а также сонаследниками со Христом Иисусом. Таковыми мы и являемся, потому что любим Его уже и знаем Его любовь и спасение в Господе Иисусе. Апостол Павел наставлял верующих в Колоссах: «Помышляйте о небесном, а не о земном». 3 глава, 2 стих. Принимая во внимание контраст духовный между Исавом и Иаковом, мы и приступили к изучению этой маленькой книги Авдия. Видение пророка, связанное с судами Божиими над Эдемом, по причине ненависти этого народа к Исааву Израилю. Исав или Едом не пропускал никакого случая, чтобы нанести вред Израилю. Столетиями эти чувства овладевали Эдемом. Все это видел всезнающий Господь, который учил Израиля не делать Едому зла. Это было трудно для Израиля понять. Были времена, когда Израиль был готов выступить против Едома войной и поразить его народ. Можно чувствовать, что во время пророческого служения Авдии в Иудее царило неспокойствие политического характера. Также и экономика страны не была в превосходном состоянии, как это бывало при других царях. Эти трудности народ чувствовал. В это время, когда враждебные страны готовились совершить нападение на Иуду, стало заметно, что Эдем также приготовлялся наброситься на своих двоюродных братьев и получить желаемую добычу. Это было явно пред Богом, который и призвал Авдия на пророческое служение, чтобы он произнес грозные слова о грядущем суде Божьем над Эдемом. Чаша его нечестия наполнилась. Справедливый суд Божий приближался. Иногда люди думают, что Бог совершенно безразличен, что делается на земле, но это не так. Он видит людей, богобоязненных, ходящих пред Ним, и также знает беззаконников, которые замышляют зло против других, восстают против самого Создателя. Всемогущий Бог никогда не опаздывает в своих действиях. Эти времена известны Ему. Следует помнить весьма важное обстоятельство, что царь, имевший власть в дни служения Господа Иисуса на земле, был Ирод, идумянин. Он являлся потомком Исаака. Ему Иисус не ответил ни слова. А раньше этого, когда Ирод хотел убить его, Господь Иисус послал сказать ему: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день кончу». Луки 13 глава 32 стих. Перед гордым и дерзким Иродом стоял кроткий агнец. Перед потомком Исава стоял Иисус, по плоти потомок Иакова, и не отвечал ему на все унижения ни слова. Он вручил свою жизнь в руки Всемогущего. Кто в конце концов победил? В этой небольшой книге Авдия мы видим три важных истины относительно Исава: злой характер Едома, Исава, проявление этого зла в результате этого проявления зла. Обратите внимание на третий стих. «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Обольстила. Какое сильное и опасное слово. Эдом, как народ, чувствовал себя непобедимым. Но эта обольстившая народ гордость проникла во все другие области жизни и ума потомков Исава. Им казалось, что они обойдутся без Бога. Они не хотели служить, повиноваться и поклоняться Ему. Начальный грех человека при его падении в Едеме была гордость. Сатана воспользовался воспротивиться Богу и повредить человеку путем предложения ему гордых побуждений. вы будете как боги. Наши прародители споткнулись на этом соблазне гордостью. Это же самое чувство гордости человека не допускает его принять дар любви, голгофский дар спасения кровью Христа, пролитой Господом Иисусом. Эта гордость держит человека в отступничестве от Бога и во вражде мирового характера. Слушайте 4 стих. «Но хотя ты, как орел, поднялся высоко и среди гнезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрыну тебя, говорит Господь». Заметьте, что так говорит об Едоме сам Бог. Фактически эти слова означают: «Ты отверг меня и сделал себя самого Богом». На высотах, где царствует орел, не стремится ли к этому человечество и в наши дни? Не ищет ли человек безопасности для себя на высотах? Бог все это видит и долго терпит, и если не в ближайшие дни, то в свое ему ведомое время он начнет действовать и низрынет с высот эти изобретения. Видение Авдия свидетельствует об этом в личном отношении жизни человека, а также и в связи с судьбами народа. Национальная гордость и коварство будет непременно подвергнуты суду Божию. Люди, стремящиеся жить без Бога, идущие своими опасными путями, горько обманывая самих себя. Чувство в сердце человека, что он не нуждается в Боге и его милостивом руководстве, возводит его на вершины самообмана. Печальная судьба таких лиц и народов. Об этом учит и предупреждает нас книга пророка Авдии. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Авдия. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Слуга Господа». Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета, но, несмотря на это, она занимает важное положение в Писании. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляя их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих благовестия на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы читаем книгу «Песни песней Соломона».
0: Глава первая. «Да целует он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. Прекрасные ароматы благовоний твоих, имя твое, как разлитое мирро, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобой. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобой, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Дочери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кедарские, как завесы Соломона. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Мой собственный виноградник я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в колеснице фараона я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мирровый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня, в виноградниках энгедских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Глава вторая. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мной — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладой и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Глава третья. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видели ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходящее от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемое миррой и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его из страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из деревьев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, сиденье его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью дочерями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите, дочери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Глава четвертая. О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давида, сооруженный для оружия. Тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладой и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мной с Ливана, невеста, со мной иди с Ливана. Спеши с вершины Аманы, с вершин Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И аромат благовоний твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста! Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревьями, мирра и алоэ со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер, с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Глава пятая. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста. Набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил: «Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой, бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его — чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его — лилии, источают текущую мирру. Руки его — золотые слитки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дочери иерусалимские. Глава шестая. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Отведи очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, избранная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее царицы и наложницы и восхвалили ее. Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Глава 7. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод маниамский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Тело твое — ворох пшеницы, окаймленные лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки есивонские, что у ворот Батрабима. Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок, уста твои, как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава 8. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, Тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленную, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи мне, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламя весьма сильное. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у нас сестра, которая еще мала, и грудей нет у нее. Что нам делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена, и груди у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 сребреников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамовых.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Псалом 29:12. «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Бог усматривает все для уповающих на Него. Не может быть случая, когда нельзя было бы уповать на Бога. Даже тогда, когда всякая помощь могла бы показаться невозможной, мы все равно должны уповать на Господа. И в свое время Господь пошлет нам свою помощь. Если вы сейчас находитесь в каком-либо разочаровании или в затруднении, обратитесь к Священному Писанию, к Библии, и Господь укажет вам путь, как уповать на Него, ибо Он – Творец наш и наш благодетель. Во всем, что нам кажется плохим, Он вырабатывает нашу способность, вернее, способность нашей души быть Ему благодарными и уповать на Него, даже тогда, когда не видно никакого выхода из ситуации. Уповайте на Господа, мои дорогие. Будьте с нами.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня перед нами первая глава послания апостола Павла к Ефесянам. В прошлый раз мы, друзья, остановились на том, что Бог открывает тайну своей воли верующим людям. Мы прочтем для освежения нашей памяти стихи от 7 до 12 из первой главы послания к Ефесянам, о которых мы говорили на прошлой лекции. Павел, отмечая тот факт, что мы избраны Богом прежде создания мира, продолжает говорить о усыновлении нас и о том, что Бог принял нас верующих. И принял Он нас в возлюбленном, то есть во Христе Иисусе, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы имеем прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Вот так пишет апостол Павел. Вы знаете, друзья, во Христе Иисусе мы имеем искупление грехов кровью Его. Христос уплатил за нас цену, и эта цена покрыла собой все грехи человечества. Слушатели, может быть, вы недавно начали изучать Слово Божье или совсем недавно открыли Библию, начали читать, и вы встретили многие новые слова. И в самом деле, в Слове Божьем мы встречаем многие слова, которые нам сперва непонятны. Например, это слово «искупление», «искупление грехов». Но вы наберитесь терпения, слушатель, вы помаленьку поймете это, когда мы будем ежедневно с вами изучать Слово Божье. Искупление Христово хранится, можно сказать, в форме благодати. Благодать, снова новое слово, кажется, не правда ли? Благодать не только спасает нас, но она действует в нас, проявляясь в нас во всякой премудрости и разумении. И посредством действующей в нас благодати Христос открывает нам тайну своей воли. Вы заметите здесь, слушатели, что действие благодати ведет к откровению в нас воли Божьей. В послании к римлянам в 12 главе апостол Павел останавливается на этом вопросе, говоря следующее в первых двух стихах, что откровение воли Божьей совершается через познание этой воли нами. Написано и так: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Это, уважаемые слушатели, апостол говорит, что с нашей стороны должно быть предпринято, чтобы мы могли исполняться познанием воли Божьей. Видите ли, откровение всего Божьего в нас, в данном случае воли Божьей, не совершается помимо участия нашей воли. Бог нам дает, и мы протягиваем руки веры и берем Божий подарок. Слушатели, вы свободны взять этот подарок или его просто отвергнуть. Иллюстрацией здесь может послужить пример из Ветхого Завета, когда Бог дал в подарок народу израильскому землю обетованную. Земля, как вы помните, из Ветхого Завета дана была народу, но народ, слушатели, народ боялся взять подарок Божий, потому что не имел достаточно веры и боялся населяющих ту землю народов. Страх и нам часто препятствует брать благословение Божье. В любви Христовой нет страха. И потому, если наша вера движется любовью, мы этой верой принимаем все, что Бог дает нам. Не правда ли? Апостол Павел ясно говорит о том, что наша вера должна действовать любовью. Общение человека с Богом и Бога с человеком всегда обоюдное, можно сказать. То есть Бог дает, а человек принимает. Со своей же стороны человек Богу может воздать лишь хвалу и прославить имя Его. Псалмист в Псалме 115, в 3, 4 и 8 стихах говорит об этом так. «Что воздам Господу за все благодеяния Его?» «Что?» И потом он говорит «Чашу спасения приму и имя Господне призову». «О, Господи, Тебе принесу жертву хвалы». Друзья, Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Когда мы принимаем эти благословения и пользуемся ими, тогда нам открывается воля Божья в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Первоначальное действие воли Божьей проявляется в спасении грешников. Потом воля Божья действует в спасенных грешниках, направляя их духовную жизнь к тому, чтобы все небесное и земное соединилось под главою Христом. В этом воля Божья, друзья радиослушатели. Как же эта воля Божья осуществляется через нас? Ответ мы находим здесь же, в первой главе послания к Ефесянам, начиная стихом 11 и ниже. Но мы сперва прочтем стихи 11 и 12, где говорится «в Нем», то есть во Христе Иисусе, «мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Слушатели, здесь Дух Святой указывает нам на то, что мы через уверование сделались наследниками Бога. Нашим наследством является Царство Небесное. Господь Иисус сказал как-то «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Евангелие Матфея, 11 глава, 12 стих. Наследники, слушатели, наследники имеют право на свое наследство, имеют право входить в свои владения. Господь, даровав обетованную землю народу израильскому, когда перевел этот народ через Иордан, чтобы взять эту землю, сказал Иисусу Навину и всему народу, он сказал, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Это мы читаем в книге Иисуса Навина в 1 главе 3 стих. Вы знаете, Господь Бог дал нам во Христе Иисусе все духовные благословения в небесах, чтобы мы их брали верой. Эти благословения являются нашим уделом, и мы призваны брать их верой, слушатели, верой. Когда мы входим в наше духовное наследие, тогда мы служим к похвале славы вечного Бога. Мы подошли с вами к стихам 13 и далее, последующим. Теперь мы прочтем эти стихи от 13 до 17, где говорится так. «В нем, то есть во Христе Иисусе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, то есть во Христа, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Слушатель, здесь апостол Павел приводит историю нашего уверования и представляет ее нам так, чтобы нам открылось наше призвание, как наследников Божьих в исполнении Божьей воли. Конечная же цель этой воли в данном случае в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Слушатели, об осуществление этого мы будем говорить в следующей лекции, а сегодня остановимся на том, как Бог хочет приготовить нас для осуществления этой великой цели. Выше прочитанное место мы рассмотрим по стихам. Написано «в Нем», то есть во Христе Иисусе, «и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него», во Христа, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Друзья, радиослушатели, нам нужно очень-очень внимательно прислушаться к этим словам и понять эту истину. Спасенный человек имеет на себе печать, и это печать Духа Святого. Он запечатлен, зарегистрирован, записан и проведен по документам духовным, друзья, по документам купчей, так сказать, Иисуса Христа. И если, слушатели, у вас нет Святого Духа, это говорит о том, что вы не имеете Христа, вы не имеете Господа Бога, вы не имеете спасения. Многие спрашивают, вы, Александр, вы получили Духа Святого? Слушатели, если я не получил Духа Святого, если я не имею Его, я, слушатели, не спасен. Но я знаю, что Господь со мной, Он во мне, Святой Дух во мне, и я спасен, я запечатлен. И у меня есть эта печать Святого Духа, слушатели. И я повторяю, если вы этого не имеете, значит, это очень плохо. Значит, это говорит о том, что у вас нет спасения. Эти слова очень важные, друзья радиослушатели. Спасенный человек, я повторю, спасенный человек имеет на себе печать Духа Святого. Он запечатлен, зарегистрирован, записан и проведен по документам Божьей купчей. Когда, слушатели, когда вы, например, покупаете дом, вы вносите первоначально залог за него, не правда ли? С тем, что по уплате полной его стоимости этот дом перейдет в вашу полную собственность. В искуплении нашего наследства, в спасении, друзья радиослушатели, Дух Святой является именно этим залогом, залогом, частью цены стоимости нашего наследства. Полная цена искупления находится в богатстве благодати Христовой, которую Бог в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Как видите, слушатели уважаемые, Бог хочет нашего участия в исполнении Его воли. Для этого Он дает нам премудрость и разумение. Для искупления удела Божия Бог хочет употреблять действие Его воли в нас. Апостол Павел спрашивает, говоря, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Бог, друзья, дарует нам все, но Он хочет, чтобы мы принимали Его дары. В принятии даров Его совершается искупление удела Божия. Уделом Божьим является Божий народ, не каждый верующий в отдельности, но единство верующих и их полнота. Апостол Петр говорит так: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». Друзья, духовно все возрожденные люди являются членами народа Божия, членами Церкви Христовой, но в практике жизни создать это единство, этот живой организм, способный жить, функционировать, развиваться, не так-то легко. Дети Божьи призваны к осуществлению этого единства. Павел говорит дальше: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Павел, друзья, горел страстным желанием, чтобы в верующих начала открываться тайна воли Божьей. Эфесские верующие имели сильную веру, и Павел в надежде обращается к ним и просит Бога дать им духа премудрости и откровения. Это Дух Святой, друзья. Эфесские верующие были запечатлены этим Духом Святым, но этот Дух слабо действовал в их жизни, не производя в них премудрости и разумения к познанию воли Божьей. Павел просит Бога, чтобы Бог исполнил их Духом Святым. Они имели Духа Святого как залог и наследие для искупления удела Божия, но не имели полноты Духа Святого. Дух Святой должен действовать в сердцах и в жизни верующих людей. И Он действует тогда, когда верующие добровольно отдают себя в Его распоряжение. Друзья, христиане, мы призваны быть исполнителями воли Божьей в осуществлении целей, которые Он, Бог, поставил перед нами.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Пользуясь небольшой паузой, хочу еще раз поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Опять же, несколько слов о нашем любимом и любящем Боге. Бог верен, Он верен в Своей любви, Ему чужды изменения, Он не ведает и тени перемены. Он верен своему намерению. Он не оставляет дело незаконченным. Он во всех обстоятельствах верен. Как отец, он не отречется от своих. Как творец, он не оставит дело рук своих. Он верен своим обетованиям. И каждое обетование обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен своему завету, который он заключил с нами во Христе Иисусе. И засвидетельствовал кровью Его жертвы. Он верен Своему Сыну и не допустит, чтобы Его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен Своему народу, которому Он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица Своего. Библия говорит, Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Придите к такому прекрасному Господу, и отдайте Ему свое сердце навеки. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Предлагаю вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Бытие», и сегодня речь пойдет о 44 и 45 главах этой книги. Мы узнаем, как развивались дальнейшие события в отношениях между Иосифом и его братьями, а также отметим несколько любопытных особенностей, касающихся жизни египтян в то время. Интересно, что в истории об Иосифе впервые встречается упоминание о колесницах. Причина этого было более высокое развитие цивилизации египтян, которые к тому времени обладали знаниями в различных областях. Еще в период Древнего Царства, то есть за несколько столетий до описываемых событий, у египтян уже существовали пирамиды, загадка создания которых не до конца раскрыта и в наши дни. Итак, в этой загадочной стране, в которую Бог привел Иосифа, предстоит жить потомкам Авраама. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие», а точнее 44 и 45 ее главы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы остановились на том, что Иосиф отпустил братьев домой, но велел положить в мешок Вениамина свою серебряную чашу. После этого Иосиф послал слугу догнать их. Прочтем теперь 8 и 9 стихи, где братья объясняются перед слугой Иосифа. «Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Вы видите, братья абсолютно уверены, что никакой чаши у них нет. Прочтем теперь стихи с 10 по 12. Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениаминовом. Слуга Иосифа, конечно, не был удивлен, ведь он сам положил туда эту чашу, как ему и приказал хозяин. Теперь 13 стих. «И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город». Эти их разодранные одежды – знак глубокого и искреннего горя. Без Вениамина они домой не пойдут. Они возвращаются и снова падают ниц перед Иосифом. Они в ужасе и в отчаянии. Прочтем стихи 14 и 15. «И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им: „Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?“» Давайте теперь посмотрим, как Иуда предлагает себя вместо Вениамина. Он выходит вперед. Сейчас можно будет увидеть все его благородство. Человек этот произносит одну из самых замечательных речей в истории человечества. Он полностью признается в том, что именно из-за его греха терпят они такое горе. «Видя благородство Иуды, я не могу не вспомнить, что именно из колена Иудина придет Иисус Христос, Спаситель». Прочтем слова Иуды в стихах 16 и 17. Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Иосиф теперь хочет испытать их любовь к брату. Он утверждает, что виноват во всем Вениамин, а значит, он и должен остаться у него в рабстве. Иосифа они ведь продали в рабство. Вот он и говорит: «Оставьте мне Вениамина, он будет моим рабом, он виноват, а вы все можете идти домой». Послушаем теперь, что отвечает Иуда в стихе 18. «И подошел Иуда к нему и сказал: „Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон“». Здесь, кстати, хорошо видно, что Иосиф занимал в Египте крайне высокое положение, но не будем отвлекаться. Вот стихи с 19 по 29, в них Иуда обращается к Иосифу. «Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: „Есть ли у вас отец или брат?“ Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: „Приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него“. Мы сказали господину нашему: „Отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: „Если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо“. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш: „Пойдите опять, купите нам немного пищи“. Мы сказали: „Нельзя нам идти. А если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего“. И сказал им раб твой, отец наш: „Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: „Верно, он растерзан“, и я не видел его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб“. Иуда подробно рассказывает, почему все происходившее привело Иакова в отчаяние. Когда-то братья обманули отца, сказав неправду об исчезновении Иосифа. А теперь, пожалуй, в первый раз кто-то из них прямо заявляет, что брат их умер. До этого, как вы помните, они лишь говорили, что его не стало. И еще кое-что можно увидеть в этом эпизоде. Иаков возрастает в благодати Божьей, но он еще не уверовал по-настоящему. Вместо того, чтобы довериться Господу, он полагается на своего юного сына Вениамина. Случись что-нибудь с ним, Иаков тут же в глубокой тоске сошел бы в могилу. Так происходит и сегодня. Одни христиане демонстрируют чудесную веру в Бога, когда к их близким приближается смерть. Другие просто падают духом. Друзья мои, неважно, как сильно вы любили своего близкого родственника, который только что умер. Главное в другом. Если вы дети Божьи, то вы уверены, что в будущем вы обязательно увидитесь. Люди, поступающие по вере, не падают духом в такие моменты. Давайте прочитаем стихи 30 и 31. «Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб». Нельзя не заметить здесь заботу Иуды об отце. Поскольку он, говоря эти слова, выступает от имени всех братьев, мы можем быть уверены, что и остальные братья разделяют его беспокойство. Прочтем последние стихи этой главы, 32, 33 и 34. «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: „Если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни“. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». И снова слова эти относятся ко всем братьям, каждый из которых готов остаться вместо Вениамина в рабстве. Иосиф испытал братьев, и они выдержали его испытание. Они готовы освободить Вениамина ценой собственной свободы. Друзья мои, многими годами позже к людям пришел Иисус Христос, лев из колена Иудина. В 8 стихе 5 главы послания к римлянам говорится: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос занял место виноватых и осужденных, и прообразом его страданий за других людей была готовность братьев стать рабами вместо Вениамина. Переходим теперь к изучению 45 главы, с которой мы узнаем, как Иосиф открывается братьям. Я читаю 1 и 2 стихи. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов». На этот раз Иосиф не успел выйти из комнаты, прежде чем зарыдать. И никто, кроме него самого, не знал, почему он рыдает. Ни его братья, ни слуги. А у Иосифа нет больше оснований скрывать истину от братьев. Ведь он их полностью испытал. Позвольте еще раз заявить, что грядет день, когда Господь Иисус Христос во второй раз явится своим братьям-евреям. Когда Он пришел на землю в первый раз, то, как говорится в 11 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна, Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Более того, евреи добились у римского наместника Понтия Пилата, чтобы Христа распяли. Но когда Христос придет во второй раз, Он откроется братьям Своим. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И Он ответит: «От того, что Меня били в доме любящих Меня». Так говорится в 6 стихе 13 главы книги пророка Захарии. Христос откроется братьям Своим. И в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты, говорится в той же главе в стихе 1. Господь Иисус уладит все семейные вопросы. А эпизод, в котором Иосиф открывается своим братьям, позволяет нам почувствовать, как чудесен и прекрасен будет тот день, когда Христос откроется своему народу. Иосиф настолько переполнен чувствами, что не может сдержаться. Его рыдания слышат во всем доме фараона и не могут понять, что это происходит у Иосифа. Прочтем стих 3. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я Иосиф, жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним». Слово «смутились», которое используется в переводе Библии, не передает всей силы чувств этих людей. Уверяю вас, если до этого братья боялись Иосифа, то теперь они просто в ужасе. Прошло почти 25 лет с тех пор, как они продали его измаильтянам, и они уверены, что сейчас он, конечно же, захочет им отомстить. Прочтем стих 4. «И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне“. Они подошли. Он сказал: „Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Я ваш брат“». Какой напряженный момент! Каково им сейчас? Обратите внимание на поведение Иосифа. Он совсем не зол на братьев. Он не собирается им мстить. А ведь именно эти чувства были бы вполне естественны для обычного человека. Так почему же он не хочет мстить? Об этом мы читаем в стихе 5. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Иосиф понял, что все, что с ним произошло, входило в замысел Бога. Все это задумал и осуществил Бог. Прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Если бы мы видели руку Божию в своей жизни, разве мы стремились бы к мщению? Не думаю. И снова Иосиф воздает славу Богу. Когда Иосиф попал в Египет, ему было 17 лет. В 30 он предстал перед фараоном. Потом последовало 7 лет изобилия и 2 года голода. Теперь Иосифу 39 лет, из которых 22 года он прожил в Египте. И во всем этом он видит руку Божию. Далее рассказывается, как Иосиф приглашает всех своих родных в Египет. Прочтем стихи с 9 по 12. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли. Ты будешь жить в земле Гесем. Ты будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Иаков и его семья не выжили бы, если бы остались в палестинской земле в то время. Иосиф хочет перевести их в землю Гесем, самую богатую часть Египта. Именно здесь Бог собирается превратить семью Иакова в огромный народ и укрыть его от пагубного влияния мира. Весь ход жизни братьев показал им, что они должны немедленно уйти из земли Ханаанской. Я могу себе представить, как братья, совершенно ошеломленные, стоят, затем падают на колени, встают, и все это в полнейшем молчании. Ибо им нечего сказать в ответ на слова Иосифа, которые кажутся им совершенно невероятными. Они бы никогда не поверили, что такое возможно. Вот стихи 13, 14 и 15. «Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его». Сцена эта показывает нежную любовь, которая по-прежнему существует между двумя благородными людьми – Иосифом и Вениамином. Братья его постепенно приходят в себя, и между ними начинается долгая беседа. Об этом мы читаем в стихе 16. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его». В доме Иосифа было, конечно же, шумно, и люди вокруг не могли этого шума не услышать. Фараон захотел узнать, что там происходит, и, я думаю, он спросил одного из слуг дома Иосифа, что все это значит. И слуга, наверное, ответил. «Ты ведь слышал, что к Иосифу пришли 11 странников из Ханаана? Так вот, оказывается, это его братья». Известие привело фараона в восторг. А почему, собственно? Вспомните, как однажды мы высказывали предположение, что фараон мог быть хиксским царем, у которого были те же предки, что и у Иосифа. Фараон не очень-то доверял египтянам, а преданность Иосифа ценил. Естественно, известие о том, что пришли еще 11 человек, такие же, как Иосиф, не могло не привести его в восторг. Читаем стихи с 17 по 20. «И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейства ваши, и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и приведите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». То есть фараон велит им не привозить с собой ничего лишнего и обещает дать все, что евреям понадобится. Обратите внимание, фараон посылает за семьей Иакова колесницы. Дело в том, что колесо появилось сравнительно недавно, и в Ханаане колесницы еще не были известны. Египтяне же были более развиты. Теперь прочтем стихи с 21 по 26. «Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 сребреников и 5 перемен одежды, также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими». И 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им». Не мудрено, в такое трудно поверить. Но в конце концов Иакова убедили, и он выказывает признаки радости. Вот последние 27 и 28 стихи из 45 главы. «Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова отца их. И сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Все эти стремительные события нас просто завораживают. Иаков решает все-таки пойти в Египет, потому что его привлекает возможность увидеть Иосифа. Вы думаете, он собирался остаться в Египте навсегда? Вряд ли. Мне кажется, он собирался недолго погостить у своего сына и, как только закончится голод, вернуться домой. Но вернулся он в Ханаан только после похорон, причем своих собственных.

0: встает вопрос, а идти ли теперь в Египет ему, Иакову? Ему нужно нечто большее, чем приглашение от сына Иосифа или от самого фараона. Чтобы идти в Египет, ему нужно разрешение от Бога. Желание узнать волю Бога характеризует Иакова как глубоко верующего человека. Вспомним, каким он был раньше. Он убегал от Бога, боролся с Ним, но в конце концов потерпел сокрушительное поражение. Бог одержал победу и благословил жизнь потомков Иакова в Египте, так что от них произошел целый народ. Об этом и пойдет речь в очередной 46 главе книги «Бытие», а также в наших последующих беседах.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Муравьиное питание. Даже в маленькой семье домашнее хозяйство требует планирования, чтобы всем хватило еды и всего необходимого. А вот у многотысячных колоний муравьев никогда не кончаются припасы, хотя у них, конечно же, нет ни плана, ни списка закупок. Ученые пытаются выяснить, как же устроена у муравьев эта хитроумная система снабжения. Воду и запас пищи в колонию доставляют рабочие муравьи. Утром они ищут капельки росы, которые можно принести в муравейник. Частью воды они снабжают своих партнеров, часть несут в гнездовую секцию, где развиваются маленькие муравьи, и увлажняют там землю, чтобы сохранить уровень влажности. Те же рабочие муравьи приносят в колонию еду и делятся ею со всем муравейником. Происходит это обычно посредством отрыжки. Чтобы узнать, насколько распространена у муравьев такая дележка, исследователи дали одному рабочему муравью радиоактивно маркированной подслащенной воды. Уже через день маркировка была у всех членов колонии, а это означает, что благодаря постоянному дележу все получают одинаковое количество еды. Когда рабочий муравей голоден, он знает, что голоден весь муравейник. Благодаря этой простой и гениальной системе распределения, придуманной создателем, муравьи никогда не голодают даже в самые трудные времена.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Слово благодати представляет проповедь «Божье владычество». Проповедует пастор Алексей Коломит.
1: Мы начинаем серию проповедей, серию богослужений, посвященных вопросу спасения. Христианство неотделимо от спасения. По сути дела, все то, что Иисус Христос делает в человеке, Он пришел для того, чтобы найти и спасти погибшее. Поэтому каждому человеку, абсолютно каждому человеку, живущему на земле, очень важно иметь ясное понимание того, что такое спасение. Или еще конкретнее ответить на этот вопрос, может быть, таким образом: имеет ли это спасение отношение ко мне, и имею ли я отношение к спасению? Для того, чтобы нам понимать, что такое спасение, для этого нам нужно поговорить о нескольких аспектах. Во-первых, почему человеку нужно спасаться? Многие люди живут на земле, и они даже не подозревают, что человеку нужно спасение. Они считают странным стремление людей или разговор людей о спасении. Они считают, что это не нужно. Во-вторых, нам нужно понять, от кого спасаться или от чего спасаться. В-третьих, нам нужно понять, каким образом мы можем спастись. Священное Писание говорит о том, что когда в последний день люди придут и предстанут пред лицом Божьим, они увидят, что их представление о спасении будет отличаться от Божьего представления о спасении. 7 глава Евангелия от Матфея говорит о том, что многие придут и скажут: «Господи, мы Твоим именем больных исцеляли, чудеса творили». Но Бог им ответит: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». То есть эти люди думали, что они спасены, но на самом деле, когда они предстали пред Богом, оказалось, что все то, что они представляли себе как спасение, оказалось ложным представлением. То есть на самом деле они оказались людьми погибшими, и вечность будут проводить в аду, будут отделены от Бога. У них не будет того, ради чего они стремились к вере, стремились ко Христу и так далее. Для того, чтобы нам понять, что такое спасение, я хотел бы начать с более, так скажем, предыдущего факта или предыдущей информации, которая чрезвычайно важна. Я избрал сегодня текст, который открывает, является первым текстом в 10 заповедях. Вы знаете, что Бог дал Моисею, или через Моисея дал народу израильскому, дал 10 заповедей. Так вот, первая заповедь, послушайте, как звучит. «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Книга Исход, 20 глава, с 1 по 3 стих. Мы начнем тему спасения с попытки осознания сущности Божией. То есть, кто такой Бог? Что такое духовная сущность? Какое отношение мы вообще имеем к Нему? И почему нам нужно знать Бога? Есть очень хороший автор, А.В. Тозер. У него много книг, одна из них «Величие Бога». У меня есть такая цитата. «Для нас очень важно, чтобы наше представление о Боге как можно больше соответствовало истинной сущности Бога. Наше представление о Боге может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий, и, возможно, потребуется осмысленный, настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге». Кто такой Бог? Вы знаете, люди по-разному относятся к Богу. Есть три общих категории. Первая категория – это те люди, которые отрицают Бога. Это достаточно большая категория людей, которые не признают Бога вообще. О них сказано в 13-м псалме, 1 стих. Послушайте, что там сказано. «И сказал безумец в сердце своем: нет Бога». То есть с этой категорией людей все понятно. Это те люди, которые напрочь отрицают существование Бога. Но есть вторая категория людей, которая достаточно больше. Она включает в себя, на мой взгляд, большинство всех живущих на земле. Это те люди, которые частично признают Бога. которые признают факт, что Бог существует. Но тем не менее, признав факт существования Бога, а точнее, надо сказать так, не имея способности опровергнуть существование Бога, и каждый человек сталкивается с этой необходимостью, с этой проблемой, они хотели бы опровергнуть, что Бог существует, но не могут. И поэтому люди изобретают себе Бога. Поэтому они признают Его, но они признают Его таким, каким им самим хотелось бы Его видеть. И получается так, вроде бы и верующий, вроде бы и признаю Бога, и в то же самое время живу так, как хочу. Живу по своим собственным правилам. То есть он вроде бы и Бог, и в то же самое время не до такой степени Бог, чтобы управлять моей жизнью. К этой категории относятся большинство людей, и не только людей, дорогие друзья. Бесы тоже относятся к этой категории. Бесы все до единого признают, что Бог существует. И не только признают, что Бог существует, они знают, что Бог могущественный, они знают, что Бог триединый, они знают, что Бог вечный, они знают о Боге много, но они не воспринимают Его как владыку сами лично. Для них Бог – это тот, с кем они спорят. Для них Бог – это тот, кому они предъявляют претензии. В этом суть восстания бесовского. Таким образом, когда мы говорим о вот этой большой группе людей, которые частично признают Бога, я хотел бы, чтобы каждый из нас проверил себя, не находимся ли мы в этой группе. Есть еще одна группа, третья группа, это группа абсолютного признания Бога. Это те люди, которые воспринимают вот эту первую заповедь такой, какая она есть. И мы об этом сегодня будем говорить, что она означает. Они воспринимают эту заповедь и живут ею. То есть они воспринимают слова «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов». То есть это люди, которые посвящают свою жизнь, они признают абсолютный статус Бога. Еще одну цитату из этой же книги А.В. Тозера. Послушайте. Он говорит об этом же самом стихе, об этой же самой истине, о первой заповеди. Он говорит немножечко в другом свете. «Идолопоклонство является самым страшным грехом, ибо идолопоклонство – это клевета на личность Бога». Я хотел бы, чтобы вы запомнили эту фразу. «Идолопоклонство – это клевета на личность Бога». Он продолжает. Сердце идолопоклонника искажает сущность Бога и заменяет истинного Бога существом, которое похоже на самого идолопоклонника. Такой Бог всегда будет соответствовать образу своего Создателя в кавычках. То есть речь идет о следующем, что человек, который признает, что существует какая-то сила, но который не хочет признать абсолютного, беспрекословного, безусловного владычества Божьего, он изобретает себе свою форму Бога. Вроде бы Бог и есть, но этот Бог, по мнению этого человека, должен вести себя определенным образом. Таким образом, человек сам в своем сознании выстраивает эту картину. Он создает Бога в своем уме. Тозер говорит, это идолопоклонство. Это действительно так. Человек поклоняется не тому Богу, который представлен на страницах Священного Писания. Человек поклоняется выдуманному Богу. Богу, который ему, как ему кажется, должен был бы вести себя таким или иным образом. Для того, чтобы избежать этой ошибки, нам нужно открыть Священное Писание, нам нужно прочитать Библию. Дело в том, что Библия – это книга о Боге. Откройте, пожалуйста, первую главу Бытия, вот самую первую страницу Библии. Давайте посмотрим первых 10 стихов. У нас нет времени читать всю главу. Я хотел бы первых 10 стихов вместе с вами посмотреть. Послушайте. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Посмотри, в первых 10 стихах 12 раз употребляется слово «Бог». Если вы прочитаете всю эту главу, вы обнаружите, что 31 раз в первой главе употребляется слово «Бог». И несколько раз личное местоимение, которое относится к Богу. Если вы прочитаете всю Библию и проанализируете, какую роль Бог играет в Библии, вы обнаружите, что слово «Бог» употребляется в Библии примерно 12 тысяч раз. Немножечко больше, чем 12 тысяч раз. Плюс примерно столько же употребляется личное местоимение «Он», «Его» и так далее, которые относятся к Богу. Таким образом, если ваша Библия такая, как моя, в моей Библии примерно 1200 страниц. Это значит, что на каждой странице Библии слово «Бог» употребляется как минимум 10 раз. Почему я говорю эту статистику? Дело в том, что люди, которые изучают Библию, которые открывают эту книгу, очень часто думают, что это книга о житейской мудрости, это книга о том, как нам построить взаимоотношения. Очень часто думают, это книга о нас, о том, как нам жить. Действительно, это так. Действительно, здесь есть много информации, важной, необходимой, крайне необходимой для нас с вами, чтобы мы знали, как жить. Но прежде всего, книга Библии – это книга о Боге. То есть, посмотрите, Бог великий и непостижимый. Бог безграничный. Бог, который превосходит всех нас настолько, что у нас не хватает даже способности подумать о Его безграничности. Вот этот огромный, великий Бог, Он открывает Себя нам с вами. То есть, Он хочет написать нам здесь прежде всего о Себе. Он хочет показать нам Себя, чтобы мы, люди, которые имеют к Нему отношение, могли знать Его. Чтобы мы могли строить вот эти взаимоотношения правильно. С чего начинаются эти взаимоотношения? Некоторые люди, сегодня особенно популярно такое мнение о том, чтобы представлять Бога как, знаете, какого-то закадычного друга. Существует такое панибратское, я называю, отношение к Богу. Бог мой друг, я не знаю, или это с подачи некоторых харизматических проповедников, или же это вообще дух современности, дух демократии, дух отвержения авторитетов, когда Бога спустили на землю, и Бог становится каким-то, ну, одним из архангелов, одним из, ну да, он, конечно, самый высший, самый большой, но перед Богом больше не трепещут. Богу предъявляют требования, Богу говорят: ты вот это можешь делать, а это уж извини, ты не можешь сделать, ты никак этого не можешь сделать. То есть представляют Бога вроде бы как бы и Богом, вроде бы как бы и Создателем, вроде бы как бы и значительной личностью, но все-таки эта личность находится в пределах, в параметрах того, что я могу предъявить Ему претензии. Я каким-то образом могу состязаться с Ним. На самом деле, Библия и природа говорят совсем о другом. Есть два канала, по которым Бог открывает Себя. Давайте очень коротко посмотрим, каким Бог показывает нас Себя через эти два канала, через два канала Божьего откровения. Первый канал – это природа. Посмотрите, Римлянам 1 глава с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Посмотрите, какого Бога представляет нам природа? Здесь написано: невидимое Его, вечная сила Его и божество. Природа представляет нам Бога как огромного Создателя, как всемогущего Творца, как того, кто вложил вот этот информационный код в каждую клетку, как того, кто устроил весь вот этот космос, весь порядок планет, движение планет, как того, кто устроил все то, что происходит на Земле, как того, кто над этим всем. Другими словами, когда мы говорим о том, что природа говорит нам о существовании Бога, а здесь даже немножечко конкретнее говорится, посмотрите, не просто говорится, 18 стих говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». То есть речь идет о следующем, что все люди осознают, что есть что-то сверху, и усиленно этому сопротивляются. «Подавляют» написано. Речь идет о простой вещи. Каждый человек ответственен перед Богом прежде всего за то, что он не хочет преклониться перед Богом. С этого начинается. Бог ни с кем никогда переговоров не устраивал. Бог никогда не вел себя так. Ну хорошо, давай приди и поговорим. Если ты не веришь, что я существую, то, может быть, как-то я тебе докажу. Ни в одной ситуации Бог никогда так не действовал. Он говорит, помните, Авраам отвечает богачу, который, помните, вот эту притчу о богаче и Лазаре. Авраам отвечает и говорит, у них есть законы пророки, когда богач попросил, чтобы Лазарь пошел и засвидетельствовал там, воскрес из мертвых и засвидетельствовал там его братьям, братьям богача. Бог говорит, у них есть законы пророки. То есть один факт, важнейший факт, который ставит нас перед необходимостью понять, что наши отношения с Богом начинаются с личного преклонения перед Ним, и люди не хотят этого. Ваши отношения, дорогие друзья, начинаются с вашего личного полного преклонения перед Ним, признания Его могущества, признания Его владычества. Я сегодня хотел бы, чтобы мы, каждый из нас, сегодня смог сосредоточиться на этой важнейшей истине, чтобы, уходя отсюда, с этого места, мы могли уйти более богобоязненными, чем мы пришли сюда. Чтобы мы ощутили этот трепет в душе, чтобы мы сегодня увидели Создателя, чтобы мы сегодня увидели и поняли, с кем мы имеем дело. Чтобы Бог, который сотворил небо и землю, чтобы Бог, который свидетельствует о себе через окружающий нас мир, чтобы этот Бог стал действительно объектом нашего поклонения и трепета. Второй канал, через который Бог говорит, это Библия. И опять-таки, говоря о Боге, Библия начинает с этого важнейшего, простого и абсолютно неизменного фактора. Я возвращаюсь к этому тексту в книге Исход, 20 глава. Посмотрите. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вы знаете, когда мы говорим о Библии, мы говорим о том, что Библия открывает, опять-таки, нам Бога, который является владыкой. Бога, перед которым нужно преклониться. Бога, который показывает нам свое величие, свое превосходство, свою силу, свое могущество, преклоняется перед нами. Склоняется в форме этого раба, в форме Сына Своего Иисуса Христа. В форме того, кто взял и оставил небо, и оставил свои богатства, и оставил свои права, для того, чтобы протянуть к нам, погибающим людям, руку спасения. Следующие два наши богослужения мы будем говорить еще о двух качествах Бога. Мы будем говорить о святости Божией, и мы будем говорить о любви Божией. И мы проследим вот эту цепочку, как этот могущественный, великий и сильный Бог, он ничуть не стал слабее. Когда Иисус Христос висел на Голгофском кресте, друзья мои, Он не стал слабее ни на иоту. Это был тот же могущественный, сильный, полновластный Бог, который из любви к нам сошел на землю и отдал себя на поругание и посрамление. Библия очень много говорит нам о необходимости познавать Бога. В принципе, процесс жизни христианина из этого и состоит. Ефесянам 1 глава, 17 стих. Апостол Павел молится о людях, которые жили в Ефесе. Он говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. В этом перспектива нашего христианства, друзья. То есть ваше христианство, ваша жизнь, она будет богатой настолько, насколько вы будете познавать Бога. Не просто познавать религию, не просто познавать какие-то традиции, которые сегодня популярны или вчера были популярны, не каким-то образом строить свою религиозность, исходя из того, что вот здесь, вот в данной ситуации мы должны или не должны делать, а из того, насколько мы знаем Бога. Это интересно, это важно, это то, из чего состоит христианство, настоящее христианство. Колоссянам 1 глава 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Христианство – это преклонение перед Богом. Христианство – это восхищение им. Христианство – это трепет перед осознанием величия Всевышнего, величия Всемогущего. В этом суть христианства. В этом суть того переворота, который случается в человеке, который действительно познает Бога. Если человек пришел к Богу, если он стал верующим, но он не трепещет перед Всемогущим, если у него нет этого абсолютного портрета или осознания этой абсолютной картины абсолютного Бога, этот человек не познал сути христианства. Он вроде бы около христианства, он пользуется христианской терминологией, но жизни, настоящей жизни Иисуса Христа он не сможет испытать. Он не сможет, потому что она начинается тогда, когда мы склоняемся перед Всемогущим, когда мы признаем Божье владычество. Когда-то старый известный русский поэт, который был государственным деятелем, Державин, писал так о Боге. «О ты, пространством бесконечный, живой в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины, кому никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Как часто мы думаем о Боге? Как часто предметом нашего внутреннего стремления является Создатель, является Всемогущий Творец. Как часто наша душа посвящена тому, чтобы мы лично знали Его. Не кто-то, не проповедники, не то, что происходит в церкви, не то, из чего складывается рутина моей религиозности. Дорогие друзья, христианство – это живая связь с Создателем. Это знание Создателя. Я хотел бы

0: Шла. Или, может быть, в тот момент, когда вы первый раз осознали Бога и преклонились перед Ним. Или же, может быть, далеко-далеко впереди, когда до вас наконец дошло, что да, действительно, христианство – это преклонение перед всемогущим. Несколько качеств, которые, на мой взгляд, отражают владычество Божие, которые содержатся в этих стихах, в этой первой заповеди, которую мы с вами прочитали. Первое – качество превосходства Бога. Послушайте, с чего начинаются эти слова. «Изрек Бог все слова сии, говоря, я Господь Бог твой». Я хотел бы обратить ваше внимание на эти четыре слова. «Я Господь Бог твой». В еврейском языке это два слова. Это два слова, которые известны многим-многим людям, которые каким-то образом связаны с христианством. Господь Бог – это Яхве Элохим. Когда Бог соприкасается с человеком, Он говорит человеку о том, чтобы человек мог прежде всего ясно понять, с кем он имеет дело. Это интересная конструкция, интересная комбинация двух слов. Слово «Яхве» переводится как «Я есть сущий», то есть это абсолютно самодостаточный Бог, абсолютно самодостаточная личность. Для его существования ничего не нужно. Ничто постороннее не может повлиять на его существование. Он, как вот Державин говорит, с собою из себя сияет. Он сам из себя исходит. Для его существования, для его возникновения не нужно первопричины. Он самодостаточен. Он абсолютен. Мы привыкли слушать эти слова. Мы привыкли как-то, каким-то образом пропускать их через свое сознание. И они, знаете, часто пролетают через сознание и не оставляют большого следа. Но вы знаете, каждое слово в Библии имеет значение. Так вот, когда Бог говорит Яхве Элохим, Он хочет сказать людям, Он хочет сказать нам с вами сегодня, что Он абсолютно всемогущий Бог. Слово Элохим – это Бог, власть которого безгранична. Когда мы говорим о вот этих словах, мы говорим о том, что человек должен не только признать личность Бога, человек должен не только признать его власть вообще, но речь идет о том, что мы, люди, должны признать власть, право Бога на абсолютную власть надо мной лично. И вот здесь начинается сложность. Мы готовы признать власть Бога над адом, мы готовы признать власть Бога над раем, но власть Бога над мной, над моим временем, над моими деньгами, над моим удовольствием, над моим будущим, над моей карьерой, над вот той сферой, которая меня окружает, вот здесь мы начинаем спорить. Вот здесь мы не готовы признать действительно, что это Бог, Яхве Элохим. Что это действительно вот этот Бог всемогущий, Господь Саваоф. Вот здесь мы начинаем изобретать уменьшенного Бога. Бога, который не такой страшный. Бога, который не такой величественный. Бог, который великий, далеко. Но это величие не достает до меня. Это величество не касается того, чтобы я свою жизнь переделал. Чтобы я свою жизнь строил так, как это ему угодно. В этом возникает проблема, дорогие друзья. Вот почему Бог обращается к народу израильскому, Он дает эти 10 заповедей, и Он говорит, начните с этого первого факта. Я Господь Бог твой. Поймите, что я абсолютно превосхожу всех.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире,

была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN, радио, несущее вам наслаждение в нашем Господе Иисусе Христе. Апостол Павел пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Ефесянам 5:17. Познание воли Божией без практического воплощения этой воли в жизнь только увеличивает нашу ответственность перед Богом. Бог создал людей для радости и блаженства, а никак не для горя и страданий. Если же люди бывают несчастны, в этом виноваты они сами, не согласуют свою жизнь с разумной волей Творца. Нельзя исполнять одновременно волю свою и волю Божию. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, становится непотребным. Дорогие друзья, давайте будем в свете Слова Божия следить за тем, какую волю мы исполняем во-первых. Это должна быть воля Божия, не наша. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

0: Продолжая нашу программу библейского вещания BBN, хочу вспомнить еще одно место из Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодарность – это почтение к лицу, оказавшему нам благодеяние. Каждый день Господь являет нам бесчисленные благодеяния, желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. И Он не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарования, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Благодарили ли мы, дорогие друзья, сегодня Господа за то, что Он нам дал? Если нет, еще есть время. Будьте с нами.
1: Я шел, как все, пустынною страной, и жить хотел.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Я рад, что мы снова вместе, что мы снова можем слушать интересные, поучительные и важные истории из Слова Божьего. Как ты думаешь, почему Сирия раз за разом терпела поражение? Потому что на стороне израильтян был Бог, говоривший через Елисея. Но однажды сирийское войско отправилось захватить Елисея. Бог помог Елисею, поразив сирийцев слепотой. Теперь Елисей мог умертвить врагов, но он накормил их во дворце царя. «Любите врагов ваших», — говорит Иисус. Голод в Самарии. Библия, 4 книга Царств, глава 7. Прошло немного времени, и царь сирийский пошел со своим войском на Самарию, столицу Израиля. Они осадили город, и никто не мог ни проникнуть в него, ни выбраться из него. Скоро запасы пищи в Самарии подошли к концу. Купить еду стало почти невозможно. Самые богатые люди платили безумные деньги за ослиную голову, потому что ни о чем другом и мечтать было нельзя. А те, кто был победнее, и вовсе голодали. Однажды царь израильский ходил вдоль городских стен и разговаривал с людьми. Когда он увидел, как голодает народ и насколько безнадежно положение города, он впал в отчаяние. «Во всем виноват Елисей», — решил царь. «Я расправлюсь с ним». Елисей же был дома. Он знал, о чем думает царь, и спокойно ожидал его прихода. «Господь наслал на нас все эти бедствия», — горестно сказал царь Елисею. «Почему же он ничего не сделает для нас?» И сказал Елисей царю. «Так говорит Господь. Завтра, в это же время, лучшая мука и ячмень будут в Самарии стоить пятую часть того, что сегодня стоят старые кости». Придворный, сопровождавший царя, громко рассмеялся. «Этого не может быть, даже если Господь пошлет нам с небес дождь из ячменя», — сказал он. Елисей пристально посмотрел на него. «Будет так, как сказал Господь, и ты увидишь это своими глазами, но есть этого не будешь, ибо усомнился в могуществе Божьем». Чему мы можем научиться у Елисея? Думаю, тому, как он умел спокойно полагаться на Бога, даже когда царь обвинял его во всех бедах Израиля. Елисей передавал волю Божью царю и всему народу. А какой урок мы можем взять из поступка придворного царя? Не нужно смеяться над словами самого Бога. Бог поругаем не бывает. Каждому в свое время Бог воздаст по его словам и делам. О том, что было дальше, ты узнаешь во время нашей следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 60. Псалом 112, 5 и 6 стихи. «Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы смотреть на небо и землю? Бог велик во всех своих делах. Мы видим Его могущество и величие именно через Его дела. Не случайно апостол Павел написал, что, рассматривая вокруг себя творение, мы видим величие и силу Бога. Создать землю, повелеть солнцу освещать ее светом и согревать теплом, расположить множество звезд в космосе. Мы видим их на ночном небе, наполнить землю растениями и животными, рыбами и птицами, самыми мелкими букашками и большими слонами. Такое может только великий и всемогущий Бог». Но величие Бога сказывается и в том, что Он заботится о всем своем творении, и из Его внимания не ускользает ни одно из самых малых Его созданий. Он преклоняется к земле, вникая во все ее дела. Страшные и ужасные. Только, пожалуйста, не пугайтесь раньше времени. Я хочу вам рассказать, кого я назвал страшными и ужасными. А увидел я их в Австрии, в предгорьях Альп. Там я был с группой студентов, которые приехали сдавать экзамены в библейском институте. Однажды, в дождливый день, когда все студенты были на занятиях, я решил прогуляться по окрестностям Эдельвейсхауса. Так называлось место, где мы жили. Эдельвейсхаус значит «дом эдельвейсов». В этой местности в горах цветет много эдельвейсов. Жаль только, что во время моего пребывания там эдельвейсы не цвели. Несмотря на мелкий моросящий дождь и отсутствие эдельвейсов, погулять по окрестностям австрийской деревни было интересно. Я нашел немного спелой земляники в траве и с удовольствием ее поел. А потом вышел на поляну и тут увидел их. Они были очень больших размеров и разного цвета. Фиолетовые, коричневые, оранжевые, красные. Просто диву даешься. Откуда они такие взялись? На самом деле, такими их сотворил великий Бог. А, я забыл сказать, о ком мой рассказ. Страшные и ужасные – это слизняки, которые в сырую погоду или в дождь выползают на дорогу и на траву. Никогда раньше я не думал, что они могут быть такими большими, да еще и разноцветными. Взять их в руки я не решился, неприятно. А может быть, они еще и ядовитые? Этого я не знал. Поэтому только полюбовался ими, ползающими по поляне и красующимися друг перед другом. Я нашел несколько ракушек, очень больших. Некоторые из них величиной с небольшое яблоко. В этих домиках-ракушках живут большие улитки. Если в домике живет улитка, ракушка серо-коричневого цвета. А если ракушка пустая, она приобретает белый цвет. Несколько таких ракушек я и захватил с собой, в подарок своим детям. В чем же здесь величие Бога? В многообразии Его творений. Он велик и в малой песчинке на земле, и на своем троне в небесах небес. Я смог увидеть вокруг себя много интересного, когда бродил по окрестностям австрийской деревни. Горы, высокие деревья, речка с форелью, земляника в густой траве и разноцветные слизняки на мокрой дорожке мне сказали: «Велик наш Господь и Творец». Я тоже произношу эти слова: «Велик мой Господь и Творец! Он преклонился ко мне, когда я погибал во грехах, и спас меня. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, рыженькая! Чего это ты по тропинке-то бегаешь? Туда-сюда, вперед-назад. Ты что, в спринтеры готовишься?
1: Привет, кабанчик. Ничего такого я не думала. Просто я тебя жду. Немного нервничаю. Переживаю, вдруг не придешь.
0: А что такое случилось? Куда это я опаздываю?
1: Да как куда? Эх, кабанчик, память у тебя короткая. Не зря я переживала. Разве ты забыл, что радиопередача «Зеленая закладка» вот-вот начнется?
0: Как? Неужели сегодня? А я-то про завтра подумал. И что?
1: Да как что? Надо же приглашать наших маленьких радиослушателей и начинать передачу.
0: Ой, а можно это я сделаю? Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается!
1: Напомню, друзья, что мы продолжаем чтение Библии для детей. 365 рассказов. В пересказе Мэри Бэтчелор.
0: Невеста для Исаака. Бытие, 24 глава. Прошли годы. Исаак вырос и возмужал. А его мать Сара умерла, дожив до глубокой старости. Авраам тоже был уже очень стар, но чувствовал себя счастливым, зная, что его сын Исаак унаследует чудесное Божье обетование и станет прародителем великого народа.
1: Однажды Авраам позвал своего раба, старшего над всеми слугами, и сказал ему: «Пришло время найти жену моему сыну. Я не желаю, чтобы он женился на хананейке. Поклянись, что ты отправишься ко мне на родину и привезешь оттуда невесту для Исаака».
0: «Путь туда долог», — ответил слуга. «И может случиться, что девушка-то не захочет отправиться со мной в неведомые ей края. А не лучше ли самого Исаака отправить в Месопотамию?»
1: «Ни за что», — твердо сказал Авраам. «Господь привел меня в эту землю и обещал отдать ее моим потомкам. Исаак должен жить здесь. Ты же иди и найди для него невесту. Если же девушка, которую ты выберешь, откажется идти с тобой, считай себя свободным от клятвы».
0: И вот раб снарядил караван из 10 верблюдов и отправился в Месопотамию. Наконец, однажды вечером он остановился у колодца близ того города, где прежде жил Авраам. Раб не поспешил в город. Он преклонил колени и стал молиться:
1: «Господи, Боже господина моего Авраама, помоги найти мне хорошую жену для Исаака. Я знаю, что скоро девушки придут сюда за водой. Прошу тебя, пусть девушка, которая даст напиться мне и предложит воды для моих верблюдов, будет именно той девушкой, которую ты избрал в жены Исааку».
0: Раб Авраама все еще стоял у колодца и просил Бога помочь ему найти невесту для Исаака. И вдруг он услышал чьи-то шаги. Он поднял глаза и увидел прекрасную девушку, которая, неся кувшин на плече, спешила к колодцу. Едва она наполнила свой кувшин, как раб подошел к ней.
1: «Дай мне, пожалуйста, воды напиться», — попросил он. Девушка с готовностью наклонила кувшин и напоила раба Авраама. Тут она увидела верблюдов, стоявших неподалеку. «Хочешь, я и верблюдам твоим дам воды?» — предложила девушка и принялась черпать воду кувшином. Она неутомимо черпала до тех пор, пока каменная поилка у колодца не наполнилась до краев.
0: Видя это, раб возликовал. Его молитва была услышана Богом. «Как твое имя?» – спросил он. «Меня зовут Ревека», – ответила девушка. «Я внучка Нахора». А раб знал, что Нахор – это имя родного брата Авраама. «Благословен Господь, который привел меня к дому родственников моего господина!» – воскликнул он.
1: Потом раб достал драгоценные дары и отдал их Ревеке. Ревека отвела его в свой дом, и там он рассказал ее родным, кто он и зачем прибыл в их края. Отец и брат Ревеки охотно согласились отдать ее в жены Исааку, так как всем было ясно, что такова воля Божья.
0: На следующее утро раб Авраама был готов пуститься в путь. Родным Ревеке так и не удалось уговорить его хоть ненадолго отложить отъезд. Вся семья провожала Ревеку в дорогу. Родные плакали и целовали ее на прощание. Эх, Ревеке тоже было грустно. Но ее утешало, что в далекое путешествие к будущему мужу, которого она никогда не видела, вместе с ней отправляется ее старая кормилица.
1: И вот долгое путешествие подошло к концу. Маленький караван приближался к местам, где разбил свои шатры Авраам. Ревека с любопытством разглядывала все вокруг и вдруг заметила идущего по полю человека. Тот, завидев караван, остановился. «Кто этот человек?» – спросила Ревека у раба. «Это господин мой, Исаак», – ответил он.
0: Исаак бросился навстречу каравану. Так встретились Исаак и Ревека. Встретились и полюбили друг друга с первого взгляда.

0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: До свидания, ребята!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. «Смотрите, Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
0: Счастливо, друзья!
1: Белочка, а может ты еще по тропинке побегаешь и хвостиком помашешь?

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: в новом переводе сказано: «После того, как царь Давид пересчитал народ, он почувствовал угрызение совести и сказал Господу: „Я совершил великий грех. Господи, молю тебя, сними вину с твоего слуги. Я поступил очень безрассудно“».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». «Когда даже благочестивые ведут себя немудро» – это название передачи сегодня. Порой те, кто должен служить примером для других, своими поступками совершают обратное. Поэтому важно не забывать о своем хождении и служении перед Богом, а не только перед людьми. Это относится прежде всего к руководителям и тем, кто несет ответственность за других. Лидеры, особенно духовные, не должны забывать о своей ответственности и подотчетности Богу. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
0: Мир вам, дорогие друзья! Если мы хотя бы раз задумывались о том, почему Давид назван человеком по сердцу Божьему, то во второй книге Царств, в 24 главе, есть замечательный пример. Неоднократно в наших беседах мы видели, что Давид совершал ошибки. Он грешил, терпел провалы. Но он постоянно стремился к Господу. Поэтому невольно возникает вопрос, почему о Давиде написано, что он все-таки был человеком по сердцу Бога. Действительно, нет человека совершенного, и бывают времена, когда даже благочестивые и верующие люди ведут себя немудро, ошибаются. Но именно их ответ на немудрые поступки характеризует их не как людей, чье сердце непокорно и непослушно, но наоборот, оно бьется в унисон с Божьей волей, с Божьими путями. И в этом их основное отличие. Сегодняшняя история раскроет чуткость совести Давида и покажет, насколько его сердце было предано Богу. Его ответные действия на провалы и его желание быть послушным Богу – вот что позволило сказать, что он был человеком по сердцу Бога. Поэтому сегодня прочитаем эту трогательную историю из второй книги Царств, 24 главы. Этот отрывок будем читать из версии перевода Российского библейского общества. Итак, 24 глава 2 книги Царств. «Снова разгорелся на израильтян гнев Господа, и он возбудил против них Давида, говоря: „Иди и пересчитай народ Израиля и Иудей“. Царь сказал Иоу и начальникам войска, которые были с ним: „Пройдите по всем родам Израиля от Дана до Версавии и произведите перепись народа, чтобы мне знать, сколько их“. Но Иоав ответил царю: „Пусть Господь, твой Бог, умножит количество народа стократно, и пусть глаза моего господина царя увидят это. Но зачем господин мой царь хочет сделать такое дело?“ Но царское слово оказалось сильнее слова Иоава и начальников войска, и они ушли от царя, чтобы пересчитать израильский народ. Переправившись через Иордан, они встали станом в Ароере, к югу от города, что посреди долины, к земле Гада и городу Иозеру. Они пошли в Галаад и землю Тахтим Хаджи и пришли в Дан-Яан окружным путем к Сидону. Затем они направились к Тирской крепости и ко всем городам Хивеев и Хананеев, и, наконец, они вышли к Версавии, что в южной части Иудеи. Пройдя через всю страну за 9 месяцев и 20 дней, они вернулись в Иерусалим. Иоав доложил царю о результатах переписи. 800 тысяч сильных мужчин, способных владеть мечом в Израиле, и 500 тысяч в Иудее. Однако после того, как Давид пересчитал народ, он почувствовал угрызение совести и сказал Господу: „Сделав это, я совершил великий грех. Теперь, о Господи, я молю тебя, сними вину с твоего слуги. Я поступил очень безрассудно“. Прежде чем Давид встал следующим утром, к пророку Гаду, провидцу Господа, было слово Господа. «Иди и скажи Давиду, так говорит Господь, я предлагаю тебе три наказания. Выбери одно из них, чтобы мне послать его тебе». И Гад пришел к Давиду и сказал ему: «Быть ли 3 годам голода в твоей стране, или ты 3 месяца будешь бегать от своих врагов, которые будут преследовать тебя, или 3 дня мора в твоей стране? Итак, обдумай это и реши, что же мне ответить пославшему меня». И Давид сказал Гаду: «Мне очень тяжело, но пусть мы впадем в руки Господа, ведь его милость велика, но не дай мне попасть в человеческие руки». И Господь послал на Израиль мор с того утра и до конца назначенного времени, и погибло 70 тысяч человек от Дана до Версавии. Когда ангел протянул руку, чтобы истреблять Иерусалим, Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, который разил народ: «Довольно, опусти свою руку». Ангел Господень был тогда над гумном и Евусянина Орны. Когда Давид увидел ангела, который разил народ, он сказал Господу: «Это же я согрешил и сделал зло. А эти овцы, что они сделали? Пусть же твоя рука обратится на меня и на мою семью». В тот день пророк пришел к Давиду и сказал ему: «Иди и построй жертвенник Господу на гумне Иевусяина Орны». И Давид пошел, как повелел через пророка Господь. Когда Орна посмотрела, увидел царя и его людей, идущих к нему, он вышел и поклонился царю, коснувшись лицом земли. Орна сказал: «Зачем господин мой царь пожаловал к своему слуге?» «Купить твое гумно, — ответил Давид, — и построить Господу жертвенник, чтобы прекратился мор среди народа». Орна сказал Давиду: «Пусть господин мой царь возьмет все, что ему угодно, и принесет это в жертву. Вот волы для всесожжения, а вот и молотильная доска, и воловья упряжь на дрова. О, царь, Орна отдает все это царю». И еще Орна сказал ему: «Пусть Господь твой Бог отнесется к тебе благосклонно». Но царь ответил Орне: «Нет, я заплачу тебе. Я не стану приносить Господу моему Богу всесожжение, которое мне ничего не стоило». И Давид купил гумно и волов, заплатив за них 50 шекелей серебра. Давид построил там жертвенник Господу и принес всесожжение, жертву примирения. Господь внял мольбам о стране, и мор в Израиле прекратился. Аминь. Вы прочитали Божье Слово. Ну вот теперь несколько размышлений. Когда духовный лидер отклоняется от путей Божьих, то последствия этого могут быть разрушительными. Когда мужчины и женщины, которые должны показывать пример Евангелия Христа, предают его своими поступками или словами, то возникает разрушительная волна в теле Христовом. Если бы это был единичный случай лицемерия, то мы бы не говорили об этом сегодня. Но подобное иногда происходит и в наших церквах, и по всему миру. Один известный английский пастор признается, что после ухода из церкви он впал в период разочарования, когда вел совершенно неподобающий христианину евангельскому учению образ жизни. В тот период времени он был несчастен вместе с другими людьми. Это ужасная, трагическая вещь, которая произошла с ним в прошлом. У моего друга его духовный наставник недавно развелся. Ему трудно передать в словах боль и страдания этого переживания. Он всегда смотрел на пример своего наставника. И было просто тяжело принять этот факт. Выступая на одной международной конференции, евангелист Луис Палау призывал всех присутствующих пасторов стоять твердо в вере, а затем в течение 20 минут приводил примеры падений и отступлений служителей. известных многим людям и в Шотландии, в Уэльсе, в Южной Америке, в Северной Америке, в Канаде, в Европе. К примеру, евангелист в Южной Америке живет в компромиссе с грехом. И когда это раскроется, то тысячи судеб будут затронуты лицемерием этого человека. В такие минуты я вспоминаю слова из третьей главы послания Иакова. Послушайте. «Братья, не стремитесь все стать учителями. Знайте, что нас, учителей, будут судить более строго». Вот как это звучит в новом русском переводе. «Братья мои, пусть немногие из вас становятся учителями в церкви, ведь вы знаете, что мы, учители, будем судимы более строго». Для всех духовных лидеров Богом установлен высокий стандарт. С нас многое спросится. К сожалению, некоторых завораживает мнимая привлекательность, сопровождающая духовное лидерство. Они считают это непременным условием жизни. Джон Сандерс, автор более 40 книг о христианской жизни, написал книгу под названием «Духовное лидерство». И в ней есть глава, названная «Цена лидерства», где он делает следующее утверждение. Никому не нужно стремиться к лидерству в Божьем деле, кто не готов заплатить цену большую, чем готовы заплатить его современники и коллеги. Истинное лидерство и служение всегда наносят тяжелый урон всему человеку. И чем эффективнее лидерство, тем больше цена. Было бы чудесно сказать, что чем старше христианин становится, тем более духовным, сильным он автоматически становится. Но нельзя перерасти грех. Идет постоянная духовная война. И хотелось бы сказать, что чем дольше мы ходим с Господом, тем больше нам гарантирован иммунитет от греха. Однако это не так. У нас никогда не будет иммунитета от греха. Мы всегда останемся восприимчивы и подвержены воздействию греха. Чаще всего те, кто сильнее других оступается и падает, это те, которые дольше всего ходили с Богом, но просто не бодрствовали. Во второй книге Царств, 24 главе, мы имеем прекрасный рассказ о трагедии. И он прекрасен своей красочной живостью, благодаря которой его будет трудно забыть. Как ни странно, сегодня мы будем читать отрывки из двух глав, время от времени обращаясь то к одной, то к другой. Поэтому стоит отметить вторую книгу Царств, 24 главу, и первую книгу Паралипоменон, 21 главу. Мы узнаем о трагичном грехе, совершенном Давидом в последние годы своей жизни, который оказал влияние на тысячи людей. Для начала мы хотим проанализировать решение, которое принял Давид. Важно учитывать, что, возможно, это событие произошло после войны. Израиль воевал с филистимлянами. И они были давними врагами Израиля. Это можно проследить даже в истории жизни Давида. И снова великаны были повержены. И в 20 главе первой книги Паралипоменон можно почитать о братьях Голиафа, которые тоже были перебиты. Они были людьми со странной внешностью. Высокие, с большим количеством пальцев на руках и ногах. Все это необычная группа людей. Итак, одержана победа и наступает затишье. Но в этот уязвимый момент после победы, именно в такие моменты становится опасно. После победы мы не находимся в безопасности, но становимся уязвимыми. Поэтому, быть может, обдумывая великую победу, Давид оказался в умственной ловушке. Посмотрим на решение, принятое Давидом во второй книге Царств, 24 главе. «Гнев Господен опять разгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида». Давид был вне себя. Народ надоел ему, он раздражал его. Возможно, в последние годы своей жизни он стал более нетерпеливым человеком. И в своем нетерпении он сказал: «Нужно пойти и исчислить Израиль и Иудею. Читая дальше текст в 24 главе, мы увидим, что ему дают хороший совет, но Давид его не принимает. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». Иными словами, он говорит, я хочу знать, сколько людей проживает в нашей стране. Конечно, богословы предполагают, что мотивом такого решения Давида послужило его желание знать, сколько людей пригодны к войне. Он хотел узнать силу своей армии. Он находился под впечатлением, что безопасность кроется в цифрах. Более того, корнем проблемы была его гордость. Он хотел увидеть, насколько велика его земля, насколько распространяется его царство. И вот совет, данный Давиду, был записан в 3 стихе. «И сказал Иоав царю, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько. А очи господина моего царя да увидит это». Но это любезный способ сказать, Давид, я желаю, чтобы Бог умножил народ израильский во 100 раз, пока ты жив. А дальше звучит вопрос Иоава, на который он так и не получит ответ. Но для чего, господин мой, царь желает этого дела? Военачальник Иоав дает Давиду хороший совет. Но царь выше его по званию. И если у вас есть начальник, то властью он выше вас по званию. И, быть может, у вас есть свобода вести с ним диалог. Но в конечном итоге он решает, что и как будет происходить. Так и произошло в случае с Иоавом. Иоав сказал, я желаю, чтобы царство стало более величественным, чем когда-либо. И пока ты жив, я желаю, чтобы оно умножалось. Но Давид не делает этого. Хотя он спрашивает царя буквально, почему ты хочешь этого? Но в тексте нам не дается ответ Давида. И можно лишь предположить, что он сказал Иоаву, сделай, как я сказал. Если открыть первую книгу Паралипоменон, 21 главу, то начинаешь лучше понимать решение Давида. И восстал сатана на Израиле. И возбудил Давида сделать счисление израильтян. Это помрачительное и уму непостижимое заявление, что враг душ человеческих непосредственно ответственен за произведенное впечатление на разум Давида, что и привело его к этой мысли. Стоит отметить, что битва нашей жизни происходит в наших умах. Когда апостол Павел пишет о работе сатаны, он говорит, что бы ни сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. В новом русском переводе этот текст звучит так. Чтобы сатана не мог нас перехитрить, а намерения сатаны мы прекрасно знаем. Именно это и происходит в 21 главе 1 книги Паралипоменон. Он подталкивает Давида и говорит, почему бы тебе не посчитать количество людей? Ну, посмотрим, насколько велико царство. Давай посмотрим, насколько обширна твоя земля. Те же мысли, что описаны в 24 главе 2 книги Царств, есть в первых 3 стихах 21 главы 1 книги Паралипоменон. Но в 4 стихе, заметьте, но царское слово превозмогло Иоава. Это наталкивает на предположение, что была дискуссия или некое обсуждение. Но Давид превозмог Иоава. Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав и обошел всего Израиля. И подал Иоав Давиду список народной переписи. Но в 6 тексте мы узнаем, что Иоав не тщательно выполнил порученную ему работу. Он независимый упрямец. В конечном счете он будет делать все, что пожелает. Вот что там сказано. Потому что царское слово противно было Иоаву. Он не был согласен с этим делом. Данное поручение царя ему не нравилось. Мы еще вернемся к этому вопросу. Но важно отметить, как безответственно поступил Давид. он достиг несравнимой позиции во власти. Он царь Израиля. Он никому не подотчетен. Он мог поступать по своему желанию. И когда вопрос касался кого-то, как Иав, который был военачальником его армии, Давид мог повернуть даже его кулак и сказать: «Делай, как я сказал», и тот делал. А жизнь без подотчетности – это опасная жизнь. В таком месте рискованно находиться, где ты не подотчетен кому-либо с неограниченной властью. Так и происходит в случае с Давидом. Слово царя одержало верх, потому что он начальник. Поэтому сейчас хочется обратиться к мужчинам и женщинам, которые находятся в таком доверенном и рискованном месте, где вы наделены неоспоримой властью. Будьте весьма-весьма осторожны. Для вас чрезвычайно важно иметь группу людей, перед которыми вы были бы подотчетны. Вам это необходимо, поскольку этот карт-бланш, этот свободный, ничем не ограниченный стиль лидерства опасен. И мало людей, способных справиться с этим. Мы можем выделить два наблюдения, данные нам в двух текстах, относящиеся к данному решению. И первое. Давид не общается с Господом. Вы не прочитаете о молитве. Вы не прочитаете о поиске Божьего совета, о поиске Божьего слова, закона в жизни Давида для принятия этого решения. Он попросту

24 главы 2 книги Царств. После исчисления, после того, как была сделана перепись, сердце Давида было встревожено. И благодарность Богу за это, потому что он был назван человеком по сердцу Бога. Но это не значит, что он был совершенным. Это значит, что у него было сердце, восприимчивое к Богу. И вздрогнуло сердце Давида. Он почувствовал сердце. Здесь используется еврейское слово «наках». Означает быть атакованным, быть подвержен нападкам. Иногда оно указывает на город, который был разрушен или уничтожен. И здесь заложена идея раненого или калеки. Другими словами, глубоко внутри у Давида было болезненное напоминание о недовольстве Бога тем, что он совершил. Хорошо бы иметь способность поощрять в людях чувствительность их сердца к Богу. Но ни один человек не способен этого сделать. Когда приходит осознание содеянного, только тогда мы находимся на пути восстановления. Однако есть много христиан, которые сознательно идут против воли Божией и бегут все быстрее и быстрее, отказываясь прислушаться к сердечной тревоге глубоко внутри. И люди, обладающие большой властью, это как раз те, кто реже всего слушает этот беспокойный голос. Совесть, сердце. Давид чувствительный человек, он начал испытывать угрызение совести, и его сердце было встревожено. Другими словами, он получил желаемый ответ от Иоава и посмотрел на подсчет населения. А когда он посмотрел отчет Иоава, быть может быть, слова его советника начали преследовать его. И он задумался, зачем я это сделал. Это всего лишь подстегивает мою гордость. Папа и мамы, самое большое, что ваши дети будут ценить в вашем духовном хождении, в вашем примере, это вашу тревогу, когда вы не правы в чем-либо. Они не ожидают, что вы будете совершенными, но они ждут, чтобы вы проявили душевное беспокойство, когда вы совершили что-то неправильное. Они будут восхищаться вами до конца своих дней. И если будут уверены, что когда вы встревожены Богом, то признаетесь им, что содеянное было неправильно. И вы оставите им духовные ценности как наследие, которое они никогда не забудут. Как мало детей вырастает, которые слышали, чтобы их родители когда-либо сказали: «Я был неправ, я поступил неправильно, Бог вмешался в мою ситуацию, и позвольте мне рассказать вам, что Он желает, чтобы мы сделали теперь». Либо: «Мне сначала нужно восстановить отношения с тобой или с семьей». Давида мучили угрызения совести после того, как он провел перепись населения. И Давид признает те трудные слова: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Дорогой друг, если вы еще не знаете Господа, надо обратиться к Нему с молитвой, покаяться, и Он даст вам мир и покой в сердце. Благослови вас Господь.

Дорогие друзья, вы слушали беседу «Когда даже благочестивые ведут себя немудро» в сегодняшней передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Мы говорили о том, что любому лидеру, в особенности духовному, необходимо быть подотчетным перед кем-либо, поскольку это будет служить сдерживающим фактором от неразумных поступков. Духовный лидер должен помнить о своей ответственности перед Богом. Мы увидели, что Давиду не хватало подотчетности на момент принятия решения о проведении переписи. Он не был подотчетен никому из своего окружения.

Также Давид не искал воли Божией, не молился и не вопрошал Бога о своих планах. Но он осознает свою вину, свой грех и в раскаянии и сокрушении обращается к Богу. Поэтому он назван человеком по сердцу Бога. Поскольку сердце Давида было настроено на чистоту Божьих радиоволн, то он был восприимчив к словам Бога. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, который был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Конец эпохи». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Когда даже благочестивые ведут себя немудро» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN, радио на русском языке для всех любящих Господа. Я не вижу вас в этот момент, но верю, что вы имеете в сердце своем радость от Господа. Когда вы носите в себе источник радости и духовного удовлетворения, вы становитесь совершенно независимым от всех тех мнимых радостей, которые вам предлагает мир. Вас совершенно перестают интересовать мирские пошлые увлечения, какие-то вредные привычки. Зачем вам ходить к застоявшемуся земному болоту, если в вашем распоряжении имеется чудесный источник? Мир со всеми его соблазнами теряет всякую власть над людьми, имеющими внутри себя этот благословенный источник радости Господа Иисуса Христа. Продолжайте пребывать в этой радости. А если ее у вас нет, придите к тому, кто даст вам ее в эту минуту, Господу Иисусу Христу. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Ну а сейчас давайте обратим внимание к книге «Потоки в степи» на сегодня 31 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в 77-м псалме, в 72-м стихе. Там есть такие слова: «И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил». Пребывая в сомнении при выборе пути, обратись своими мыслями к Духу Господнему и попроси Его закрыть пред тобой все двери, оставив открытой лишь ту, которую тебе следует избрать. Тем временем оставайся там, где стоишь, и почитай отсутствие ясных указаний за знак, что ты на угодном Ему пути. Когда ты пойдешь вперед, словно по длинному коридору, ты заметишь, что Он уже прошел впереди тебя и запер многие двери, в которые ты уже готов был войти. Но не сомневайся, что ты дойдешь до двери, которую Он оставил незапертой. Открой ее и войди, и перед тобой раскинется река возможностей, ширину и глубину которой ты не мог представить даже в самых светлых своих мечтаниях. Плыви по ней смело, она выведет тебя в открытое море. Господь ведет нас зачастую при помощи различных жизненных обстоятельств. В какой-то момент может показаться, что путь совершенно закрыт, но вскоре после этого происходит что-либо, кажущееся совсем ничтожным для других людей, но много говорящее зоркому оку верующего. Иногда все это различным образом повторяется в ответ на молитвы. Эти события не являются игрой чистого случая. Они через жизненные явления указывают дорогу, по которой нам нужно шагать. И они начинают множиться по мере того, как мы приближаемся к цели. Подобно огням большого города, когда мы подъезжаем к нему на ночном экспрессе. Если ты хочешь, чтобы Бог вел тебя и привел к нему, то Он поведет тебя. Но Он не станет потворствовать твоему неверию или полуверию, разложив перед тобой карту своих намерений относительно тебя. Он лишь укажет тебе путь. И если ты бодро и с верой двинешься по нему вперед, то Он и дальше будет указывать тебе дорогу.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава первая. Заграничная жизнь. 28 сентября 1993 года Николай с семьей уже был в московском аэропорту, чтобы вылететь в Америку. Таможенный контроль прошли быстро и без задержек. Когда подошла очередь для проверки багажа, таможенники спросили: «Золото есть?» «Нет», – спокойно отвечал Николай. «Что везете в сумках?» «Книги». Во всех сумках действительно были книги. Как Николай, так и его дети на положенный вес багажа везли книги. И только жена упросила заполнить одну из ее сумок домашними вещами – одеяло, смены одежды для всех и немного из посуды. «Ставьте вещи на контроль». Сумки стали просвечивать. «Зачем вам так много книг?» – спросили таможенники. «И что это за книги?» Николай объяснил, что он на протяжении многих лет являлся служителем культа и потому везет с собой религиозную литературу. А дети – школьники, и взяли с собой свои книги. И подал заверенный еще во Фрунзе реестр всех провозимых книг. «Золото, золото, у вас есть? Сколько денег везете с собой?» Продолжал напористо допытываться один из таможенников. «В какой церкви вы были служителем культа?» – полюбопытствовал другой. «Я был пресвитером евангельских христиан-баптистов в Киргизии», – ответил Николай. Тогда этот таможенник сказал своему товарищу: «Какое золото? Смотри, ни у кого из них нет ни одного золотого кольца на руках, а в ушах сережек. Это же не наш православный батюшка, а бедный баптист». И быстро поставил отметку в декларации и скомандовал: «Забирайте вещи, которые берете с собой в самолет, и идите на посадку». Семья направилась к самолету. Николай удивился, что так легко и быстро он прошел досмотр и покидает страну, в которой родился, вырос, служил Богу и людям, где столько пережито. Все это остается уже в прошлом. Что ожидает его там, в незнакомой стране? Но у него не было ни страха перед будущим, ни сожаления о прошлом. Твердо зная, что его путями управляет Бог, он доверил свою судьбу и судьбу своей семьи всемогущему, и потому спокойно занял место в самолете, который через несколько минут уже был в воздухе, и взял курс на другой континент. После долгого беспосадочного перелета с дополнительной дозаправкой в воздухе самолет сделал посадку уже в Америке. А затем другой самолет доставил семью в город Спокен, где их уже ожидали. Выйдя из самолета в здание аэропорта, Николай еще более удивился, когда оказался в объятиях не только своих детей. Большая группа верующих встречала их здесь, в незнакомой стране. Здесь были многие бывшие жители города Фрунзе, но большинство встречающих были незнакомые люди. Оказывается, встречать их пришли не только бывшие члены общины из Фрунзе, но и другие верующие, живущие в Спокене. После приветствия один из братьев-служителей пригласил всех отойти в сторонку и прямо здесь, в здании аэропорта, на виду у всех, громко совершил молитву благодарения за эту встречу. Затем, пожелав счастливого обустройства на новом месте, встречавшие покинули зал, а Николай с семьей поехал со своими детьми к ним домой. «Здравствуй, Америка! Благослови, Господи, нас здесь!» – прошептал Николай и опять успокоился в своем доверии к тому, кому он посвятил всю свою жизнь. Америка носит женское имя и потому, наверное, имеет сострадание к страждущим и больным. И в лице врачей Она позаботилась о здоровье Николая, которое было подорвано еще в Киргизии, где он перенес инфаркт, затем в Санкт-Петербурге, перегрузки и недосыпание. Здесь же, в Америке, врачи настоятельно советовали лечь в госпиталь и подлечить сердце. Николай принял это как изволение Божие, потому что сам об этом не просил, согласился. В госпитале ему сделали «железное сердце», в кавычках. Это прибор с батареей, регулирующий работу сердца, ибо до этого возникали перебои до 15 секунд. Николай не мог сидеть без дела, и вопреки рекомендации врача, уже через неделю орудовал граблями на территории церкви и выдернул нечаянно из кардиостимулятора проводок и опять попал в госпиталь. В Америке люди тоже имеют проблемы, ибо рая на земле нет, и доллары на деревьях не висят, их нужно зарабатывать. И хотя на первых порах Николай с семьей получали помощь от властей штата, но материальные трудности были большие. Так в трехкомнатной квартире жили три семьи – Николая и двух его детей. Труднее всего было по утрам. В ванную выстраивалась длинная очередь. Но мирились и пораньше вставали. Да и спать было не очень комфортно. Николай с женой уходили спать в необорудованный, холодный и неуютный бетонный подвал. Снять большую квартиру не было возможности. Так и жили. Тесно, но дружно и в мире, на удивление многим знакомым и дальним родственникам. Чтобы как-то добавить долларов к скудной денежной помощи, Николай с женой стали почтальонами. Ежедневно в 2:45 ночи они вставали и ехали получать газеты, которые нужно было потом запаковать резинками или в пакеты при мокрой погоде и разнести по домам. Газеты обязательно нужно положить на крыльце, в сухое место, и разнести их все вовремя, не позднее 6:00 утра. За опоздание или мокрую газету с почтальона высчитывали штраф. И так каждую ночь, без выходных и без праздников, зимой и летом, в мороз и в жару, в дождь и снег они работали почти 5 лет. В дни праздников и по воскресеньям к газетам добавлялись кучи различных реклам, и сверток на один адрес весил порою несколько килограммов. Частенько Николай падал, то лед на дороге, то камень или бордюр, засыпанный снегом, то просто так, от быстрой ходьбы и спешки. По субботам и воскресеньям родителям помогали дети-школьники разносить почту. В будние дни родители берегли детей и давали им ночью поспать, так как утром им нужно было идти в школу и учиться, не засыпая на уроках. По прошествии 5 лет Катя, жена Николая, устроилась на фабрику. До сих пор, хотя ей уже за 60, она продолжает работать. Правда, ее периодически сокращают с работы, но потом зовут обратно. А вот Николаю так и не удалось нигде найти работу. Все считали, что работник из него никакой. Уже и в летах, да и здоровье не то. К материальным трудностям добавились новые проблемы. Стали искать земельный участок, чтобы построить дома. Притом все дети, как родные, так и приемные, хотели жить рядом, все вместе на одном земельном участке. Но где найти такой большой участок? Некоторые друзья усмехались. Такого в Америке не будет. Прошло пару месяцев, и раздался звонок. Не хотели бы вы посмотреть дом с большим участком? Сразу же поехали смотреть. Зятю дом понравился. Но хозяину он сказал, что этот дом он берет при условии, если этот участок можно будет поделить еще на несколько участков. Местные власти официально подтвердили, что участок можно разделить на 4 участка со строительством на них новых домов. Чтобы оформить в банке заем на покупку или строительство дома, необходимо иметь соответствующий доход. Сложили все крохи доходов, чтобы получить хоть небольшой заем. Но нужны были деньги на первый взнос. Где их взять? Занимали по 100, по 300 долларов. Но немного было тех, кто готов был занять деньги. Николай обращался к друзьям в Спокене и других городах Америки. Звонил в Киргизстан, Россию, Германию. Обращался к американцам, с которыми уже был знаком. Но как только дело доходило до займа денег, никто не мог помочь. Все в один день обанкротились и стали безденежными. Николай понял, что Господь хотел этим показать человеческую дружбу, хотел развеять надежду, которую Николай возлагал на друзей. «Да, друг, что тень в ясный день, идет рядом с тобою, в пасмурный же его уже не видно». Права народная мудрость, что друзья познаются в беде. Лишь Христос не только назвал своих учеников друзьями, но и остался им верным другом навсегда. И Николай бросился к ногам Христа. «Помоги, Господи, помоги!» И запел: «Если вас друзья забыли, скажем Господу о том, и Христос проявит в силе, что Он верный друг во всем». И Господь помог. Чудесным путем, откуда Николай и не ожидал, пришли деньги, и столько, сколько нужно было на взнос. Это снова было чудо Божие. Слава тебе, Господи, за твои дивные дела и чудеса. Сегодня на одном участке живут 5 больших семей Николая. Сбылась мечта. Все рады и благодарны Господу, что и в Америке можно жить одной большой и дружной семьей. Правда, выплачивать долг по займу придется не только Николаю, но и его детям в течение 30 лет. Но, вспоминая прошлое, Николай с семьей приносит благодарение и хвалу Господу, как это делал псалмопевец, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Псалом 19, стих 8.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, изучая жизнь и служение апостола Павла, мы закончили рассматривать повествование о его втором миссионерском путешествии. Несмотря на то, что Павел изъявил желание быть на празднике в Иерусалиме, нам не даны подробности о случившемся. Священное Писание повествует, что он приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Как вы помните, из Антиохии Павел и Сила отправились на второе миссионерское путешествие.

0: пришествие. Церковь предала его в руки Господа на это служение. Это путешествие, вероятно, продолжалось более 2 лет, так как в Коринфе он был 18 месяцев и еще добавочно путешествовал и основывал церкви в Филиппах, Фессалонике и Вирии. Итак, он отправился из Антиохии примерно в 51 году новой эры и прибыл в 44 году. Мы уже упомянули, Антиохия к этому времени стала главным центром по распространению Евангелия. Несмотря на то, что руководители церкви еще жили в Иерусалиме, центр церковного роста и благовествования был перенесен в Антиохию. Когда Варнава разыскивал Павла, который в тому времени находился в своем родном городе Тарсе, началось перемещение обязанностей в церкви из Иерусалима в Антиохию. На протяжении некоторого времени Иерусалимская церковь служила только людям иудейского происхождения, а в Антиохии язычники тоже стали посещать церковь Иисуса Христа. Иерусалимская церковь одобрила этот факт. Павел был рукоположен в Антиохии для распространения Евангелия как для евреев, так и для язычников, и его отправили в путь с радостью в Духе Святом. Несмотря на то, что апостол Павел горячо любил членов Антиохской церкви, он с нетерпением ждал отправления в путь для благовествования. В Священном Писании говорится: «И прибывший там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Так началось его 3-е миссионерское путешествие. Мы можем предположить, что оно началось в 54 году новой эры. Интересно заметить, что у нас нет сведений о том, что апостол когда-либо после этого вернулся в Антиохию, из которой отправился. На протяжении многих лет апостол должно бы часто думал о преданной церкви в Антиохии. Церковь его поддерживала, благословляла и молилась каждый раз, когда он отправлялся в путь на дальнейшее служение. Но, вероятно, у него не было возможности лично возобновить общение с ними. Распространение Евангелия апостолом Павлом уводило его все дальше и дальше на запад. Об этом мы еще подробнее поговорим, рассматривая повествование о служении апостола Павла. Предполагается, что произошел переломный момент в служении апостола. Он начал посещать места, где уже прошел раньше, посещая им ранее основанные общины. Заметная перемена произошла, когда Павел направился на запад через Галатию. Согласно 16 главы Деяний святых апостолов, Павел видел, что для него дверь в Азию в то время была закрытой. Поэтому он направился в Троаду и оттуда в Европу. Во время этого 3-го миссионерского путешествия дверь в Азию открылась, и Дух Божий побудил его пойти в Ефес. Вы, вероятно, помните, что он остановился в Ефесе по дороге из Коринфа в Иерусалим. Ефес был знаменит идолопоклонством, некоторые даже считают его главным центром идолослужения. Там был сооружен великолепный храм Артемиды или Дианы, богини, которая сошла с неба. Религиозная жизнь процветала рядом с коммерческой жизнью, и даже можно сказать, они были взаимосвязаны. Торговцы сделали храм Дианы или Артемиды своим банком. В этом городе преобладало суеверие, колдовство и магия. Апостолу Павлу был брошен вызов. Краткое посещение Ефеса и местной синагоги во время 2-го миссионерского путешествия должно было оставить большой след в его памяти. Он пообещал, что посетит и этих людей, если Господу будет угодно. Это записано в 18 главе Деяний святых апостолов, где мы читаем: «К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». Прежнее посещение синагоги было сделано в то время, когда корабль загружался товарами для Кесарии. Время Павла было очень ограничено этой остановкой. Акила и Прескила остались в Ефесе, вероятно, в связи со своим ремеслом, но они также использовали это время для распространения Евангелия. Когда Бог дал Павлу возможность пойти в Ефес, то он уже был приготовлен ко всяким неожиданностям. Он знал об идолослужении и о том, как отношение было у евреев в синагоге. Павел сознавал, что благовествованию, несомненно, будет оппозиция либо со стороны евреев, либо со стороны язычников. Вероятно, прошел целый год с тех пор, как Павел первый раз посетил Ефес. В его втором посещении, которое было полно духовных благословений. Нам нельзя оставить незамеченным тот факт, что в течение того интервала еще один ревностный, одаренный проповедник посетил Ефес, а именно Аполлос. Аполлос был либо последователем самого Иоанна Крестителя, либо одного из учеников Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель призывал евреев: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель был предтечей Господа Иисуса Христа, и он призывал израильский народ покаяться в своем грехе. Но Иоанн был казнен до того, как умер и воскрес Господь Иисус Христос. Аполлос пришел в Ефес с воззванием к иудеям покаяться. Но чудная весть о воскресении и Святом Духе не была частью проповеди апостола. Акила и Прескила заметили недостаток в проповеди, и они ознакомили Аполлоса с тем, что они узнали от апостола Павла. Аполлос видел духовный плод, евреи слушали проповедь. Затем он отправился в Коринф, и куда бы он ни шел, он сравнивал Писание с Писанием и тем самым утверждал и доказывал, что поистине Иисус Христос был Мессией, который должен был прийти. Прибыв и возобновив контакт в синагоге, Павел убедился, что многие поняли истину, что Господь Иисус Христос является Мессией. Но он был раздосадован тем, что они не знали о пришествии Святого Духа, которое произошло в день Пятидесятницы много лет тому назад. Люди ответили: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Это обнаруживает факт, что более чем 20 лет после того, как сошел Святой Дух, были еще важные города, которые не слыхали этой чудной вести. Это напоминает нам, что, несомненно, и сегодня есть места, важные города, где чудная весть о спасительной любви еще не преподавалась. И даже там, где уже есть община верующих, еще много работы, если мы хотим, чтобы те, которые без Христа, без надежды, следовательно, в мире сем, услышали Евангелие. Всегда будут и те, кто откажутся слушать проповедь Евангелия, потому что они предпочитают временное греховное наслаждение. Рассматривание этой темы также напоминает нам о привилегии, которые мы имеем в том, что можем молиться за пресвитеров, диаконов, о верующих, которые смело свидетельствуют о Господе Иисусе Христе. Мы должны молиться, чтобы те, кто возвещает Слово Божие, делали это искренне, верно и в силе Духа Святого. Интересно заметить, что апостол Павел позже в послании к Ефесянам наставляет их словами: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Апостол Павел пробыл в Ефесе немного более 2 лет. Начало можно сказать, было незначительным. Было всего лишь 12 человек, но это было приготовлением для дальнейших обширных действий, которые были предприняты апостолом Павлом. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами. Верите ли вы в существование души? Один поэт сказал так: «Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертной жизни сгусток, ведь душа — частица божества». Эта частица божества принадлежит и вам. Поэтому сегодня определите, куда ваша душа пойдет после смерти, или к Богу, или в ад, где уже не будет возврата к чему-то лучшему. Подумайте сегодня над тем, чего достойна ваша душа, а она достойна вечного спасения.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы сегодня для нашего молитвенного размышления напомнить один знакомый для нас текст из Евангелия от Луки. Знакомый, наверное, некоторым до боли. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Мы будем читать притчу мытаря и фарисея. Во время чтения и нашего размышления хотелось бы привлечь нас к одному вопросу. На все ли молитвы отвечает Бог? Конечно же, ответ будет очевиден. Не на все. Но что из этого текста, из этой притчи, из этого рассказа, из этой, возможно, даже реальной истории мы можем почерпнуть для ответа на этот вопрос? Каким образом нам молиться перед Богом так, чтобы Он нас услышал? Об этом Христос и хочет сказать в этом повествовании. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также и некоторым, к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как вот этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом сей свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Дорогие друзья, чему же все-таки учит эта притча? Возможно, здесь Господь хочет нам сказать, что Он не благоволит к определенным видам профессии. Ну, например, то, что Он хорошего отношения к мытарям, это, наверное, эквивалент сегодняшних налоговых инспекторов. Ну, а плохого обо всех остальных особо посвященных религиозных лидерах. Разве об этом? Или, может быть, здесь говорится о том, что тогда, когда входит помолиться в святое место два человека, молитву только одного может услышать Бог. То есть, примерно молитвы половины из нас слышит Господь. Действительно ли об этом Он хочет нас научить? Конечно, очевидно, что вовсе нет. У Господа есть иная цель, которую Он хочет достичь здесь. Смысл притчи далеко не в этом. Господь хочет, чтобы мы уяснили для себя то, что Он слышит нас лишь тогда, когда мы, кем бы мы ни были, видим себя грешниками перед Ним. Даже если наш стаж, так сказать, следования за Христом уже измеряется не одним десятком лет, все равно Он желает, чтобы наше сердце перед Ним было открыто. То молитвенное состояние, о котором говорил передо мной первый брат, действительно, оно не зависит от того, какой духовный опыт мы имеем, хотя и он играет немаловажную роль. Он зависит прежде всего от расположения сердца и от нашего желания верить, доверяться полностью всем своим сердцем Господу. Давайте рассмотрим более подробно вот эти два человека, два персонажа, их всего лишь двое, не так много, мытаря и фарисея, которые мы находим в этой притче. Прежде всего, мы видим здесь фарисея. Фарисей весьма религиозен, как это обычно было в той культуре. Он любит почетные места, он любит, чтобы его приглашали на те события, где есть также и другие вельможи, как из религиозного, так и из светского мира. Однако мы знаем, что фарисеи в то же время не составляли большинство тогдашнего истеблишмента, ну, по-нашему, номенклатуры. Это были скорее саддукеи. И поэтому фарисеи, несмотря на то, что они были популярны в народе, они популярны были благодаря тому, что на виду исполняли те основные заповеди, которые видели для себя в законе. Несмотря на все это, все-таки они не имели основного политического влияния в то время. Тем не менее, для фарисея основным в его жизни остается точное и неукоснительное следование закону. Именно благодаря этому Христос нередко поощрял фарисеев за то, что они действительно могут научить хорошему, но вот только предупреждал людей, чтобы те не следовали за их шагами, то есть не наследовали их поведение. Считал, наверное, и этот фарисей себя достойным уважения, более того, это мы видим непосредственно из слов его молитвы. Наверное, не только в храме он молился, может быть, его очень часто можно было увидеть молящимся на углу, привлекая внимание других, хотя он, правда, так не думал. Если бы у него спросить о мотивах, почему он останавливается на углу, почему он делает это на виду, на углах улиц имеется в виду, ну, наверное, сказал бы он нам, потому что я хочу быть хорошим примером для всех окружающих, хочу, чтобы и на улице также звучало Слово Божье, молитва к Нему, хочу, чтобы другие люди делали так, как и я. Наверное, демонстративно он ложил деньги в сокровищницу храма. Вновь-таки, его трудно было заподозрить, по его собственному мнению, что делал он это для, как мы бы сегодня сказали, показухи. Наверное, если бы у него спросили и об этом, ответ его не заставил бы себя ждать. Я делаю это для того, чтобы показать пример всем остальным, как по-настоящему нужно жертвовать для Бога, для того, чтобы они обратили на меня внимание и поступали таким же образом. Я считаю себя хорошим примером. Таким примером, наверное, он был и в одежде. Но вот, правда, одно «но». Вместо того, чтобы быть просто примером в одежде, его воскрилия были, по крайней мере, вдвое больше. Ну, так было всегда у тех фарисеев того времени, которым обращался в то время Иисус Христос, по крайней мере, вдвое больше. Вот эти кисточки, воскрилия, которые по закону Моисееву должны быть у каждого израильтянина. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть вот этот праведный ореол, по его мнению, вокруг его личности. Он имел филактерии, какие имел их каждый израильтянин. Может быть, не каждый себя мог позволить их одеть. Это небольшие коробочки, которые располагались, которые сегодня носят ортодоксальные евреи на правой своей руке, зажимая их кожаными ремешками, а также на лбу, и затем покрывают специальным покрывалом. То же самое, наверное, имел и этот фарисей, но, будучи хорошим фарисеем, о чем он свидетельствует здесь в своей молитве, его филактерии, его вот этот сосуд, а там содержалась часть Слова Божьего, часть Торы, то есть закона Моисеева, был еще в два раза больше, чтобы на улице могли увидеть вот эту выпуклость на его одежде и понять, что это не простой человек, а человек особой праведности, потому что у него большие воскрилия, вдвое больше, и большие филактерии. Это фарисей. И вот сказано также вошел мытарь. Мало сказать, конечно, о том, что мытарь был сборщиком податей. Недавно, углубляясь в историю того времени, я узнал, что настоящими сборщиками податей были люди довольно состоятельные в Палестине. Они закупали для себя у Рима, у оккупационных властей, право собирать налоги. Это давало им неплохой статус в обществе. Но они понимали, что, будучи людьми состоятельными или будучи сынами, детьми состоятельных людей, они не могли себе позволить разрушить свою репутацию, поэтому они не проявлялись в обществе как сборщики податей. И поэтому затем они продавали это право, или вернее сдавали его в аренду другим людям, которые не были столь состоятельны, и вот, скорее всего, этот мытарь как раз и принадлежит к их числу. Эти дети богачей и богачи сами никогда не ходили и не рылись в чужой поклаже, что обычно делает сборщик налогов. Они никогда не ходили под чужим домам для того, чтобы оценить, как человек живет, и с него, так сказать, собрать для себя барыши. Это было слишком грязно для них. Более того, они ценили то положение в обществе, прежде всего религиозное, которое они имели. Поэтому они передавали это право другим, передавали в аренду. Ну, а те, и теперь мы видим, почему именно такие, как вот этот мытарь, получивший это право в аренду, были ненавидимы народом. Он не только служил оккупационным властям, он еще огромные барыши брал себе, прикарманивал огромнейшие деньги. Я не думаю, что этот человек когда-то появлялся в храме. Само его приближение означало для других примерно то же, что идет прокаженный. В тогдашнем обществе люди, подобные ему, считались нечистыми. Наверное, все-таки он был сравнительно состоятелен. Он, я полагаю, смог, как и любой другой ловкий сборщик податей, под легкую руку набить себе необходимый капитал для того, чтобы считаться богатым в тогдашнем обществе. Но был ли он популярен? Конечно же, нет. По крайней мере, не настолько, насколько был популярен фарисей. Он заслужил в действительности для себя презрение народа и отлично это понимал. Он знал, что ему закрыты двери для тех вечеринок, когда собираются вельможи города, в котором он жил. Он знал, что ни один человек прилюдно не даст ему руку и не пожмет ее, и не назовет его своим другом. Я предполагаю также, что в своей жизни он осознавал себя грешником и нередко пренебрегал заповедями Господними, обирая других людей, ни в чем не повинных, зачастую бедных и несчастных людей того времени, обирая их в их небольшом существовании, которое они влачили в тогдашнее время. Это их личность. А теперь давайте вглянемся более подробно в их молитву. Вы знаете, мне кажется, что было бы правдиво, если бы мы сказали, что фарисей вовсе не молится. Фарисей просто, как здесь сказано в 11 стихе, говорит сам в себе. Написано, что он молился сам в себе. Я думаю, что эти слова можно понять буквально так, что его молитва, по сути дела, не достигла той цели, которую он хотел бы. Господь ее услышал в буквальном смысле слова. Он ее приводит здесь нам, он ее цитирует здесь. Это была молитва, которая была неугодна Господу. Его молитва была сконцентрирована на одном лишь перечислении собственных достоинств и достижений. Давайте вместе с вами перечитаем внимательно 11 и 12 стихи для того, чтобы в этом убедиться. Вот фарисей говорит: «Я благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Я намеренно подчеркиваю это местоимение первого лица единственного числа. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как вот этот мытарь. «Я пощусь два раза в неделю. Я даю десятую часть из всего, что приобретаю». Я предполагаю, что это только начало его молитвы. Скорее всего, молитва была длинной и имела не менее помпезное продолжение. Мы видим, что в этой молитве звучит только его собственное «я». Видно только его «я», только его эго. Этот человек – настоящий эгоист. И вы знаете, Бог не отвечает на его молитву, потому что он эгоист просто-напросто. Не отвечает на эту молитву, потому что у этой молитвы просто неправильное содержание. Речь не в том, что эта молитва догматически неправильная. Потому что вполне возможно, что то, о чем здесь говорит фарисей, он действительно делает. Он исполняет все эти, так сказать, предписания закона. Вы знаете, друзья, здесь мне хочется остановиться и, обращаясь к каждому из нас, напомнить. Очень часто мы хотим молиться, что называется, выверенными или даже, давайте скажем так, вылизанными молитвами, чтобы каждое словечко было правильным. Такая правильная молитва будет хорошо звучать в собрании, никто никогда не подойдет, не обличит. Я бы даже сказал, что вот этот взгляд, который у нас порою господствует, он препятствует некоторым людям открыть свои уста в искренней молитве в собрании. А ведь молитва – это не просто догматически выверенная и правильная, стойко построенная речитатив некий перед Богом, где каждая фраза, так сказать, на счету, где каждое слово проверено и выверено и правильно. Молитва, прежде всего, это общение души с Богом. Прочитав Слово Божье и перечитав молитвы, в особенности мужей Божьих Ветхого Завета, мы найдем множество молитв, которые мы не повторили бы, потому что мы ужаснулись бы, если бы такое изошло из наших уст. Это молитвы Иова, например, это некоторые псалмы. Однако, несмотря на это, несмотря на то, что по нашим сегодняшним представлениям эти молитвы не являются догматически правильными, Господь все-таки их услышал. Возможно, человек позже и покаялся в этой молитве и сказал: «Господи, я не хотел этого сказать». Ну, помните, как сами мужи Божьи просили, чтобы Господь отнял у них жизнь. Просили об этом искренно, в минуту эмоционального напряжения. Задумывались ли они об этом тогда, что эта молитва не угодна Господу? Господь услышал эту молитву не в том смысле, что Он выполнил их просьбу, но в том смысле, что Он не погнушался ими и вошел с ними в диалог. Вы знаете, содержание этих молитв может насторожить нас, Однако важно не содержание молитвы, а содержание того, что находится в нашем сердце. Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам напоминает нам о том, что Дух Святой может нам помочь даже и тогда, когда слов нет у нас, чтобы выразить все духовное содержание, все напряжение, все переживание, которое накопилось в нашем сердце. А ведь бывают такие минуты. И сколько у нас этих таких минут? Когда настолько сложная ситуация, когда обстоятельства настолько прижимают нас, что даже не знаешь, о чем молиться. И только исходит из тебя какая-нибудь одна фраза: «Господи, да будет воля Твоя», а иногда и на это не хватает возможности. И вот эти воздыхания неизреченные, о которых Павел говорит в 8 главе послания к римлянам, только они имеют возможность изойти от нас. Но оказывается, у нас на небе есть великолепный переводчик, имя ему Дух Святой, и он способен быть нашим посредником, заступником нашим. Он передает нашу молитву, прекрасно зная, что по-настоящему происходит в нашем сердце, передает ее к престолу Божьему. Итак, содержание молитвы, конечно, важно. Я не хочу сказать, что оно не важно, но я хотел бы сказать, что оно второстепенно. В особенности, вглядываясь в эту историю, в эту притчу, мы видим, что оно второстепенно. Первостепенным является состояние сердца, из которого исходит эта молитва. И вот Господь отвергает молитву мытаря не потому, что он имел неправильное содержание, а потому что Господь видит именно вот это неверное состояние его сердца, гордого, эгоистичного, самонадеянного, не любящего других. Вы заметили, что он, этот человек, фарисей, даже практически ни о чем не просит. Его молитву скорее можно сравнить с неким отчетом или докладом о проделанной работе. Он практически даже не нуждается в Боге. Если бы я одним предложением выразил вот смысл этой молитвы, то, наверное, предложение было примерно таким: «Господи, как хорошо, что у Тебя есть я». Настоящая искренняя молитва – это: «Господи, как хорошо, что у меня есть Ты, что бы я делал без Тебя?» Совершенно иная молитва, мы слышим ее из уст мытаря. Фарисей говорит, что: «Господи, я не нуждаюсь в Тебе, но Ты, Господи, нуждаешься во мне, как бы Тебе было трудно без меня. Подумай, Господь, где Ты еще найдешь такого человека, как я? Да Ты должен гордиться, что у Тебя есть такой, как я». Конечно же, искренняя, истинная молитва имеет совсем другую направленность, другое содержание, другую мотивацию. Я прочту из 41-го псалма, для того, чтобы напомнить, какова должна быть истинная мотивация молитвы. Псалмопевец говорит, 41-й псалом, стих 2. Псалом 41, стих 2. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Может быть, эти потоки расположены на расстоянии нескольких километров, может быть, это длинный и утомительный путь, но лань желает утолить свою жажду, и она готова преодолеть этот путь. Готовы ли мы действительно к тому, чтобы все барьеры, все преграды преодолеть, только бы встретиться с нашим Господом? Действительно ли мы жаждем этой встречи? Иными словами, можно ли это самое сравнение применить и в нашей жизни? Послание филиппийцам апостол Павел вторит псалмопевцу и уже из новозаветной перспективы говорит следующие слова. Послание филиппийцам я читаю из 3 главы. 3 глава, 2 стиха, 13 и 14. «Братья, я не почитаю себя достигшим». Помните этого фарисея? Я полагаю, что эти слова можно было бы применить к нему, в том плане, что он почитал себя достигшим. Он говорит: «А мне ничего не надо, Господь, это Ты должен быть благодарен, что я у Тебя есть». Апостол Павел, муж Божий, незаурядной духовности, основавший не одну церковь, он говорит: «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Наша молитва по определению должна быть не просто выстроенными правильными фразами, которые мы заучили с детства, которые мы знаем, где совершил кто-то ошибку и так далее. Молитва по определению должна быть нашим приближением к Богу. Если нет этого в нашем сердце, нет этого намерения, нет этого мотива, то зачем же тогда молиться? Иными словами, на кого в действительности направлена наша молитва? Даже тогда, когда мы высказываем ее вслух. Является ли она, так сказать, широковещанием для сидящих здесь, в этой аудитории, в этом зале? Или же действительно мы осознаем, что в этот момент мы предстаем перед всемогущим Богом, и что Он нас слышит? Я помню пример о том мальчике, который однажды на Рождество хотел очень сильно получить подарок – велосипед. И вот он думал, каким же образом эту свою нужду донести до своих родных, чтобы они услышали меня. И вот он начал молиться очень громко: «Господи, я очень хочу, чтобы на Рождество кто-нибудь мне подарил велосипед. Пожалуйста, устрой это для меня». Мама, которая привыкла к тому, что мальчик очень тихо совершает молитву перед сном, так она его учила, зашла в комнату и говорит: «Послушай, почему ты так кричишь? Господь тебя услышит в любом случае. Молись ему просто искренно, в сердце своем». Он говорит: «Да, Господь меня, конечно, услышит, но бабушка у нас глуховата, и она в соседней комнате, и она может меня не услышать». Действительно, когда мы включаем в эту аудиторию других, наша молитва приобретает совершенно иной оттенок, иной, так сказать, вкус. Как, например, здесь у фарисея. Это не молитва, это отчет, это доклад, это все что угодно, но это вовсе не общение с Богом. Но вы знаете, мы отметили состояние его сердца. Давайте все-таки скажем пару слов и о содержании его молитвы. Я сказал, что оно вполне может быть верным. Но действительно ли это так? Можем ли мы сказать, что содержание молитвы фарисея в действительности верно? Я полагаю, что нет. Фарисей здесь грешит не только тем, что его состояние сердца неверно, что он горд, самонадеян, эгоистичен. Он грешит еще и ложью. Потому что он сравнивает себя в этой молитве не с правильным Божьим стандартом. Он сравнивает себя с самыми худшими людьми. И поэтому приходит к совсем иным, к совсем ложным выводам. Вы знаете, я полагаю, что не раз вы встречались, и я тоже в своей жизни, с теми людьми, которые говорят: «А зачем мне каяться? Зачем мне каяться? Я не убийца. Я не насильник, я никого не обокрал. Всю жизнь я жил по высоким моральным стандартам. Я не вижу себя грешником». И вы знаете, долгое время я думал, каким образом лучше всего показать неправоту этих людей. Да, вроде бы Слово Божье открывает, что каждый является грешником. Но как ответить на подобный аргумент? И мне кажется, что то, что записал Святой Дух здесь, на страницах Писания, прекрасно отвечает на этот аргумент. Молитва фарисея не была услышана по этой самой причине. Он сравнивал себя не с Божьим стандартом, а со стандартом человеческим. Более того, с самым худшим стандартом. Вы помните, Божий стандарт заключается в том, чтобы «будьте святы, как я свят». Такого стандарта, и это правда, не достигнет никто на этой земле. Апостол Петр нам об этом напоминает, цитируя слова из Исхода. «Будьте святы, как я свят». Действительно ли найдется человек, который, прочитав эти слова, сможет поставить знак «равно» между своей жизнью и жизнью Божьей? Полагаю, что нет. Если бы каждый человек сравнивал себя с этим стандартом, то тогда бы легче ему было увидеть свои грехи, легче было бы ему признать себя грешником. Он же, как фарисей, сравнивает себя с самыми худшими людьми, видит себя в сравнении с самыми худшими образцами поведения в обществе. И вот на этом ложном сравнении была основана также и ложная уверенность фарисея. Он говорит здесь в 9 стихе, когда Христос представлял эту притчу, или вернее, когда Лука представляет эту притчу, в 9 стихе сказано о том, что Христос сказал ее к тем, которые уверены были в себе, что они праведны. Это один из признаков фарисеев, о котором нам указывается в этом тексте. Уверены были о себе, что они праведны. Знаете, сколько сегодня людей вокруг нас в действительности тешат себя ложной надеждой. Услышав проповедь о том, что, произнеся некоторые слова молитвы покаяния, может быть, она даже и не называлась так в их религиозной традиции, произнеся их вслух за пастором, они вдруг получают то, что они никогда больше не потеряют. Они называют это спасением, при этом жизнь их совершенно не меняется. И вот вокруг нас, по статистическим данным, в нашем обществе, в котором мы живем, около 75% людей, которые вам скажут, что они обязательно попадут на небо. Но при более детальном рассмотрении мы обнаружим, что только 2% из этих людей в действительности следуют или вообще знают об истинных библейских ценностях, о том, что в действительности Священное Писание говорит им и исповедует их в своей жизни. Вот Господь дает нам этот самый стандарт. Можем ли мы его выдержать? Потому что каждый из нас хочет видеть себя, наверное, на месте оправданного человека. Но чтобы выдержать этот стандарт, нам вновь и вновь необходимо представать перед ним в свете мытаря. Несмотря на то, что мы, возможно, спасены уже на протяжении многих лет. Возможно, мы имеем не ложную надежду, но надежду истинную, основанную на Слове Божьем. Я надеюсь, что это так для каждого, кто сидит здесь. Посмотрим также на второй признак фарисея, о котором здесь говорится тоже в 9 стихе. Второй признак заключается в том, что он не только был уверен в себе, но также уничижал других. Уверен в себе, возвышал себя и уничижал других. И вот Христос сказал эту притчу к людям, которые отвечали именно этим двум характеристикам. Это и есть два основных признака фарисейства, которые, кстати, необходимо было бы поискать и в себе, и попытаться искоренить их с Божьей помощью. Это говорит нам о том, что если мы смотрим на людей, окружающих нас, как на серую толпу, как на тех, кто не заслуживает нашего внимания, мы не видим в них личностей, а тем более не различаем в них образа Божьего, образа Творца, который вложен в них изначально, который предназначен для духовной жизни, для которых Господь имеет определенный особый замысел, то мы грешим тем же самым. Каким образом смотрим мы на окружающих нас людей, уничижаем ли мы их, или же

что мы видим образ Божий в каждом человеке. И я вновь-таки хочу сказать, что для нас это может быть неприменимо. Может быть, этим самым жестом мы ничего и не скажем этому человеку, но проявить к нему настоящее участие, сочувствие, любовь, наконец, показать своими действиями мы, несомненно, можем. Мы должны действительно просить у Бога, чтобы Он послал нам это сострадание к людям, в особенности к погибающим людям этого мира. Должны научиться увидеть в каждом творение Божье, а, соответственно, и образ Божий, вложенный туда, ценность, вложенную Творцом. Вот мытарь, который ведет себя совершенно по-другому, в корне отличается от фарисея. Написано, что он не смел даже поднять своих глаз к небу. Он бил себя в грудь. О чем это говорит? Конечно же, о смирении, конечно же, о глубоком сокрушении, о глубоком переживании. Вы знаете, сегодняшняя наша культура пытается полностью предотвратить нас от того, чтобы изливать свои эмоции. Сегодня, в особенности молодежи, кажется, что на публике заплакать или засмеяться они не имеют проблем в этом. Но вот заплакать на публике или прилюдно, это для них какое-то страшное, неописуемое табу. Мы видим, что всякий раз, когда Евангелие касалось людей, оно пронизывало их настолько, что эмоции были также затронуты. Конечно же, эмоции могут быть на первом месте, может быть, уже пятое покаяние у человека, он плачет и кается, результатов никаких. Я не говорю сейчас об этих случаях. Я говорю о том, что я уверен, что в большинстве людей истинное покаяние также и вызовет некоторое эмоциональный выход. То ли будет это в слезах, то ли как здесь человек будет бить себя в грудь. Я напомню, что те, кто стояли при распятии Христа, мы читаем об этом в 23 главе Евангелия от Луки, они били себя в грудь, настолько умилено и уничижено было их сердце одним только взглядом на распятого. И мы не знаем, что в действительности побудило мытаря прийти в храм. Я не знаю, и вы не знаете, друзья, была ли у него некая духовная подготовка перед этим, как Господь его вел, может быть, целые годы он пытался, знаете, как некоторые, подойду немножко поближе, испугаюсь, или какая-то мысль сердце придет, и обратно пойду, еще потом поближе, и обратно, и так годами. А может быть, такое было побуждение, рвение в сердце, желание прийти в Дом Божий, не знаем, но так или иначе, его взгляд, его отношение к Богу, даже если это было вот это сиюминутное побуждение от Духа Святого, которое он воспринял в своем сердце и благодаря ему подействовал, принял это решение, его взгляд и его отношение к Богу в корне отличаются от того, которое мы видим у фарисея. Он видит себя недостойным, он видит себя смиренным, он искренне оценивает себя и, соответственно, умоляет о прощении. Вы знаете, на нем, мне кажется, исполняется великолепный духовный закон Божьего Царства, в котором ценности совершенно отличаются от ценностей нашего мира. В этом законе мы видим, написано здесь же, в этой же притче, в 14 стихе, Иисус говорит: «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вторит евангелисту Луке, евангелист Матфей в 20 главе в 16 стихе пишет: «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Действительно, в Царстве Божьем нас может ожидать множество сюрпризов. Каким образом нам быть такими, как был, соответственно, этот мытарь, чтобы нам иметь то же самое благословение, которое имел он? Некто вот эту духовную сущность прочитанной нами притчи выразил такими словами: «Смирение и грешников возводит к совершенству, а гордость и совершенных доводит до порока. Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, если даже и праведен в основном, то очень легко делается грешным». В заключение мне хотелось бы обратиться к каждому из нас и к себе тоже и сказать, как хотелось бы нам здесь увидеть в себе мытаря. Но Господь-то как раз хочет, чтобы эту притчу мы воспринимали с точки зрения именно фарисея. Даже после вот этого огромного, казалось бы, нашего духовного опыта, сколько уже каждый из нас следует за Христом, в основном собравшиеся здесь уже не один, а может быть и не один десяток лет члены церкви, несмотря на все, на весь опыт, который у нас есть, на опыт жизни в церкви, все равно
не хотите быть фарисеем, будьте

0: им. Воспринимайте все упреки фарисея, как будто это упреки в ваш адрес, и только в ваш, только в свой, только в мой адрес. Если мы внимательно посмотрим на себя, то увидим, что у каждого из нас есть что-то, ну, как от мытаря, так и от фарисея. Господь не хочет, чтобы фарисей в нашей душе, Господь хочет, чтобы действительно вот это отношение, которое было у фарисея, в нашей душе умалялось, а отношение, которое было у мытаря, становилось все меньше, все больше, простите, и больше. В псалме 50, стихе 19, псалмопевец говорит, на этом стихе мы закончим наше рассуждение, псалом 50, стих 19. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Сегодня в наших молитвах перед Богом, когда мы будем обращаться к Нему, будем помнить, что действительно отношение нашего сердца должно быть смиренным, сокрушенным. Не будем себя видеть больше других, не будем превозноситься над другими, не будем уничижать их в собственных глазах. Будем стараться делать так, чтобы молитва наша была услышана Богом, не подгоняя ее содержание, но прежде всего работая над своим сердцем, чтобы там было правильное состояние, состояние, подобное смиренному мытарю.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Разрешите мне дать вам небольшой совет, записанный в Евангелии от Матфея 5:25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу». Если мы хотим обрести счастье на земле и в вечности, никогда нельзя оставлять неулаженной ни одной ссоры с нашими ближними. Будем стараться устранять все, что сделали между нами гнев или наше себялюбие, высокомерие и гордость. Библия говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Будьте с нами.

Одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, алташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестою

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Чтобы произвести электроэнергию, необходимы фаза и нулевой провод. Проще говоря, плюс и минус. Без этих двух противоположных полей электрический ток невозможен. Точно так и наша духовная жизнь. Она двухсторонняя. В нее входит положительная и отрицательная сторона. Например, мы спасены от чего-то и для чего-то. От мира греха и порока для святости Бога и Его славы. Отрицательная сторона нашей новой жизни во Христе, что мы больше не делаем того, что раньше делали. Мы отлучены от ветхого образа жизни. Мы умерли для греха и мира. А положительная сторона та, что мы воскресли со Христом для новой жизни с Ним. Итак, христианин с самого начала своего обращения обнаруживает, что его жизнь состоит из плюса и минуса, и что именно в этом его сила. Прочтем теперь наш текст, 4 глава 1 послания Фессалоникийцам, начиная с 3 стиха и по 8 включительно. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Заметьте, что тут апостол Павел приводит положительную сторону. Это плюс в жизни верующего. А следующее предложение, чтобы вы воздержались от блуда, это отрицательная сторона, то есть минус. Дальше в 4 стихе сказано, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Это положительный аспект нашей духовной жизни. А в 5 стихе отрицательный. А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Дальше читаем, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Нужно прочитать лишь несколько строк любого места Библии, чтобы обнаружить эту основную истину – двухсторонность духовной жизни, ее положительную и отрицательную стороны. Возьмем само слово «освящение», дважды встречающееся в нашем тексте. Слово «освящение» или «освящать» означает «отделить», «отстранить» для особой цели. Если вы отделяете какой-нибудь предмет, вы его отстраняете от доселе свойственного ему употребления. Это одна сторона, отрицательная. Вы удаляете этот предмет. Но у вас есть для него какое-то новое, вами усмотренное намерение. Вы этот предмет удалили с тем, чтобы его употребить для какой-либо новой цели. Это положительная сторона. Это и есть значение слова «освятить», отделить от старого и назначить для него нового святого употребления. Поэтому, дорогие мои, одно отделение от греха еще не есть освящение. Это только один его аспект. Он необходим. Освящение без него невозможно. Отделение есть отрицательное в освящении. Им мы отлучаемся от всего греховного, не Божьего. Но если на этом кончается наше освящение, тогда, как апостол Павел говорит, мы несчастнее всех человеков. Благодарение Богу есть и положительная сторона, а именно, что отстранивший нас от греха, мира и плоти, сам Бог взял нас в удел, и мы стали Его собственностью. И что это значит? То, возлюбленные, что сам Бог Духом Святым вселяется в нас. Это и есть значение освящения. Бог отделил нас для того, чтобы сделать нас своим храмом и самому жить в этом храме. Подумайте, возлюбленные, какая это благодать, какое чудо, чтобы сам Бог вселился в человеческое тело. Причина, дорогие мои, почему так много детей Божьих, переживает поражение своей жизни, та, что они знают только одну сторону освящения. Они знают, что они должны воздержаться от греха, что они не должны поступать, как некоторые поступали, будучи язычниками. Или не следует того делать, или туда не ходить. И в этом они верно поступают. Но, увы, они вскоре обнаруживают, что у них нет силы соблюдать эти правила новой жизни. Они не знают, что тот, который призвал их к святой жизни, что он в них живет, и что он один может произвести эту святую жизнь в них. Возьмем в пример верующих в Коринфе. Духовная жизнь этих верующих была полна противоречий. Павел им прямо говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Между ними были зависти, споры, разногласия и другие пороки. Они своим поведением не прославляли Бога, но позорили святое имя того, который их искупил. Что они имели Духа Святого, об этом вопроса не может быть. И тем не менее, они были духовные недоростки. И видно, что Павел обнаружил причину этому жалкому состоянию верующих в Коринфе. Это мы видим из 3 главы его первого послания им. Он пишет так: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Очевидно, они этого не знали. А то зачем этот вопрос? Именно это и было причиной их поражения. Они не знали, что Дух Божий живет в них. Возлюбленные, откровение этой дивной истины, что Бог дал нам Духа Святого и есть средство против всех наших неудач и поражений. Заметьте, как Павел молится за верующих в Ефесе: «Дабы Бог просветил очи сердца их, чтобы они познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых». И теперь слушайте дальше. «И как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Дорогие мои, это знание, что мы имеем это безмерное величие, могущество Его в нас, что Он Сам живет в наших храмах и является ответом на все наши проблемы. О, как оно, это знание необходимо для святой жизни, что всемогущий Бог живет в этих глиняных сосудах наших. Да, Бог должен просветить очи сердец наших, что в Духе Святом Бог присутствует не только с нами, но Он живет в нас. Если Дух Святой пребывает в наших сердцах, это значит, что пребывает в нас и Бог Отец, и Бог Сын. Это, дорогие мои, не теория или человеческая выдумка, или просто красивая догма, но блаженная реальность. Некоторые верующие по неведению своему думают, что Дух Святой – это просто божественное влияние, которое побуждает их к добрым подвигам. Но, возлюбленные, это ложное понятие. Подумайте, какая трагедия таких верующих, которые, несмотря на то, что все время в них пребывает Дух Святой, этого совершенно не знают. Притом они не знают, что Дух Святой – личность, а не какое-нибудь дуновение ветра или влияние. Беда с верующими в Коринфе была не в том, что они не имели Духа Святого, но что они не знали, что Он в них живет. Они пользовались Его дарами, а пренебрегали Его личностью. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Может быть, это как раз и есть твоя беда, мой дорогой друг. Ты чадо Божие, ты искуплен кровью Иисуса Христа. Ты не делаешь того, не делаешь другого, но ты поражен все же в твоей духовной жизни. О, проси, чтобы Господь тебе отверз очи, дабы ты познал, кто Он есть, который живет в тебе». И, мой друг, когда просветлеют очи сердца твоего, и ты познаешь, что тот, кто пребывает в тебе, есть никто иной, как всемогущий Бог, и ты в полном смысле этого слова, будучи чадом Его, являешься богоносцем, то скажи, что может быть невозможным для тебя? Тогда вместе с апостолом Павлом ты воскликнешь: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе! Слава и благодарение Ему!» Есть за что славить нашего Господа, не так ли? Посмотри, какое значение оно имеет для тебя, чадо Божие. Все твои заботы, беспокойства, тревоги и боязни должны кончиться. В твоем сердце живет Христос, а если Он в тебе пребывает, тогда возложи все твои заботы на Него. Он знает, как с ними справиться. В твоем немощном сосуде такая сила, которая может поразить любого врага, передвигать самые большие горы и переходить любые воды, и они не потопят тебя. В твоем распоряжении вся сила Божья, она твоя, потому что сам Бог живет в тебе. О, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Братья и сестры, я убежден, что в этом наша сущая нужда, чтобы Бог просветил очи сердца нашего, дабы мы познали, какое неисследимое богатство славы в тайне сей, который есть Христос в нас. Слава Ему! Но что следует после данного нам откровения? После того, как Господь вразумил нас в этом чудном познании, что Он пребывает в нас. Послушайте, что Павел говорит дальше в своем послании к Коринфянам, 6 главе. Опять он начинает с вопросом: «Не знаете ли?» Не знаете что? Слушайте. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» И дальше что? «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Тут он ведет нас одну ступень дальше. После того, как мы обнаружили, что в нас пребывает сам Бог, остается делать одно – отдаться всецело Ему. Если мы храм Божий, значит, мы уже не принадлежим себе, а Ему. После откровения следует полное подчинение и отдача. Помните, сперва Исаия видел Господа, сидящего на престоле. Потом последовала его полная отдача Ему: «Вот я, пошли меня». Видите, возлюбленные, разница между теми верующими, которые имеют победу, и теми, которые ее не имеют, не в том, что первые якобы имеют Духа Святого, а последние нет. Не в этом причина, но в том, что первые знают, что Он в них живет, а другие не знают. И те, которые знают, они отдались Ему, а те, которые не знают, не знают, что должны отдаться Ему. Это, возлюбленные, и есть положительная сторона освящения – знать, что нам Бог дал Духа Святого, и, зная, отдать себя всецело Ему. В этом весь секрет, почему Павел и говорит фессалоникийцам: «И так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Возлюбленные, только когда Иисус Христос делается нашим властелином, полной отдачей самих себя Ему, только тогда Дух Святой может силой действовать в нас и через нас. Будем помнить, что мы куплены дорогою ценою, и потому мы теперь целиком принадлежим Ему и только Ему. Он нас искупил, Он нас отделил для чего? Чтобы жить в нас, чтобы через нас Он был прославлен. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Бог ожидает твою полную отдачу. Он должен быть властелином во всей целости и осветить нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело. Прими верой то, что уже твое. Начни славить и благодарить Господа за этот неизреченный дар, за величие и могущество Его в тебе, что Он в тебе производит и хотение, и действие. Не смотри на свои чувства, не ищи чего-либо доброго в самом себе, но взирай только на Иисуса, начальника и совершителя веры. Да будет Он альфой и омегой, началом и концом, первым и последним в твоей жизни. Благодарение Ему вовек. А если ты еще не спасен, ты еще не приобрел мир с Богом через Сына Его, то приди к Нему сейчас и прими Его благодать. Он жаждет спасти тебя и дать тебе жребий со святыми. Слава и хвала нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте утешим тех, кто плачет, ободрим, что в небесах ожидает нас чудный святой край. С вами BBN, радио высшей огранки и небесного качества.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN передача «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта программа подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Авдия. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Книга пророка Авдия. Мы уже затронули в предыдущей беседе, что книга Авдия довольно ясно говорит о чувствах ненависти в сердцах потомков Исава по отношению к потомкам Иакова, Израиля. В этой небольшой книге заметны эти чувства много более, нежели в других книгах Ветхого Завета. Это придает книге Авдия большое значение. Исав и Иаков, сыновья Исаака, проявили совершенно противоположные взгляды на жизнь. В сердце Исаава были сосредоточены чувства земного характера, без стремления познавать и служить Господу, чувство человека, который в центре своих стремлений имеет самого себя на первом месте. Иаков же, наоборот, обнаруживал в своей жизни, не лишенный ошибок, стремление к Богу, к небесным вещам, почтение к человеку в страхе Божьем. Конечно, Иаков был виновен в ряде своих жизненных поступков. Неоднократно Бог не был им доволен по этой причине, как повествует нам Священное Писание. Но несмотря на все проблемы в жизни, Иаков направлял свой взор к небу и часто молился Господу в нуждах своих. Тогда как Исав был равнодушен к духовной жизни и хождению с Богом, земные цели и стремления всецело руководили им в жизни. Когда он видел, что Иаков поступал богобоязненно и делал приятное своим родителям, то Исав делал вещи в угоду самому себе. Не наблюдается ли подобное явление между людьми и в наше время? Есть много людей, которые питают равнодушие к духовным ценностям жизни. Они заинтересованы только вещами, которые приносят им плотское удовольствие и мнимую пользу. Эти люди исключают Бога в своих мыслях, планах и поклонениях. Но с другой стороны, есть также большое множество людей, ищущих Бога со всей искренностью своих сердец. Они признают Его своим Господом и Спасителем, будучи прощены им и омыты Пресвятой кровью Господа Иисуса. Возможно, что они не являются богатыми материально, но зато благословение Божие пребывает на них. Их взоры направлены к небу, их планы и желания согласованы с планами Господними в этой жизни и на земле, и для вечности, и в общении с Богом. Зачастую богатые в этом мире являются весьма бедными в духовном отношении, не имея веры, ни надежды на святое будущее в вечности. Верующие же в Господа, хотя и состоятельные материально, делают много добра нуждающимся и не полагаются на богатство земное, которое иногда берет крылья и улетает.

0: их надежда на Господа Иисуса Христа и на богатство духовное, которое Он дает им. В послании апостола Павла к римлянам говорится особенно ясно об этой категории людей, отвергающих необходимость познания человеком своего Создателя. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Римлянам 1 глава 28 стих. Они ведут войну с Богом, который все это видит. Эти люди не признают на собой существование Бога и не желают творить Его святую волю. Противоположность этой категории людей апостол Павел утверждает, что есть иные люди, разумные и верующие, которые всю свою жизнь вручили в руки Божьи и служат Ему с радостью. Эти люди соделались по милости Его сынами и дочерями Божьими, а также сонаследниками со Христом Иисусом. Таковыми мы и являемся, потому что любим Его уже и знаем Его любовь и спасение в Господе Иисусе. Апостол Павел наставлял верующих в Колоссах: «Помышляйте о небесном, а не о земном». 3 глава, 2 стих. Принимая во внимание контраст духовный между Исавом и Иаковом, мы и приступили к изучению этой маленькой книги Авдия. Видение пророка, связанное с судами Божиими над Эдемом, по причине ненависти этого народа к Исааву Израилю. Исав или Едом не пропускал никакого случая, чтобы нанести вред Израилю. Столетиями эти чувства овладевали Эдемом. Все это видел всезнающий Господь, который учил Израиля не делать Едому зла. Это было трудно для Израиля понять. Были времена, когда Израиль был готов выступить против Едома войной и поразить его народ. Можно чувствовать, что во время пророческого служения Авдии в Иудее царило неспокойствие политического характера. Также и экономика страны не была в превосходном состоянии, как это бывало при других царях. Эти трудности народ чувствовал. В это время, когда враждебные страны готовились совершить нападение на Иуду, стало заметно, что Эдем также приготовлялся наброситься на своих двоюродных братьев и получить желаемую добычу. Это было явно пред Богом, который и призвал Авдия на пророческое служение, чтобы он произнес грозные слова о грядущем суде Божьем над Эдемом. Чаша его нечестия наполнилась. Справедливый суд Божий приближался. Иногда люди думают, что Бог совершенно безразличен, что делается на земле, но это не так. Он видит людей, богобоязненных, ходящих пред Ним, и также знает беззаконников, которые замышляют зло против других, восстают против самого Создателя. Всемогущий Бог никогда не опаздывает в своих действиях. Эти времена известны Ему. Следует помнить весьма важное обстоятельство, что царь, имевший власть в дни служения Господа Иисуса на земле, был Ирод, идумянин. Он являлся потомком Исаака. Ему Иисус не ответил ни слова. А раньше этого, когда Ирод хотел убить его, Господь Иисус послал сказать ему: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день кончу». Луки 13 глава 32 стих. Перед гордым и дерзким Иродом стоял кроткий агнец. Перед потомком Исава стоял Иисус, по плоти потомок Иакова, и не отвечал ему на все унижения ни слова. Он вручил свою жизнь в руки Всемогущего. Кто в конце концов победил? В этой небольшой книге Авдия мы видим три важных истины относительно Исава. Злой характер Едома, Исава, проявление этого зла в результате этого проявления зла. Обратите внимание на третий стих. «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Обольстила. Какое сильное и опасное слово. Едом, как народ, чувствовал себя непобедимым. Но эта обольстившая народ гордость проникла во все другие области жизни и ума потомков Исава. Им казалось, что они обойдутся без Бога. Они не хотели служить, повиноваться и поклоняться Ему. Начальный грех человека при его падении в Едеме была гордость. Сатана воспользовался воспротивиться Богу и повредить человеку путем предложения ему гордых побуждений. «Вы будете как боги». Наши прародители споткнулись на этом соблазне гордостью. Это же самое чувство гордости человека не допускает его принять дар любви, голгофский дар спасения кровью Христа, пролитой Господом Иисусом. Эта гордость держит человека в отступничестве от Бога и во вражде мирового характера. Слушайте 4 стих. «Но хотя ты, как орел, поднялся высоко и среди гнезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрыну тебя, говорит Господь». Заметьте, что так говорит об Едоме сам Бог. Фактически эти слова означают: «Ты отверг меня и сделал себя самого Богом». На высотах, где царствует орел, не стремится ли к этому человечество и в наши дни? Не ищет ли человек безопасности для себя на высотах? Бог все это видит и долго терпит, и если не в ближайшие дни, то в свое ему ведомое время он начнет действовать и низрынет с высот эти изобретения. Видение Авдия свидетельствует об этом в личном отношении жизни человека, а также и в связи с судьбами народа. Национальная гордость и коварство будет непременно подвергнуты суду Божию. Люди, стремящиеся жить без Бога, идущие своими опасными путями, горько обманывая самих себя. Чувство в сердце человека, что он не нуждается в Боге и его милостивом руководстве, возводит его на вершины самообмана. Печальная судьба таких лиц и народов. Об этом учит и предупреждает нас книга пророка Авдии. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Авдия. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Слуга Господа». Книга пророка Авдия является самой короткой книгой Ветхого Завета, но, несмотря на это, она занимает важное положение в Писании. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляя их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы читаем книгу «Песни песней Соломона».
0: Глава первая. «Да целует он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. Прекрасные ароматы благовоний твоих, имя твое, как разлитое мирро, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобой. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобой, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Дочери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кедарские, как завесы Соломона. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Мой собственный виноградник я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в колеснице фараона я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мирровый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня, в виноградниках энгедских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Глава вторая. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мной — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладой и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Глава третья. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видели ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходящее от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемое миррой и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его из страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из деревьев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, сиденье его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью дочерями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите, дочери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Глава четвертая. О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давида, сооруженный для оружия. Тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладой и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мной с Ливана, невеста, со мной иди с Ливана. Спеши с вершины Аманы, с вершин Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. «О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И аромат благовоний твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста! Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревьями, мирра и алоэ со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер, с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Глава пятая. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста. Набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил: «Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне». Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой, бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его — чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его — лилии, источают текущую мирру. Руки его — золотые слитки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дочери иерусалимские. Глава шестая. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Отведи очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, избранная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее царицы и наложницы и восхвалили ее. Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Глава 7. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод маниамский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дочь именитая! Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Тело твое — ворох пшеницы, окаймленные лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки есивонские, что у ворот Батрабима. Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок, уста твои, как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава 8. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, Тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленную, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи мне, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламя весьма сильное. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у нас сестра, которая еще мала, и грудей нет у нее. Что нам делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена, и груди у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 сребреников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамовых.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня перед нами первая глава послания апостола Павла к Ефесянам. В прошлый раз мы, друзья, остановились на том, что Бог открывает тайну своей воли верующим людям. Мы прочтем для освежения нашей памяти стихи от 7 до 12 из первой главы послания к Ефесянам, о которых мы говорили на прошлой лекции. Павел, отмечая тот факт, что мы избраны Богом прежде создания мира, продолжает говорить о усыновлении нас и о том, что Бог принял нас верующих. И принял Он нас в возлюбленном, то есть во Христе Иисусе, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы имеем прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего

0: все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Вот так пишет апостол Павел. Вы знаете, друзья, во Христе Иисусе мы имеем искупление грехов кровью Его. Христос уплатил за нас цену, и эта цена покрыла собой все грехи человечества. Слушатели, может быть, вы недавно начали изучать Слово Божье или совсем недавно открыли Библию, начали читать, и вы встретили многие новые слова. И в самом деле, в Слове Божьем мы встречаем многие слова, которые нам сперва непонятны. Например, это слово «искупление», «искупление грехов». Но вы наберитесь терпения, слушатель, вы помаленьку поймете это, когда мы будем ежедневно с вами изучать Слово Божье. Искупление Христово хранится, можно сказать, в форме благодати. Благодать, снова новое слово, кажется, не правда ли? Благодать не только спасает нас, но она действует в нас, проявляясь в нас во всякой премудрости и разумении. И посредством действующей в нас благодати Христос открывает нам тайну Своей воли. Вы заметите здесь, слушатель, что действие благодати ведет к откровению в нас воли Божьей. В послании к римлянам в 12 главе апостол Павел останавливается на этом вопросе, говоря следующее в первых двух стихах, что откровение воли Божьей совершается через познание этой воли нами. Написано и так: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Это, уважаемые слушатели, апостол говорит, что с нашей стороны должно быть предпринято, чтобы мы могли исполняться познанием воли Божьей. Видите ли, откровение всего Божьего в нас, в данном случае воли Божьей, не совершается помимо участия нашей воли. Бог нам дает, и мы протягиваем руки веры и берем Божий подарок. Слушатели, вы свободны взять этот подарок или его просто отвергнуть. Иллюстрацией здесь может послужить пример из Ветхого Завета, когда Бог дал в подарок народу израильскому землю обетованную. Земля, как вы помните, из Ветхого Завета дана была народу, но народ, слушатели, народ боялся взять подарок Божий, потому что не имел достаточно веры и боялся населяющих ту землю народов. Страх и нам часто препятствует брать благословение Божье. В любви Христовой нет страха. И потому, если наша вера движется любовью, мы этой верой принимаем все, что Бог дает нам. Не правда ли? Апостол Павел ясно говорит о том, что наша вера должна действовать любовью. Общение человека с Богом и Бога с человеком всегда обоюдное, можно сказать. То есть Бог дает, а человек принимает. Со своей же стороны человек Богу может воздать лишь хвалу и прославить имя Его. Псалмист в Псалме 115, в 3, 4 и 8 стихах говорит об этом так: «Что воздам Господу за все благодеяния Его? Что?» И потом он говорит: «Чашу спасения приму и имя Господне призову. О, Господи, Тебе принесу жертву хвалы». Друзья, Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Когда мы принимаем эти благословения и пользуемся ими, тогда нам открывается воля Божья в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Первоначальное действие воли Божьей проявляется в спасении грешников, потом Воля Божья действует в спасенных грешниках, направляя их духовную жизнь к тому, чтобы все небесное и земное соединилось под главою Христом. В этом воля Божья, друзья радиослушатели. Как же эта воля Божья осуществляется через нас? Ответ мы находим здесь же, в первой главе послания к Ефесянам, начиная стихом 11 и ниже. Но мы сперва прочтем стихи 11 и 12, где говорится «в Нем», то есть во Христе Иисусе, «мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Слушатели, здесь Дух Святой указывает нам на то, что мы через уверование сделались наследниками Бога. Нашим наследством является Царство Небесное. Господь Иисус сказал как-то: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Евангелие Матфея, 11 глава, 12 стих. Наследники, слушатели, наследники имеют право на свое наследство, имеют право входить в свои владения. Господь, даровав обетованную землю народу израильскому, когда перевел этот народ через Иордан, чтобы взять эту землю, сказал Иисусу Навину и всему народу, он сказал: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Это мы читаем в книге Иисуса Навина, в 1 главе 3 стих. Вы знаете, Господь Бог дал нам во Христе Иисусе все духовные благословения в небесах, чтобы мы их брали верой. Эти благословения являются нашим уделом, и мы призваны брать их верой, слушатели, верой. Когда мы входим в наше духовное наследие, тогда мы служим к похвале славы вечного Бога. Мы подошли с вами к стихам 13 и далее, последующим. Теперь мы прочтем эти стихи от 13 до 17, где говорится так: «В Нем, то есть во Христе Иисусе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, то есть во Христа, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Слушатель, здесь апостол Павел приводит историю нашего уверования и представляет ее нам так, чтобы нам открылось наше призвание, как наследников Божьих в исполнении Божьей воли. Конечная же цель этой воли в данном случае в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Слушатели, об осуществление этого мы будем говорить в следующей лекции, а сегодня остановимся на том, как Бог хочет приготовить нас для осуществления этой великой цели. Выше прочитанное место мы рассмотрим по стихам. Написано: «В Нем, то есть во Христе Иисусе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, во Христа, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Друзья радиослушатели, нам нужно очень-очень внимательно прислушаться к этим словам и понять эту истину. Спасенный человек имеет на себе печать, И это печать Духа Святого. Он запечатлен, зарегистрирован, записан и проведен по документам духовным, друзья, по документам купчей, так сказать, Иисуса Христа. И если, слушатели, у вас нет Святого Духа, это говорит о том, что вы не имеете Христа, вы не имеете Господа Бога, вы не имеете спасения. Многие спрашивают, вы, Александр, вы получили Духа Святого? Слушатели, если я не получил Духа Святого, если я не имею Его, я, слушатели, не спасен. Но я знаю, что Господь со мной, Он во мне, Святой Дух во мне, и я спасен, я запечатлен. И у меня есть эта печать Святого Духа, слушатели. И я повторяю, если вы этого не имеете, значит, это очень плохо. Значит, это говорит о том, что у вас нет спасения. Эти слова очень важные, друзья радиослушатели. Спасенный человек, я повторю, спасенный человек имеет на себе печать Духа Святого. Он запечатлен, зарегистрирован, записан и проведен по документам Божьей купчей. Когда, слушатели, когда вы, например, покупаете дом, вы вносите первоначально залог за него, не правда ли? С тем, что по уплате полной его стоимости этот дом перейдет в вашу полную собственность. В искуплении нашего наследства, в спасении, друзья радиослушатели, Дух Святой является именно этим залогом, залогом, частью цены стоимости нашего наследства. Полная цена искупления находится в богатстве благодати Христовой, которую Бог в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Как видите, слушатели уважаемые, Бог хочет нашего участия в исполнении Его воли. Для этого Он дает нам премудрость и разумение. Для искупления удела Божия Бог хочет употреблять действие Его воли в нас. Апостол Павел спрашивает, говоря, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Бог, друзья, дарует нам все, но Он хочет, чтобы мы принимали Его дары. В принятии даров Его совершается искупление удела Божия. Уделом Божьим является Божий народ, не каждый верующий в отдельности, но единство верующих, их полнота. Апостол Петр говорит так, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». Друзья, духовно все возрожденные люди являются членами народа Божия, членами Церкви Христовой, но в практике жизни создать это единство, этот живой организм, способный жить, функционировать, развиваться, не так-то легко. Дети Божьи призваны к осуществлению этого единства. Павел говорит дальше, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Павел, друзья, горел страстным желанием, чтобы в верующих начала открываться тайна воли Божьей. Эфесские верующие имели сильную веру, и Павел в надежде обращается к ним и просит Бога дать им духа премудрости и откровения. Это Дух Святой, друзья. Эфесские верующие были запечатлены этим Духом Святым, но этот Дух слабо действовал в их жизни, не производя в них премудрости и разумения к познанию воли Божьей. Павел просит Бога, чтобы Бог исполнил их Духом Святым. Они имели Духа Святого как залог и наследие для искупления удела Божия, но не имели полноты Духа Святого. Дух Святой должен действовать в сердцах и в жизни верующих людей. И Он действует тогда, когда верующие добровольно отдают себя в Его распоряжение. Друзья, христиане, мы призваны быть исполнителями воли Божьей в осуществлении целей, которые Он, Бог, поставил перед нами.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Пользуясь небольшой паузой, хочу еще раз поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Опять же, несколько слов о нашем любимом и любящем Боге. Бог верен, Он верен в Своей любви, Ему чужды изменения, Он не ведает и тени перемены. Он верен своему намерению. Он не оставляет дело незаконченным. Он во всех обстоятельствах верен. Как отец, он не отречется от своих. Как творец, он не оставит дело рук своих. Он верен своим обетованиям. И каждое обетование обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен своему завету, который он заключил с нами во Христе Иисусе. И засвидетельствовал кровью Его жертвы. Он верен своему Сыну и не допустит, чтобы Его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен своему народу, которому Он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица Своего. Библия говорит: «Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен». Второзаконие 32:4. Придите к такому прекрасному Господу и отдайте Ему свое сердце навеки. Будьте с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». В нашей сегодняшней передаче встретятся все участники семейной драмы, которая развивалась на протяжении последних 12 эпизодов. Участники конфликта поделились на три группы. Первую возглавляет Диди Фронта, который решительно настроен вернуть домой своих сыновей Сергия и Люция, чтобы подчинить их своей воле. Николас Бакас, греческий священник, который оказался невольным участником драмы, хочет лишь одного – вернуть своего сына Анатолия домой. Диди нанял нескольких вооруженных солдат для того, чтобы расправиться с сыновьями в том случае, если они решат оказать сопротивление. Во второй группе оказались Сергий, Люций, Анатолий и несколько их друзей, которые отправились на поиски Иисуса из Назарета. Эта небольшая безоружная группа не желает никому зла и стремится к миру со всеми. Все, чего хотят эти люди, это восстановить разрушенные семьи и показать любовь и прощение тем, кто когда-то причинил им боль и обиду. Членами третьей группы стали Клавдия, жена Дидия, Октавий и его жена Оливия, Атон их слуга и несколько стражников, которых Октавий пригласил для собственной безопасности. Иисус и его ученики стали членами четвертой группы. Итак, мы предлагаем вам послушать заключительную историю из цикла «В поисках Царствия Божьего» под названием «Встреча на перепутье».

0: такой же ненадежный, как все известные мне греки.
1: А мы не сдвинемся с места, пока ты не заплатишь нам, как обещал.
0: Деньги здесь, в сумке под седлом. Вы получите их, как только выполните свою работу, как мы и договаривались.
1: Диди, с кем, по-твоему, ты имеешь дело? Я не один из тех мелких воришек, которых ты обычно нанимаешь для своих грязных дел. Ну, я жду.
0: Хорошо, я не смогу отдать вам всю сумму монетами. Но у меня есть ювелирные украшения и серебряные кубки, которые очень дорого стоят. Вот, посмотри сам. Я человек слова и всегда сдерживаю свои обещания. Вы получите все это, как только выполните то, о чем мы с вами договаривались.
1: Если бы ты был человеком слова,

0: Как ты собираешься объяснять своей жене, что взял ее украшение для того, чтобы заплатить за смерть ее сыновей? Все готовы? Мы отправляемся в путь.
1: Атон, я так рада, что ты дома. Я уже начала беспокоиться о том, что Диди заметил, что ты за ним следишь.
2: Николас опоздал. Из-за этого Диди начал нервничать и в конце концов отправился в путь без него. Через час Николас приехал на место встречи, увидел, что Дидия уже нет, пробормотал что-то по-гречески себе под нос и быстро поскакал из города вслед за Дидием.
1: Ты уже сообщил Октавию о том, что Диди уехал?
2: Да, они с Оливией скоро должны быть здесь.
1: Атон, что это за шум?
2: Октавий подъехал в своей служебной карете. С ним его вооруженная охрана.
1: Октавий, я думала, мы не хотели привлекать к тебе ненужного внимания.
3: Марк, мой секретарь, был очень обеспокоен тем, что на дороге нас может подстерегать опасность. Поэтому он сообщил об этом старейшинам. Те, в свою очередь, решили, что если я отправлюсь в путешествие, то только на таких условиях. Атон, поставь, пожалуйста, чемоданы в багажное отделение. Клавдия, садись в карету. Диди и его люди уже далеко, и нам не следует терять ни минуты.
1: Я сейчас вернусь. Мне нужно положить это ожерелье в сейф. Меня ограбили!
3: О чем ты говоришь? Кто мог тебя ограбить?
1: Кто-то забрал все мои украшения из сейфа. Нет даже серебряных бокалов, которые мне подарила моя мама. Там нет абсолютно ничего.
3: Подожди, я доберусь до своего брата. Какой же он негодяй.
1: Кто мог совершить такой ужасный поступок?
3: Кто, как не твой муж, Клавдия?
1: Ну, Дидия, было достаточно денег на поездку. Зачем ему понадобились мои украшения, если он собирается найти наших сыновей и вернуть их домой? О, нет. Нет, нет. Дидий нанял головорезов, чтобы уничтожить моих сыновей, Октавий.
3: Атон, пожалуйста, помоги моей невестке сесть в карету и потом садись здесь рядом со мной. Мы не можем терять ни минуты.
1: Как отец может быть так жесток по отношению к родным сыновьям?
4: Он напуган, Клавдия. Его переполняет злоба и ненависть. Он очень боится, что все его злодеяния, совершенные им в прошлом, откроются, и ему придется понести суровое наказание. Но сейчас ты должна помнить о своем сновидении и сохранять спокойствие. Ты должна верить в лучшее, Клавдия.
1: Спасибо тебе, Оливия. Ах, я думала, что мы одни.
4: Клавдия, это Адрианна и ее мать Серна.
1: Я так рада, что вы тоже здесь, Серна и Адрианна. Как давно я вас не видела. Пожалуйста, простите мне мои слезы.
5: Я понимаю, почему вы плачете, госпожа. Я тоже проливала немало слез из-за этой трагической истории. Но я очень рада видеть вас вновь. Сергий всегда говорит о вас такой нежностью.
1: Ты очень добрая девушка, Адрианна. Неудивительно, что мой сын полюбил тебя. Я могу спросить вас, как вы узнали о наших планах отправиться вслед за твоим отцом и моим мужем?
4: Все это устроил Октавий, Клавдия. Когда он узнал о том, что ему придется поехать в этой большой безопасной карете, он пригласил Серну и Адриану поехать вместе с нами.
1: По крайней мере, муж одной из нас внимателен и добросердечен.

0: Сергей, как ты думаешь, что имел в виду Малахия, когда говорил, что сегодня вечером мы можем стать свидетелями чудес Божьих?
1: Я не могу сказать точно, но я думаю, что Малахия верит в то, что Бог работает через Иисуса. Я давно пришел к выводу, что Малахия не бросает слова на ветер. И если он что-то говорит, то его словам можно верить, даже если мы не совсем понимаем, что он имеет в виду.
2: Вы только взгляните! Николас решил присоединиться к нашей вечеринке. Ты проспал или подумал, что тебе будет с нами неинтересно? Где ты был?
3: Я не собираюсь докладывать тебе, где я был. Теперь я здесь, как и собирался. А отчитываться перед тобой я не должен. Масала, как скоро мы доберемся до реки Иордан?
4: Нам осталось идти не более часа. Вот, за тем холмом мы увидим Иордан.
2: Обычно ты опаздываешь, а сейчас вдруг куда-то заторопился. Это совсем на тебя не похоже.
3: Диди, мы с тобой едва знакомы, но я уже начинаю понимать, почему у тебя так мало друзей. Я знал, что у тебя дурная репутация, но не ожидал, что ты настолько высокомерен, груб и дерзок.
2: Следи за тем, что ты говоришь, грек.
3: Ты что, мне угрожаешь, римлянин?
2: Нет, я просто тебя предупреждаю.
3: Ты что, прикажешь этим людям убить и меня? Думаю, нет, ведь я заплатил им больше, чем ты. Ты можешь считать себя хитрым и коварным, но ты просто зловещий и беспощадный человек. Тебе нет дела ни до кого, кроме себя самого. Однажды, Диди, тебе придется посмотреть правде в глаза. Я думаю, тебе самому станет страшно, когда ты поймешь, в кого ты превратился.

0: Юлий возвращается.
1: Что вам удалось узнать?
0: Я видел отца и четырех вооруженных людей. Они перешли реку Иордан и теперь ожидают нас в роще, на южной стороне этой дороги. Николас и другие люди спрятались среди деревьев, на другом берегу реки. Я думаю, они планируют окружить нас, когда мы будем переходить реку.
2: А вы видели других путников на этой дороге?
3: Да, я видел большую карету какого-то официального лица. В упряжи было 6 лошадей. Карету сопровождают 4 стражника. Они направлялись вниз по дороге, недалеко от реки. Я также видел небольшую рыбацкую лодку, плывущую с севера. В ней было 3 человека. А на дороге, ведущей из Тиберии, пыль стоит столбом.
2: Ты очень наблюдателен, Юлий.
0: Что ты собираешься делать, Малахия?
2: Мы пойдем мимо твоего отца и его людей, сделав вид, что ничего не подозреваем. Мы направимся к реке, чтобы поприветствовать твоего дядю Октавия, который находится в своей служебной карете.
0: Как? То есть я имею в виду где? То есть откуда вам известно, что в карете находится наш дядя?
2: Когда мы познакомились 6 месяцев назад, Сергей, я говорил тебе, что с появлением твоего брата мы стали пристально следить за вашей семьей.
0: Да, помню. Но как вам удалось узнать о том, что произошло сегодня? Только человек из Хиппоса мог сообщить вам об этом, но я не видел сегодня ни одного посыльного.
2: Я думаю, что пора открыть тебе наш секрет, мой юный друг. Посмотри вон на ту высокую скалу, возвышающуюся над остальными горами, к востоку от Иордана, видишь?
0: Да, я вижу белую скалу.
2: А теперь посмотри на нее внимательнее. Ты видишь яркий свет, сияющий на самой вершине?
0: Да, да, вижу.
2: Это один из наших посланников. Он посылает нам информацию, которую узнал в Хиппосе.
0: А, я понял. Я слышал о такой системе передачи информации. Ее обычно используют в армии. Но никогда не видел своими глазами, как это делается.
2: Она эффективна только, когда светит солнце. Слава Господу за то, что сегодня он благоволит нам. Пойдемте, друзья, посмотрим, что еще для нас приготовил Господь.

0: Я приказываю всем замолчать. Сидите тихо до тех пор, пока я не подам сигнал. Николас, я думаю, что боги послали нам твоего сына и еще нескольких бунтарей.
1: Сегодня на реке Иордан очень мелко. Остановитесь посредине и дайте лошадям напиться.
2: Посмотри, Атон. Сергий и Люций оказались в западне, как и предвещал сон Клавдии. Дидий и его люди окружают их с двух берегов реки. Стража, отправляйтесь вперед и займите позицию прямо за Дидием и его людьми. Позвольте ему вас увидеть, но не начинайте атаку, если только они первыми не нападут на вас. Дамы, я думаю, вам всем следует это увидеть.
3: О чем ты, Октавий?
2: Взгляни вниз, на реку, Клавдия.
3: О, Боже! Все точно, как в моем сне. Но теперь мне страшно, Октавий. Сделай что-нибудь, пожалуйста.
2: Я послал к реке своих стражников, Клавдия. Потерпи немного и ни в коем случае не теряй веру. Я уверен в том, что Дидий не наделает глупостей, когда вокруг столько свидетелей.
3: Я очень надеюсь, что ты прав. Хотелось бы мне иметь такую уверенность. Посмотрите. Дидий вынул меч и направляется к реке. Октавий, прикажи стражникам немедленно его остановить.
2: Я обещаю тебе, что никто не пострадает.
3: Но ты только посмотри. С другого берега в их сторону тоже направляются вооруженные люди. Наверное, это и есть те самые бандиты, которых нанял мой муж.
2: Да, Клавдия, но они не такие злодеи, какими их считает Дидий. Смотри внимательно.

0: Сава, прикажи своим людям окружить эту банду бунтарей и приведи их ко мне. Мои сыновья находятся среди них.
1: Отец! Отец, ты не узнаешь меня?
0: Кто это говорит?
1: Это я, Сергий, твой сын.
0: Как я могу узнать тебя с этой бородой в грязной крестьянской одежде? Кто из вас Люций?
2: Я на лошади, я Люций!
0: Почему ты прячешься за этой маской? Масала, спусти его с лошади и сними маску с его лица. Почему ты помогаешь ему идти?
3: Вот твой сын Дидий. Если ты хочешь увидеть его лицо, то сам сними с него маску.
0: Масала, я отдал тебе приказ. Ты должен мне подчиняться. Сейчас же сними с него маску.
3: Это последний приказ, который ты отдаешь сегодня мне или кому-либо еще, Дидий. Ты арестован.
0: О чем ты говоришь? Ты не можешь меня арестовать. Кем ты себя возомнил?
3: Я новый наместник Десятиградия. В настоящее время я занимаюсь расследованием преступлений, в которых ты замешан. Люди, которые нас окружают, жертвы твоих грязных дел.
0: Я священник, а не преступник.
3: То, что ты священник, лишь усугубляет твою вину и делает твои преступления еще более гнусными. Ты использовал свои так называемые религиозные убеждения для того, чтобы причинять вред ни в чем не повинным людям.
0: Ты не можешь доказать мою причастность к этим преступлениям. У тебя нет улик и доказательств.
3: Хочешь, чтобы мы начали с самых свежих? Вот сумка с драгоценностями твоей жены, которую ты должен был заплатить мне, как наемному убийце. Ведь ты хотел, чтобы я убил твоих сыновей. Не так ли, Дидий? Юлий, пожалуйста, подойди сюда. Я уверен, что ты узнаешь этого человека, Дидий. Ему ты тоже платил немало денег за то, чтобы он убил твоих сыновей.
0: Если ты собираешься меня за это судить, то ты должен судить и Юлия за то, что он взял мои деньги и попытался убить Люция.
3: Юлий прекрасно осознает, что был соучастником задуманного тобой преступления. Он также понимает, что, сделав шаг вперед, признался в содеянном. Ему известно, что его могут наказать за преступление, которое он совершил много лет назад.
0: Тогда арестуйте его.
3: Твой сын Люций принял решение простить Юлия. Мы были вынуждены снять с него обвинение.
0: Видимо, Люций не очень сильно пострадал от рук Юлии, раз смог его простить.
3: Сергий, пожалуйста, помоги своему брату подойти к нам. Ну что же, Дидий, приготовься увидеть те раны, которые ты нанес своему собственному сыну. Люций, пожалуйста, сними маску. Не отворачивайся, Дидий. Внимательно посмотри на своего сына. Посмотри ему в глаза и задумайся над тем, во что ты превратился.
0: Нет, нет, я не могу на это смотреть. Я не вынесу этого.
3: Скажи мне, Дидий, только правду. Если бы ты был одним из присяжных на заседании по этому делу, какой вердикт ты бы себе вынес?
0: Виновен, я виновен, я не имею права на защиту. Мои преступления непростительны. О, сын, мой сын, я так виноват перед тобой.
3: Ты сам признался в том, что виновен. Каким должно быть твое наказание? Какой приговор я должен вынести?
0: Я заслужил смерти. Я не имею права на жизнь. Прости меня, Люций. Я искренне сожалею и раскаиваюсь в содеянном.
2: Масала, я отказываюсь от обвинений, которые выдвигал против своего отца. Пожалуйста, пощади его.
3: О чем ты говоришь, Люций? Как ты можешь простить человека, который причинил тебе столько боли?
2: Я стал последователем учителя по имени Иисус. Он показал мне путь истинной веры. Благодаря ему я познал единственного живого Бога.
3: Я слышал об этом человеке. А где я могу его найти?
2: Если ты оглянешься назад, то увидишь его. Сейчас он переходит реку и направляется к нам.
4: Октавий, Диди упал на землю. Мне кажется, он умер.
3: Он не дышит. Твой муж будет жить. Приветствую тебя, Октавий.
5: Приветствую тебя, Иисус. Ты помнишь меня?
3: Разве я могу забыть людей, которые поверили в меня, так как ты и сотник Дарий? Я никогда не встречал такой искренней веры во всей Иудее. Этот человек твой брат?
5: Да, это мой брат Дидий, священник, поклоняющийся римским богам. Увидев тебя, он замертво упал на землю.
3: Пожалуйста, подними его и следуй за мной.
4: Куда ты хочешь забрать моего мужа?
3: Не волнуйся, скоро я верну тебе твоего мужа. Но прежде я должен побыть с ним наедине.
4: Октавий, что Иисус хочет сделать с Дидием?
5: Все в порядке, Клавдия. Они разговаривают.
4: Мой муж жив? И разговаривает с Иисусом?
5: Да. Подойди сюда, и ты увидишь это собственными глазами.
4: Посмотри. Иисус положил руку на плечо Дидия. Мне кажется, что мой муж плачет. Я никогда не видела, чтобы он плакал. За всю свою жизнь он не проронил ни одной слезы. Он встает на колени перед Иисусом. Что все это значит, Октавий?
5: Я полагаю, это значит, что когда Иисус приведет Дидия, у тебя будет совершенно новый муж, а у твоих сыновей новый отец –

0: Клавдия, моя жена и ваши сыновья, а также Адрианна и ее семья сейчас находятся в саду. Они все счастливы и готовятся к свадьбе. Ведь до свадьбы осталась всего неделя.
1: Посмотрите, ваш отец и Октавий уже здесь.
2: Как красив наш сад. Вы все прекрасно поработали. Я прошу вас подойти ко мне. У нас с Октавием есть для вас новость. Думаю, вы помните, что 6 месяцев назад, после встречи с Иисусом, мы все вернулись в Хиппос, и я снял с себя полномочия священника Римской Церкви. Вы также помните, что первосвященник строго предупредил меня о том, что если я стану последователем Иисуса, то тем самым подвергну себя и свою семью опасности. Тогда мы вместе обсудили это и решили остаться верными последователями Иисуса из Назарета. Сегодня нас с Октавием арестовали и привели в суд. Октавия сняли с его поста. Он больше не является мэром Хиппоса. Мне приказали отречься от веры в Иисуса, заплатить большой штраф и вернуться к своим обязанностям священника римского храма. Я 40 лет обманным путем наживался на людях. Я врал и обманывал, лишь бы только завоевать расположение моих начальников. В результате я испытывал лишь разочарование, злобу и душевную пустоту. Мои грубые действия и надменные отношения к людям стоили мне любви самой.

0: относиться как к преступникам. Может быть, мы все потеряем, но никто и ничто не заставит меня отвернуться от Иисуса из Назарета.
1: Вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN, уникальное радио в интернете, на котором звучат прекрасные христианские песни и разъясняется Священное Писание. Что ты, сердце, плачешь и рыдаешь? Что так беспокоишься в груди? Или утешения ты не знаешь? Или нет просвета впереди? Рвешься ты в просторы неземные, в чистые лазурные края, там, где обитают все святые, где отчизна вечная твоя. И когда житейские заботы, как каменья, закидают вдруг, отдохни от суетной работы, оглянись и посмотри вокруг. Неужели не видишь ты, родное, руки, распростертые к тебе? Положись на них и будь в покое, то Христос зовет тебя к себе. Только Он дарует утешение, Он заботы все твои возьмет. Ты получишь сердцу исцеление, и печаль с унынием уйдет. Что ж, теперь стучи, но уж иначе, с радостным хвалением в устах. И когда другое сердце плачет, то утешь его в простых словах и скажи: «Не видишь ты, родное, руки распростертые к тебе? Положись на них и будь в покое, то Христос зовет тебя к себе».

Ваше сердце может быть благодарным в этом мире боли и зла. Привет, я Джонни Эриксон Тада. И да, наш мир исполнен боли. Вы согласны? И я даже не говорю о всем мире в целом. Я имею в виду ваш личный мир. В машине пробивается колесо и ломается компьютер. Зубы портятся и растет инфляция. На пикнике мешает нашествие муравьев, и наших коллег по работе продвигают раньше, чем нас. Некоторых вещей невозможно избежать, потому что это просто факты жизни. Мало кто из нас может это контролировать. Но прежде чем вы снимете с себя все обязательства, нужно принять во внимание следующий факт. Вы ответственны за то, как вы реагируете на это каждый день, на эти неизбежные неудобства. Вы можете либо париться, или быть недовольным, поддаться разочарованию, гневу и ворчанию, или же обратить свой взор на нашего суверенного Господа, у которого все всегда под контролем. Апостол Павел взял на себя ответственность за свое отношение к испытаниям. И да, какое замечательное отношение у него было. И все потому, что этот человек понял общую картину всего этого. Он объясняет ее в первой главе Филиппийцам, где говорит своим друзьям. «Хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху возвещения радостной вести. Друзья мои, вот она, большая картина». Павел знает, что его реакция на повседневные трудности была частью распространения Евангелия. Он знал, что за ним наблюдают другие люди и узнают что-то из того, как он реагирует на трудности. Вот почему у него было такое серьезное отношение, когда он столкнулся с неизбежными проблемами. Потому что знал, что за этим стоит нечто большее. Это может оказать влияние на жизнь других людей. И Бог принимает это во внимание. Знаете, когда мы испытываем глубокое разочарование или проходим неожиданные испытания, у нас есть тенденция смотреть внутрь себя, пыхтеть, быть недовольным и беспокоиться о том, как эта проблема повлияет на нас. Все зациклено на нас и на том, как нам от этого некомфортно, какие неудобства для нас это создает. Но в Филиппийцам 1.12 автор напоминает нам, что здесь есть нечто намного более важное, потому что наша реакция может напрямую повлиять на людей вокруг нас и захотят ответить на призыв Евангелия. Так что это того стоит, дорогой друг. Неудивительно, что Бог ожидает от нас правильного отношения, когда все идет не так. Вы, конечно, не находитесь сейчас в тюрьме вместе с Павлом, но будьте уверены, вы окажетесь в таких обстоятельствах, которые не сможете контролировать. Погода может нарушить ваши планы. Движение на дорогах приведет к тому, что вы опоздаете на встречу. После обеда у вас дома могут выключить свет. Вы вдруг узнаете, что кто-то украл ваш номер кредитной карты. И, конечно, вы не будете ответственны за все эти негативные моменты, но вы напрямую ответственны за свое отношение к ним. Вы ответственны за свою реакцию, за то, чтобы она была благочестивой и богоугодной. И, наконец, давайте помолимся вместе прямо сейчас. Господь Иисус, у меня сегодня будет много возможностей для возвещения Евангелия своей терпеливой реакции на возникшие проблемы. Я молюсь о том, чтобы когда это будут видеть другие, моя семья, мои соседи или коллеги, они увидели, что ты даешь мне силы реагировать на все это с улыбкой. Я знаю, что мое отношение будет влиять на других. И поскольку ты, Иисус, тоже все это видишь, помоги мне прославить Твое имя во всем, что я сегодня буду делать. Это того действительно стоит. Во имя Твое молюсь. Аминь.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге «Псалтирь», Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26, 14.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Есть вещи, не имеющие органов речи, на вид как будто безгласные, но часто для внимательного уха очень много говорящие. Говорят и проповедуют небеса, говорит земля со всеми ее произведениями, иногда говорят даже камни. В Библии сказано, что кровь Христова говорит. О голосе крови Христовой сказано, что она говорит лучше крови Авеля, которого убил родной брат. К кому же обращен голос крови Христовой и о чем она говорит? Прежде всего, она говорит Богу. Христос является нашим великим первосвященником, ныне предстоящим перед Богом и ходатайствующим за нас. Кровь Авеля вопияла к Богу и требовала мести. Кровь же Иисуса Христа взывает к Богу за нас, моля о нашем прощении. Мы часто согрешаем, часто виновны, и наш Спаситель, предстоя перед Отцом и показывая Ему свои пробитые гвоздями руки, молит за нас: «Прости им, Отче! Они ведь слабы и способны еще грешить, но Я умер за них, искупил их, они уверовали в Меня. Прости им, Отче!» И Отец прощает нас ради пролитой крови Сына Его. Но кровь Христа говорит и нам, и говорит очень о многом. Счастлив человек, уразумевший ее голос. Она говорит нам, во-первых, о том, что велика и неисследима любовь Божья. «Ибо так возлюбил Бог мир, — говорит Священное Писание, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Многим очень хорошо знаком этот стих, но мы никогда вполне не постигнем величия любви Божьей, который отдал ради нашего спасения своего единородного и любимого Сына. Взойдите на Голгофу мысленно, посмотрите там на истекающего кровью великого страдальца и задайте себе вопрос, кто он и зачем он так страдает. О, как безмерно велика любовь Божья! И жертва этой любви — это любовь великая, она вечная и неприходящая. Один стрелочник на железнодорожной станции, стоя у рычага стрелки, встречал приближающийся пассажирский поезд. Но в последний момент он видит, что через рельсы к нему пробирается его 3-летний сынишка. Он споткнулся и упал как раз между рельсами, по которым должен пройти приближающийся поезд. У стрелочника не было времени убрать ребенка. Что делать? Еще был выход. Он мог перевести стрелки и пустить поезд на другой путь, но там стоял товарный поезд, и тогда бы произошло величайшее крушение с человеческими жертвами. И стрелочник, исполняя свой долг, пустил поезд по настоящему пути. Его сынишка был раздавлен под колесами, но жизнь пассажиров была спасена. Правда, он сам за эти несколько минут посидел. Так и Бог весь свой справедливый гнев излил на своего Сына, чтобы нам иметь через Него спасение и жизнь вечную. Во-вторых, кровь Христа говорит также о великом спасении и удовлетворении всех нужд грешника. Она несет спасение погибшим, как написано в книге Исход, 12 глава, 23 стих. Израильтян в Египте от губителя спасала кровь на косяках и перекладинах дверей. Этот агнец — прообраз Иисуса Христа. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира», — восклицает Иоанн Креститель, представляя Христа народу. В-третьих, кровь Христа несет очищение оскверненным. В первом послании Иоанна, 1 глава, 7 стих, об этом говорится. Грех — не только преступление, но и нравственное осквернение, грязь, нечистота.
На небо не войдет ничто нечистое, а у людей осквернены сердца, мысли, чувства, глаза, руки, совесть. Люди это чувствуют, и это делает их несчастными. Но как очиститься? Водой, со щелоком или какими-нибудь жертвами? Ничто не может очистить, лишь кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, говорит первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Также кровь Христа говорит о нашем примирении с Богом. Грешник по своему состоянию и расположению к злым делам является противником, врагом Божьим. А вы знаете, друзья, что ожидает врагов? Страшно попасть в руки неприятеля, но куда страшнее впасть в руки Бога живого, говорит послание к евреям, 10 глава, 31 стих. Это вражда, гибель для человечества. Но Христос своей смертью заполнил эту великую пропасть, и кровь Его нас примиряет с Богом. «Примирились смертью Сына Его», говорится о спасенных людях в послании к римлянам в 5 главе, 10 стих. «Стали близки кровью Христовой». Тот же апостол Павел говорит о нас в послании к Ефесянам во 2 главе, в 13 стихе. «Кровь Христа примиряет людей между собою. Некогда чужие, мы теперь друзья, близкими мы стали кровью Христа». Кровь Христа также говорит об искуплении нас от суда и наказания, которое угрожает каждому согрешившему согласно приговору закона. Бог — справедливый Бог, и каждое преступление требует известного наказания. Мы, как грешники, законом осуждены на вечное наказание и смерть. Но Христос своей кровью искупил нас, Он уплатил наш долг. Не тленным золотом или серебром, как говорит первое послание Петра в первой главе, но своей драгоценной кровью. Вы куплены дорогой ценою. И уже вы не свои, напоминает нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Эта дорогая цена искупления говорит также, как мы дороги Богу. За малоценные вещи никто не станет платить дорого.

Наконец, кровь Иисуса Христа говорит нам об оправдании нашем. «Будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева», говорит послание к римлянам в 5 главе. Оправдание – это юридический термин. Оправдательный приговор выносится на суде человеку, который в разбирательном процессе на суде оказался совершенно непричастным к возведенному против него обвинению. Оправдание означает полное снятие вины и всякого обвинения. Кто же совершил преступление, никогда не может получить оправдание. Суд может найти смягчающее вину обстоятельства, уменьшить наказание, а то и помиловать, но не оправдать. Бог же не хочет, чтобы мы были только помилованы, но также и оправданы. Но ведь мы все грешники, как же нам быть оправданными? В одном городе жили два брата. Старший был искренний христианин, а младший — легкомысленный юноша, проводивший время среди таких же товарищей в ночных гулянках и в картежной игре. Но однажды ночью, во время попойки, произошла драка, причем младший брат кого-то ударил чем-то, что тот упал мертвым. Видя случившееся, он пустился бежать, прибежал домой, разбудил своего брата и просит: «Дорогой брат, спаси меня, я, кажется, кого-то убил, и за мною гонятся, чтобы отомстить. Скрой, спаси меня, иначе я погиб». Старший брат взял с него слово, что он исправится, и обещал спасти его. Слыша приближение к дому преследователей, он уложил брата на свою постель, а сам вышел в переднюю, одел шляпу и окровавленное пальто брата и вышел навстречу пришедшим. Братья были очень похожи друг на друга, и, видя окровавленную одежду, кто-то крикнул: «Вот он, держите его!» И тут же толпа убила его. На другой день младший брат, узнав о смерти своего невиновного брата, и, угрызаемый совестью, пошел к власти, сознался во всем и предал себя в руки правосудия. Но когда власти разобрали это дело, и было выяснено, что за преступление уже один пострадал, младший брат был оправдан и отпущен на свободу. Так произошло и наше оправдание. Не знавший за собою никакого греха, взял и одел на себя нашу грязную одежду и взамен даровал нам свою праведность. И, наконец, кровь Христа говорит о нашем освящении и о святости. В послании к евреям в 11 главе написано: «Иисус, чтобы освятить нас кровью Своею, пострадал вне врат». Мы все нуждаемся в святости, ибо без нее никто не увидит Господа и не войдет на небо. Но где ее взять? Многие стремятся к ней, но не в силах достичь ее. И это наша великая нужда, усмотрена в Голгофской жертве нашего Спасителя. Кровь Христа освящает нас, делает нас святыми в глазах Божьих. Он одним приношением сделал совершенными освящаемых, говорит та же 10 глава послания к евреям. Дорогой радиослушатель, знаком ли ты с голосом крови Христовой? Усвоил ли ты все благословения, которые несет нам кровь Христа? Помни, что и твое спасение усмотрено в жертве Христа. Слава нашему Искупителю за это!

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

0: А в Евангелии от Луки, 14 глава, 46 стих, сказано наоборот. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Как объяснить это противоречие?
1: В Библии мы встречаемся с рядом подобных мест, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Например, о Христе сказано, что Он князь мира, примиритель. А в Евангелии Матфея Христос говорит: «Не мир пришел я принести, но меч». Матфея, 10 глава, стих 34. Христос пришел примирить человека с Богом. Он разделил дорогу жизни на узкую и широкую. Узкая – дорога спасения, широкая – дорога погибели. Дороги эти не параллельны. «Кто не со мною, тот против меня», – сказал Христос. Сказать «я ни за, ни против Христа» невозможно. Служить и нашим, и вашим нельзя. Поэтому каждый человек, обратившийся к живому Богу от неверия или от мертвой, обрядовой религии, невольно становится врагом миру, врагом ближним. Христос возлюбил человека, и Он вправе ожидать от человека взаимной любви. Христос имеет право на первое место в сердце человеческом. Но если человек первое место в сердце своем отводит отцу, матери, жене или самому себе, себялюбивый человек, а не Богу отводит первое место в сердце своем, то такой человек не может быть моим учеником, сказал Христос. Известный проповедник, проживающий ныне в Чикаго, юношей приехал в Америку. На одном из уличных собраний он обратился к Богу. Через некоторое время он повез весть о Христе родным в Белоруссию. Но там его встретили с полным отчуждением. И когда он отказался пить с братьями самогон, они сказали: «Ты не брат нам, ты наш враг». Отреклась от сына и мать, родная мать. Такова жизненная правда. И это имел в виду Христос. Евангелие Луки, 14 глава, стих 46, где говорится: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Известный евангелист доктор Войта обратился ко Христу в Словакии. Узнав об этом, отец избил его и лишил богатого наследства. Мальчику пришлось бежать из дому. Вопрос стоял прямо: или Христос, или отец. Брат Войта избрал Христа. Если человек, обратившись от грехов к живому Богу, встречает ожесточение со стороны ближних, это один из верных признаков истинного возрождения. Писание говорит, Христос сказал: «И враги человеку домашние его». В 1949 году в Мюнхене ко мне пришел 22-летний алкоголик и вор Владимир Аккерман. Через несколько дней он глубоко и искренне раскаялся в своих грехах. Слезы текли по его лицу, когда в глубоком сокрушении он увидел себя погибшим грешником, за которого страдал Христос. Он оставил широкий путь и, как спасенный Христом грешник, вступил с ним в завет через водное крещение. Он начал свидетельствовать о Христе другим. Но как только об этом узнали его так называемые товарищи, началось преследование, которое окончилось тем, что один из его бывших так называемых друзей за измену веры отцов вонзил ему в спину нож. Он, как христианин, Аккерман, как христианин, простил своему гонителю, но вскоре умер от раны. Любить отца, любить мать, любить жену, детей и всех ближних – это святой долг каждого христианина. Но любить человека как создание – это не значит закрывать глаза на его грех. «Праведные ненавидят зло», – учит Писание. –

0: ком бы оно ни проявлялось. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Так писал Некрасов. Писание учит: не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Мир распял Христа, как же его любить? Платон мне друг, оно истина дороже, так говорит пословица. Христос – истина. Пусть же он будет для нас дороже всего на свете.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

0: человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибен.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.

На земле уже были животные, росли деревья, цветы. В морях плавали рыбы, птицы, летали в небе. Все это сделал Бог. Но его работа еще не была закончена. Ведь на земле еще не было человека. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бог создал человека, вдунул в его лицо дыхание жизни, и человек ожил. Так появился на земле первый человек. Он мог говорить, слышать, есть и пить. Его звали Адам. Адаму очень нравилось все, что сотворил Бог. Он был всегда счастлив, ничего не боялся и никогда не испытывал боли. Бог очень любил Адама, и Адам очень любил Бога. Ведь все люди должны любить Бога. Бог дал Адаму очень интересную работу. Адам должен был придумывать имена всем животным, птицам, рыбам и растениям. Долго ходил Адам среди животных и придумывал имя каждому. И вот однажды он заметил, что у каждого животного есть подруга. Только он, Адам, совсем один. Расстроенный, он пошел к Богу и попросил его дать ему подругу. «Конечно», — сказал Бог, — «это нехорошо, что ты совсем один». И решил Бог создать для Адама жену, которая очень бы любила Адама и помогала бы ему. Когда Адам спал, Бог взял у него ребро. Знаешь, где у человека ребро? Если ты пощупаешь свои бока, то ты почувствуешь ребра. Из ребра, которое Бог взял у Адама, Бог сделал женщину. Затем он разбудил Адама и отдал ему его жену. Очень обрадовался Адам, увидев ее. Теперь он был не один. Он мог говорить с ней о Боге и делать все вместе с ней. Адам очень любил свою жену, а она очень любила его и помогала ему во всем. Адам же заботился о ней. Адам и его жена не носили никакой одежды. Они даже не знали, что такое одежда. Им было тепло и без нее. Теперь работа Бога была закончена, ведь Он уже создал небо и землю, моря, солнце, луну и звезды, рыб и птиц, животных и двух людей. И сказал Бог, чтобы у всех животных и людей были дети. Бог создал все 6 дней, а на 7-й день Бог отдыхал от своей работы. День этот Бог сделал днем отдыха для себя и для всех людей. В этот день люди думают о Боге, который создал все вокруг нас. Они благодарят Бога за нашу землю и за прекрасное небо, за растения и деревья, которые растут благодаря Господу Богу. Бог заботится обо всех людях. Он сам это обещал. Поэтому можем просить Его, чтобы Он продолжал заботиться о нас. Мы можем молиться, чтобы Господь помогал нам во всех наших делах.

В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус – дар Божий. Иногда нам кажется, что за все в этом мире нужно платить. Спроси взрослых, они, наверное, тебе то же самое скажут. Но я думаю, что это не так. Самое драгоценное в этом мире нам достается даром. Вера Кушнир написала прекрасное стихотворение, которое так и называется «Даром». В нашей жизни самое прекрасное – не ценою денег покупается. Даром светит с неба солнце ясное, а луна нам даром улыбается. Даром на распаханные полосы льется дождь со щедростью обильною. Даром ветер гладит мои волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром птички пением наслаждаемся, зорями, восходами, закатами, с близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Никакой монетой не заплатите за ребенка ласку необычную, за супругов нежное объятие, за любовь, за дружбу закадычную. Но всего дороже, драгоценнее нам в подарок Богом преподнесено в Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело. Посмотри, как Бог к тебе склоняется, и пойми, что как свет солнца ясного не ценою денег покупается в нашей жизни самое прекрасное. И спасение наше мы получаем от нашего Господа даром. Почему? Потому что Он подарил миру самое дорогое, Своего единственного Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа. Иисус пришел в этот мир, потому что Бог решил заплатить за наши грехи Сам. От нас же требуется только принять этот дар. Как ты думаешь, можно Богу за этот дар как-то заплатить? Нет, Бог не торговец. Ему ничего от нас не нужно. Ему нужны мы. Он нас любит. Он любит нас так, что отдал самое дорогое, что имел. Вот это дар, вот это любовь.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус – дар Божий. Иногда нам кажется, что за все в этом мире нужно платить. Спроси взрослых, они, наверное, тебе то же самое скажут. Но я думаю, что это не так. Самое драгоценное в этом мире нам достается даром. Вера Кушнир написала прекрасное стихотворение, которое так и называется «Даром». В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается. Даром светит с неба солнце ясное, а луна нам даром улыбается. Даром на распаханные полосы льется дождь со щедростью обильною. Даром ветер гладит мои волосы, с дуба листья рвет рукою сильною. Даром птички пением наслаждаемся, зорями, восходами, закатами, с близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Никакой монетой не заплатите за ребенка ласку необычную, за супругов нежное объятие, за любовь, за дружбу закадычную. Но всего дороже, драгоценнее, нам в подарок Богом преподнесено в Иисусе вечное спасение. Принимай и улыбайся весело. Посмотри, как Бог к тебе склоняется, и пойми, что как свет солнца ясного не ценою денег покупается в нашей жизни самое прекрасное. И спасение наше мы получаем от нашего Господа даром. Почему? Потому что Он подарил миру самое дорогое, Своего единственного Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа. Иисус пришел в этот мир, потому что Бог решил заплатить за наши грехи Сам. От нас же требуется только принять этот дар. Как ты думаешь, можно Богу за этот дар как-то заплатить? Нет, Бог не торговец. Ему ничего от нас не нужно. Ему нужны мы. Он нас любит. Он любит нас так, что отдал самое дорогое, что имел. Вот это дар, вот это любовь.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: кто пропустил нашу предыдущую передачу, мы вкратце напомним, о чем шла речь в первой части рассказа. Девочка Феня вместе с мамой и бабушкой живет в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Когда Фене исполнилось 6 недель, она сильно простудилась и в результате длительной болезни ослепла. Ее бабушка старалась вложить в сердце своей слепой внучки любовь и доверие Богу с самых детских лет. Мама Фени очень огорчена тем, что ее дочь не может учиться в школе, как другие дети. Она усердно трудится для того, чтобы заработать немного денег и сделать Фене операцию на глаза. Итак, часть вторая.
1: Фени! Фени, зайди-ка в дом, доченька.
0: Фени медленно и неохотно шла домой. Ей так не хотелось оставлять Поле и друзей среди игры, но мама позвала ее, и по ее тону Фени поняла, что лучше сразу послушаться. Она наморщила лоб, стараясь вспомнить, что плохого она сделала сегодня. Она ведь не порвала платье. Чтобы убедиться в этом, Фени провела рукой по всему платью. Все было в порядке. Откинув вьющиеся волосы с лица, Фени толкнула дверь и вошла в переднюю. Она услышала какой-то скрип и поняла, что мама сидит в бабушкином кресле. Скрип прекратился, и мама сказала:
1: «Фени, завтра мы поедем в большой город. Мы поедем на поезде, потом пересядем на пароход и проедем много миль до Нью-Йорка».
0: Фени в восторге захлопала в ладоши. «Путешествие с мамой в большой город!» Внезапно в голове возник вопрос:
2: «А зачем мы едем, мама?»
1: «Мы посетим знаменитого доктора, Фени. Он проверит твои глаза. И, если возможно, он сделает операцию. То есть сделает так, чтобы ты могла видеть».
0: Мерси быстро добавила:
1: «При операции будет немного больно, но зато потом ты сможешь видеть. Когда мы вернемся, ты увидишь картинки в книге Полли».
0: Фени радостно выбежала во двор и поспешила поделиться этой новостью с Полли.
2: «Полли! Полли! Мама сказала, что я смогу увидеть картинки в твоей книге. Мы едем к доктору. Он сможет вылечить мои глаза».
0: Фени схватила Полли за руку, и обе запрыгали от радости. Фени тогда было 5 лет, и она не понимала, что операция может причинить боль. Несколько дней спустя Фени сидела в кабинете доктора. Она крепко держала маму за руку. Доктор Мот и еще один специалист должны были дать заключение.
3: «Фени, ты хочешь, чтобы я осмотрел твои глаза? И решил, смогу ли я вылечить их так, чтобы ты могла видеть?»
0: Ласково обратился к ней доктор Мот, положив руку ей на голову. Девочка в испуге отшатнулась и прижалась к маме.
2: «Это будет больно».
0: Но ей так хотелось посмотреть картинки в книге Полли.
2: «Да, сэр», —
0: робко произнесла Фени. После осмотра она слышала, как доктор говорил ее маме, что Фени сможет увидеть свет или яркие цвета. Ничего больше, шрам из глаз удалить невозможно.
3: «Понимаете, Мерси, мне не хотелось бы говорить вам этого, но факт остается фактом. Операция бесполезна, и вы должны смириться с тем, что ваша дочь никогда не сможет видеть».
0: Мерси закрыла лицо руками и разрыдалась.
2: «Не плачь, мамочка, поедем домой».
0: Фени не терпелось поскорее попасть на корабль. Ей нравилось слушать плеск волн о борт парохода. Прохладный ветерок шевелил ее волосы, и капитан рассказывал волнующие рассказы о море. Но Мерси была грустной и молчаливой. Фени думала про себя:
2: «Я не могу видеть, а мама хочет, чтобы я видела».
0: Она стала лицом к солнцу и слабо различала красный цвет на небе. Долго она стояла на палубе, слушала плеск волн, и ей казалось, что они неустанно повторяют: «Фени, крепись, крепись, придут более счастливые дни». Вскоре после посещения доктора Мерси начала работать в другой семье. Фени с матерью должны были переехать в другое место. Фени скучала по бабушке, по лесу, по прогулкам вместе с Полли. Но бабушка охотно преодолевала 6 миль несколько раз в неделю, чтобы видеться с внучкой. И Фени тоже часто ездила навещать свою бабушку. Теперь, когда Фени стала старше, бабушка стала больше читать ей Библию. Каждую неделю Фени запоминала те места из Библии, какие ей определяла бабушка. Это ей легко давалось. Фени исполнилось 8 лет, когда она однажды сказала:
2: «Бабушка, я сочинила стихотворение. Я хочу рассказать его тебе. Послушай. Я не буду унывать и злиться от того, что видеть не могу. С этим я вполне

0: могу смириться. Я счастлива и довольна тем, что я живу. Жизнь моя полна благословениями, теми, что другие не имеют. Хоть слепая я, но вы поверьте мне, я ничуть об этом не жалею.
1: Замечательно, Фени, какое прекрасное стихотворение,
2: сказала бабушка. По ее тону Фени поняла, что бабушка очень довольна.
1: Бог дал тебе светлый ум. Научись употреблять его для Господа.
2: Опять Фене и Мерси пришлось переезжать, на этот раз намного дальше. Пока мама была на работе в богатой семье, Фене оставалась под наблюдением их хозяйки, миссис Холли. Хозяйка часто брала Фене в сад, где девочка училась узнавать цветы по их запаху. Она также ощупывала их стебли, листья и лепестки.
0: «Миссис Холли, я чувствую запах розы!»
3: «Да, Фене, пойдем, я покажу тебе мои белые розы, за которые я получила приз на выставке цветов. Потом я послушаю, как ты выучила заданные тебе главы из Библии».
2: Фени протянула руку и потрогала лепестки розы и стебель.
0: «Ой, я укололась! Хорошо, что не у всех цветов есть шипы».
3: «Надеюсь, что эти шипы защитят мои розы, чтобы их не срезали. Я очень дорожу ими больше, чем другими цветами».
2: Войдя в дом, миссис Холли села в кресло и взяла свою старую Библию и сборник песен. Фени стояла возле нее и пересказывала наизусть 5 глав из книги «Бытие», которую она выучила за неделю. Потом, как это делала бабушка Фени, миссис Холли прочитала и объяснила еще 5 глав. К концу первого года обучения Фени знала 4 книги из 5 книжек Моисеева – «Бытие», «Исход», «Левит» и «Числа», а также Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Частенько Фени сидела в одиночестве, размышляя над стихами, которые ей читала миссис Холли, или над теми главами из Библии, какие она должна была запомнить. Когда Фени слышала голоса и смех детей, возвращавшихся со школы, она с грустью вздыхала.
0: «Придется ли мне когда-нибудь учиться, как другие дети?»
2: Она начинала ходить в школу несколько раз, но учителя не могли уделять ей должного внимания, и Фени опять оставалась дома. С большей решимостью и упорством она запоминала все, что слышала.
0: «Я покажу им всем, что может слепая девочка»,
2: – думала она. На конкурсе в воскресной школе Фени рассказывала наизусть самые длинные и самые трудные стихи и всегда получала приз. Однажды после обеда миссис Холли позвала Фени к себе.
3: «Фени, кто-то срезал мою белую розу. Ты не знаешь, кто это сделал? Это не ты срезала, я надеюсь?»
0: «Нет, миссис Холли, это не я».
3: «Я полагаю, кто-то был в саду и срезал цветок. Хорошо, можешь идти гулять, а я буду всех спрашивать, пока не узнаю, кто это сделал».
2: Фени поднялась в свою комнату и села у окна.
0: «Надеюсь, она не узнает. Не надо было говорить неправду. Миссис Холли разочаруется во мне, если узнает, что я срезала розу».
2: Вместо того, чтобы присоединиться к соседским детям, которые шумно играли во дворе, Фени сидела одиноко и озабочена вопросом, что сделает миссис Холли, когда узнает правду. Поздно вечером хозяйка позвала Фени к себе в комнату.
3: «Фени, мы сегодня не читали Библию. У меня есть для тебя очень интересная история».
2: Фени слушала историю об Анании и Сапфире, которые неожиданно умерли за то, что солгали Святому Духу. Сердце у нее сжалось, когда она услышала слова миссис Холли.
3: «Фени, я видела утром, как ты срезала розу. Я весьма огорчена, что ты обманула меня. Бог тоже огорчен этим».
0: «О, миссис Холли, простите меня, я больше никогда не буду говорить неправду».
3: «Я прощаю тебя, Фени. Бог тоже прощает нас, если мы сознаемся в своих неправильных поступках. Я надеюсь, что ты всегда будешь помнить это и никогда больше не будешь говорить неправду».
2: Проходили месяцы. Мерси заметила, что Фени часто бывала печальной. Мать знала, что ее дочь, которой исполнится 12 лет, огорчена тем, что не может учиться. Как сильно Мерси желала, чтобы ее девочка ходила в школу. Мерси читала стихотворение Фени и удивлялась, какие глубокие мысли заключались иногда в ее стихах. Однажды вечером, во время посещения бабушки, Фени снова упомянула о своем желании учиться. Как всегда, когда возникала проблема, бабушка встала на колени вместе с Фени возле кресла и громко помолилась. После того, как бабушка ушла, Фени подошла к окну. Она смогла различить слабый свет. Светила полная луна. Тихонько Фини помолилась.
0: «Дорогой Господь, покажи мне, пожалуйста, как я могу учиться и стать такой, как все другие дети».
2: Печаль, овладевшая ею, медленно уходила. Она не знала, как это будет, но она знала, что Бог ответит в свое время и своим путем. Когда Фини опять посетила бабушку, та была больна.
1: «Бог скоро отзовет меня. Фини, ты встретишь меня на небесах».
2: Наступило молчание. Потом Фини с трудом ответила.
0: «По милости Божьей, встречу, бабушка».
2: Но Фини сказала это только для того, чтобы успокоить бабушку, потому что сама еще не пришла к Господу. Утешая Фини, бабушка сказала еще такие слова.
1: «Продолжай учить Слово Божие, Фини. Бог откроет тебе свой план. У Него приготовлено нечто особое для тебя».

Вот и подошло время прощаться нам с вами, ребята. Третью часть рассказа «Фенни Грузби. Слепая поэтесса» вы услышите в нашей следующей передаче. Итак, до встречи в эфире на следующей неделе. В сегодняшней передаче принимали участие Оксана Мельник, Галя Масалова, Мария и Нина Моргунова и Захар Мегедюк. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В одной прекрасной христианской песне есть такие слова. «Не спеши за злобу злом воздать, не спеши обиду удержать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим, не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать, не спеши, коль нужно подождать, не спеши за слово словом бить, не спеши другого соблазнить, не спеши, когда спешить нельзя, не спеши, коль не твоя стезя, не спеши, когда Господь молчит, не спеши, не время Он твердит, не спеши ошибку совершить, о душа, не лучше ль не спешить? Не спеши, чтоб совесть заглушать, не спеши, чтоб душу замарать. О, душа, ты слышишь? Не спеши, не спеши и больше не греши. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю записан в книге Псалтирь, Псалом 26:14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Псалом 26:14.